0: Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируют создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Здесь можно будет пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной силы, баланса сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья и персональные рекомендации относительно питания, физической активности и управления стрессом. Для нас важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно. Активно, увлеченно, отметил Александр Гусев. Продажи топлива в регионе в сентябре превысили прошлогодние объемы, сообщили в пресс-службе областного правительства. Практически все горючее поступает в регион с российских и белорусских НПЗ. Такие данные отражены в ежедневном мониторинге обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Почти все поставщики сохраняют принятые ранее ограничения на отпуск топлива в один бак в городе 30-40 литров бензина, на трассе 50 литров. Дизельное топливо большинство сетей АЗС продают без ограничений. В тару потребителей бензин федеральные поставщики по-прежнему не отпускают, тогда как у ряда региональных сетей такого запрета нет. В Воронеже планируют установить декоративную фасадную подсветку на 6 объектах в центре города. Улица Театральная 23-30, Фридриха Энгельса 9-11-16 и Чайковского 4 для формирования привлекательного облика туристического центра. На эти цели выделено до 15 миллионов рублей. Подсветка в теплых цветах подчеркивает архитектурные элементы фасадов, оконное обрамление и вертикальные детали. Работу нужно выполнить до 15 ноября. Министр образования Наталья Сологубова проведет прямой эфир 10 сентября в 14 часов в пабликах областного правительства. Она ответит на вопросы о работе системы образования, поддержке педагогов, новых возможностях для школьников и реализации образовательных проектов. Вопросы можно оставлять в комментариях под постом во ВКонтакте и Одноклассниках. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так звучит наше радио.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили предварительные итоги уборки сельскохозяйственных культур в регионе. Площадь к уборке составляет 1 миллион 430 тысяч гектаров. На сегодняшний день убран 81%, намолочено 4 миллиона 900 тысяч тонн зерна. По предварительным итогам из обследованных партий 62% составляет продовольственное зерно, а 38% – фуражное. Сельхозпроизводители приступили к уборке кукурузы на зерно, проса и гречихи. Началась уборка и технически культур. Параллельно уже формируется урожай будущего года. Для проведения сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводители области в целом обеспечены необходимой техникой. Созданы запасы дизельного топлива и бензина. Губернатор поблагодарил аграриев и отметил, что уборочная кампания проходит успешно. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируют создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Здесь можно будет пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной силы, баланса сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья и персональные рекомендации относительно питания, физической активности и управления стрессом. Для нас важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно. Активно, увлеченно, отметил Александр Гусев. Продажи топлива в регионе в сентябре превысили прошлогодние объемы, сообщили в пресс-службе областного правительства. Практически все горючее поступает в регион с российских и белорусских НПЗ. Такие данные отражены в ежедневном мониторинге обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Почти все поставщики сохраняют принятые ранее ограничения на отпуск топлива в один бак в городе 30-40 литров бензина, на трассе 50 литров. Дизельное топливо большинство сетей АЗС продают без ограничений. В тару потребителей бензин федеральные поставщики по-прежнему не отпускают, тогда как у ряда региональных сетей такого запрета нет. В Воронеже планируют установить декоративную фасадную подсветку на 6 объектах в центре города. Улица Театральная 23-30, Фридриха Энгельса 9-11-16 и Чайковского 4 для формирования привлекательного облика туристического центра. На эти цели выделено до 15 миллионов рублей. Подсветка в теплых цветах подчеркивает архитектурные элементы фасадов, оконное обрамление и вертикальные детали. Работы нужно выполнить до 15 ноября. Министр образования Наталья Сологубова проведет прямой эфир 10 сентября в 14 часов в пабликах областного правительства. Она ответит на вопросы о работе системы образования, поддержке педагогов, новых возможностях для школьников и реализации образовательных проектов. Вопросы можно оставлять в комментариях под постом во ВКонтакте и Одноклассниках. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: 255 45 55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».
8: «Наше радио».

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили предварительные итоги уборки сельскохозяйственных культур в регионе. Площадь уборки составляет 1 миллион 430 тысяч гектаров. На сегодняшний день убран 81%, намолочено 4 миллиона 900 тысяч тонн зерна. По предварительным итогам из обследованных партий 62% составляет продовольственное зерно, а 38% – фуражное. Сельхозпроизводители приступили к уборке кукурузы на зерно, проса и гречихи. Началась уборка и технической культур. Параллельно уже формируется урожай будущего года. Для проведения сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводители области в целом обеспечены необходимой техникой. Созданы запасы дизельного топлива и бензина. Губернатор поблагодарил аграриев и отметил, что уборочная кампания проходит успешно. Губернатор Александр

0: Такие данные отражены в ежедневном мониторинге обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Почти все поставщики сохраняют принятые ранее ограничения на отпуск топлива в один бак в городе 30-40 литров бензина, на трассе 50 литров. Дизельное топливо большинство сетей АЗС продают без ограничений. В тару потребителей бензин федеральные поставщики по-прежнему не отпускают, тогда как у ряда региональных сетей такого запрета нет. В Воронеже планируют установить декоративную фасадную подсветку на 6 объектах в центре города. Улица Театральная 23-30, Фридриха Энгельса 9-11-16 и Чайковского 4 для формирования привлекательного облика туристического центра. На эти цели выделено до 15 миллионов рублей. Подсветка в теплых цветах подчеркивает архитектурные элементы фасадов, оконное обрамление и вертикальные детали. Работу нужно выполнить до 15 ноября. Министр образования Наталья Сологубова проведет прямой эфир 10 сентября в 14 часов в пабликах областного правительства. Она ответит на вопросы о работе системы образования, поддержке педагогов, новых возможностях для школьников и реализации образовательных проектов. Вопросы можно оставлять в комментариях под постом во ВКонтакте и Одноклассниках. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло?
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
6: Наше радио.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Музыка поколения.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили предварительные итоги уборки сельскохозяйственных культур в регионе. Площадь уборки составляет 1 миллион 430 тысяч гектаров. На сегодняшний день убран 81%, намолочено 4 миллиона 900 тысяч тонн зерна. По предварительным итогам из обследованных партий 62% составляет продовольственное зерно, а 38% фуражное. Сельхозпроизводители приступили к уборке кукурузы на зерно, проса и гречихи. Началась уборка и технических культур. Параллельно уже формируется урожай будущего года. Для проведения сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводители области в целом обеспечены необходимой техникой. Созданы запасы дизельного топлива и бензина. Губернатор поблагодарил аграриев и отметил, что уборочная кампания проходит успешно. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором обсудили реализацию программы «Здоровое долголетие». В регионе планируют создать центры медицины здорового долголетия. Они появятся в воронежских городских поликлиниках номер 3, 4 и 10. Здесь можно будет пройти расширенное обследование, получить оценку мышечной силы, баланса сосудистого и биологического возраста, когнитивного здоровья. По результатам выдадут паспорт здоровья и персональные рекомендации относительно питания, физической активности и управления стрессом. Для нас важно, чтобы воронежцы жили не только долго, но и полноценно. Активно, увлеченно, отметил Александр Гусев. Продажи топлива в регионе в сентябре превысили прошлогодние объемы, сообщили в пресс-службе областного правительства. Практически все горючее поступает в регион с российских и белорусских НПЗ. Такие данные отражены в ежедневном мониторинге обеспеченности населения горюче-смазочными материалами. Почти все поставщики сохраняют принятые ранее ограничения на отпуск топлива в один бак в городе 30-40 литров бензина, на трассе 50 литров. Дизельное топливо большинство сетей АЗС продают без ограничений. В тару потребителей бензин федеральные поставщики по-прежнему не отпускают, тогда как у ряда региональных сетей такого запрета нет. В Воронеже планируют установить декоративную фасадную подсветку на 6 объектах в центре города. Улица Театральная 23.30, Фридриха Энгельса 9, 11, 16 и Чайковского 4 для формирования привлекательного облика туристического центра. На эти цели выделено до 15 миллионов рублей. Подсветка в теплых цветах подчеркивает архитектурные элементы фасадов, оконное обрамление и вертикальные детали. Работу нужно выполнить до 15 ноября. Министр образования Наталья Сологубова проведет прямой эфир 10 сентября в 14 часов в пабликах областного правительства. Она ответит на вопросы о работе системы образования, поддержке педагогов, новых возможностях для школьников и реализации образовательных проектов. Вопросы можно оставлять в комментариях под постом во ВКонтакте и Одноклассниках. Это были новости региона.

помылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании губернатора Александра Гусева обсудили инвестпрограммы коммунальных организаций на 2027 год. Объем финансирования составит около 18 миллиардов рублей, на 48% больше плана текущего года. С начала года рассмотрели 71 программу, 50 из них новые. Министр тарифного регулирования Людмила Шилякина пояснила, что программы определяют объекты и средства на модернизацию сети, а также на повышение надежности и качества коммунальных услуг. С этого года инвестпрограммы обязаны разрабатывать и концессионеры, и единое теплоснабжение, и гарантирующие организации. Александр Гусев отметил, что подготовка к зиме идет планово, однако отдельного внимания требует создание замещающих мощностей, укрепление систем теплоснабжения и защиты крупных объектов ЖКХ от поражения беспилотниками. В региональном правительстве состоялось заседание Совета министров по научно-техническому развитию на тему формирования спроса бизнеса на результаты научных исследований и разработок. Его провел заместитель губернатора Игорь Лотков. Участники обсудили успешные примеры того, как предприятия реального сектора участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Они также отметили, что власть, наука и бизнес должны системно взаимодействовать, чтобы инновации быстрее приходили в экономику региона. По итогам заседания сформируют перечень рекомендаций, они помогут перенести успешную опыт на другие отрасли. Воронежская область присоединилась к всероссийскому диктанту «Россия. Дом народов». Его приурочили ко Дню народов России. Этот праздник президент Владимир Путин учредил в прошлом году, в день рождения Расула Гамзатова. Диктант проходит более чем на 40 площадках региона.

0: Уже в эту субботу Воронеж отметит 440-летие, а мэрии опубликовали праздничную программу. Проспект Революции вновь станет пешеходным. Торжественная церемония с чествованием новых почетных граждан города пройдет на Советской площади. Там же состоится День балета с гала-концертом мировых звезд. В Кольцовском сквере развернется выставка молодых художников, на соседних улицах пройдут спортивные состязания и будет работать площадка военно-исторического клуба «За отвагу». У Центрального телеграфа пройдет рок-марафон молодежных групп, а у фонтана концерты детских и цирковых коллективов. Праздничного салюта в этом году не будет из-за оперативной обстановки. Также мероприятия могут отменить, если возникнет угроза безопасности. Это были новости региона.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Кошка, месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Чего, человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих, мы закрыли.

из райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все.

хочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе не

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить

послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти?

замечаю, вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях, пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен, с ним и в нем уничтожаешь формулы и числа.

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки, пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь очерченный.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании губернатора Александра Гусева обсудили инвестпрограммы коммунальных организаций на 2027 год. Объем финансирования составит около 18 миллиардов рублей, на 48% больше плана текущего года. С начала года рассмотрели 71 программу, 50 из них новые. Министр тарифного регулирования Людмила Шилякина пояснила, что программы определяют объекты и средства на модернизацию сети, а также на повышение надежности и качества коммунальных услуг. С этого года инвестпрограммы обязаны разрабатывать и концессионеры, и единое теплоснабжение, обжающие и гарантирующие организации. Александр Гусев отметил, что подготовка к зиме идет планово, однако отдельного внимания требует создание замещающих мощностей, укрепление систем теплоснабжения и защиты крупных объектов ЖКХ от поражения беспилотниками. В региональном правительстве состоялось заседание Совета министров по научно-техническому развитию на тему формирования спроса бизнеса на результаты научных исследований и разработок. Его провел заместитель губернатора Игорь Лотков. Участники обсудили успешные примеры того, как предприятия реального сектора участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Они также отметили, что власть, наука и бизнес должны системно взаимодействовать, чтобы инновации быстрее приходили в экономику региона. По итогам заседания сформируют перечень рекомендаций, они помогут перенести успешную опыт на другие отрасли. Воронежская область присоединилась к всероссийскому диктанту «Россия. Дом народов». Его приурочили ко Дню народов России. Этот праздник президент Владимир Путин учредил в прошлом году, в день рождения Расула Гамзатова. Диктант проходит более чем на 40 площадках региона, от Бутурлиновки до Борисоглебска. Одна из центральных – библиотека имени Никитина. Там студенты, преподаватели и все, кто хотел, писали под диктовку текст из цитат произведений Гамзатова. Текст читала кандидат исторических наук, доцент исторического факультета ВГУ Татьяна Жеброва. В Воронеже стартовал архитектурный фестиваль для детей и подростков «Зодчество дети». Он вырос из детского дня форума «Зодчество в РН». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В программе выставка, мастер-класс и панельные дискуссии. Основной день 12 сентября. Лекции, интерактив, презентации итогов воркшопа. Организаторы приглашают детей, подростков и родителей, которым важно, каким будет город, удобным, безопасным и дружелюбным.

0: региона.
1: Наше радио сделано в России. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
4: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
4: Ограничение 0+.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Воронежский студент стал лучшим сварщиком страны. Насколько подорожают смартфоны и ноутбуки в воронежских магазинах? Когда закончится реконструкция главной пешеходной улицы Воронежа? Воронежская теннисистка рассказала, что помешало ей обыграть первую ракетку мира. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
9: Хватит стесняться. Я эксперт!
10: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо. Спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудили инвестпрограммы коммунальных организаций на 2027 год. Объем финансирования составит около 18 миллиардов рублей, на 48% больше плана текущего года. С начала года рассмотрели 71 программу, 50 из них новые. Министр тарифного регулирования Людмила Шилякина пояснила, что программы определяют объекты и средства на модернизацию сети, а также на повышение надежности и качества коммунальных услуг. С этого года инвестпрограммы обязаны разрабатывать и концессионеры, и единое теплоснабжение. И гарантирующие организации. Александр Гусев отметил, что подготовка к зиме идет планово, однако отдельного внимания требует создание замещающих мощностей, укрепление систем теплоснабжения и защиты крупных объектов ЖКХ от поражения беспилотниками. В региональном правительстве состоялось заседание Совета министров по научно-техническому развитию на тему формирования спроса бизнеса на результаты научных исследований и разработок. Его провел заместитель губернатора Игорь Лотков. Участники обсудили успешные примеры того, как предприятия реального сектора участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Они также отметили, что власть, наука и бизнес должны системно взаимодействовать, чтобы инновации быстрее приходили в экономику региона. По итогам заседания сформируют перечень рекомендаций, они помогут перенести успешный опыт на другие отрасли. Воронежская область присоединилась к всероссийскому диктанту «Россия. Дом народов». Его приурочили ко Дню народов России. Этот праздник президент Владимир Путин учредил в прошлом году, в день рождения Расула Гамзатова. Диктант проходит более чем на 40 площадках региона, от Бутурлиновки до Борисоглебска. Одна из центральных – библиотека имени Никитина. Там студенты, преподаватели и все, кто хотел, писали под диктовку текст из цитат произведений Гамзатова. Текст читала кандидат исторических наук, доцент исторического факультета ВГУ Татьяна Жеброва. В Воронеже стартовал архитектурный фестиваль для детей и подростков «Зодчество дети». Он вырос из детского дня форума «Зодчество в РН». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В программе выставка, мастер-классы, панельные дискуссии. Основной день 12 сентября. Лекции, интерактив, презентации итогов воркшопа. Организаторы приглашают детей, подростков и родителей, которым важно, каким будет город, удобным, безопасным и дружелюбным к детям. Уже в эту субботу Воронеж отметит 440-летие, а мэрии опубликовали праздничную программу. Проспект Революции вновь станет пешеходным. Торжественная церемония с чествованием новых почетных граждан города пройдет на Советской площади. Там же состоится День балета с гала-концертом мировых звезд. В Кольцовском сквере развернется выставка молодых художников, на соседних улицах пройдут спортивные состязания и будет работать площадка военно-исторического клуба «За отвагу». У Центрального телеграфа пройдет рок-марафон молодежных групп, а у фонтана концерты детских и цирковых коллективов. Праздничного салюта в этом году не будет из-за оперативной обстановки. Также мероприятия могут отменить, если возникнет угроза безопасности.

0: Кнауф. Шумоизоляция человека разумного.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, дорогие друзья, доброе утро. 7 часов и 8 минут в столице. Сегодня 9.09.26. Да? Казалось бы, игра цифр началась, и как-то так это. Ну, до 29-го года мы обязательно доживем. Я вам обещаю. И будет 09-29-го. Вот попомните мои слова. И главное, не забудьте мое пророчество. Моргните сейчас глазами, вот так же это время настанет. Все, у вас есть ровно 3 года. Чтобы сделать что-то для страны. Доброе утро, мои любимые коллеги. Здравствуйте.
3: Доброе утро, сидите, дорогие друзья.
2: Сидите какие-то замерзшие,
3: скажите,
2: тихие.
3: А можно с вашей легкой волшебной руки, Александр Аргунич, попросить до 9.09.99 вот такой же прогноз? Оптимистичный для всех, кто нас слышит в эти минуты.
2: Зачем?
3: Ну как, ну интересно же, что
2: сколько
3: там будет в далеком 99-м. Да, ух!
2: Ну так представляешь, мне будет 120, как куда это?
3: Ну ты будешь такой... Дедуля на велике.
2: Не буду я дедулей на велике. Мне кажется, я даже не буду знать, что такое велик. Поэтому это...
3: Фиг с тобой, помечтаешь, в общем, я поняла.
2: Ну, это какие-то мечты странные, Гар, ну согласись.
4: Конечно, ты кашляешь с утра. Смотри, о здоровье говоришь, не можешь ни секунды спокойно проговорить в эфире. Доброе утро. Здравствуйте. Кстати, по поводу вот этих красивых чисел, Саш, немногие сейчас ждут 09, 09, 29. Вот есть две красивые, там, число и месяц. Вперед. И там, кто хотел расписаться, расписываются. Вчера читал только новость о красивых числах в ЗАГСе. Я думал, что это больше свойственно нашему поколению. Нет, молодежь также обращает внимание на красивые числа и также в ЗАГС очередь в эти дни.
2: Да, конечно, они только могут кричать о том, что они... что старики не такие. А так-то они такие же, как мы.
3: В общем, сегодня будет много свадеб, по всей видимости. Вы Почему? Загадываете желание, когда невесту встречаете в городе?
4: Нет.
3: Я всегда загадываю желание, когда вижу невесту. Мне кто-то сказал, что это сбывается, я прям свято в это верю, поэтому я стремительно загадываю.
4: Мой детский футбольный тренер, когда я был школьником занимался футболом.
2: Да.
4: Когда-то, когда мы на выезде были с командой, сказал, что покойника встретить перед игрой — это
2: хорошо.
4: К победе.
2: Сколько раз вы выигрывали?
4: Один. В тот день, когда он нам и сказал про эту примету.
2: Прекрасно.
4: Я даже счет помню, 2-1. Я один гол забил.
2: Зато ты знаешь вкус победы.
4: Безусловно, Саш. Безусловно.
2: И он перекрывает все остальные вкусы. Так что, товарищи...
4: Доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 21 минута в столице. Сегодня 9 сентября. 9 сентября, сегодня среда. Да, кстати, сегодня будет очень жарко. Ну как, для осени, 21 градус.
3: Но пока плюс 6.
4: Ну и что? О красивых числах заговорили, и наш слушатель написал, что у него ритуал в красивые даты. Он покупает лотерейные билеты и зачеркивает
3: красивые цифры.
4: Да, этой даты. Кстати, здесь... ну, то есть сегодня вот он будет 09, 09, ну не знаю, 09, 09, 20, 26 или будет ждать 29.
2: Я прямо сейчас это сделаю.
4: И так далее.
2: Куплю лотерейный билет, потому что тут учительница выиграла 2 миллиона рублей, загадав на падающую звезду.
4: Ну и вообще, мы периодически говорим о ритуалах, которые у вас есть. У кого-то они достаточно банальные, а у кого-то достаточно необычные ритуалы. Ну, вот так, для неподготовленного человека. У вас есть ритуал?
3: Ну, да. Привязки ко времени как таковому нет, но каждое утро я начинаю с того, что приветствую солнце и благодарю небо за еще один подаренный мне день.
4: То есть каждое утро? Такая,
3: каждое утро, да.
4: А если солнца нет, ты его все равно приветствуешь?
2: Вслух или просто про себя?
3: Про себя.
2: Нет, надо говорить вслух, ты что?
3: Я вслух не говорю, потому что рядом спит муж.
2: Ну и что? Кто бы не спал.
3: Я не хочу его будить.
2: Нет.
3: Какая разница?
2: Потому что вселенная должна слышать.
3: Она слышит, она умеет читать мысли.
4: Не умеет. А ты что-то вслух говоришь?
2: Да, я говорю вслух определенную фразу.
4: Каждое утро?
2: Говорить не буду, да.
3: Это что-то приличное, Саш?
2: Ну, для меня приличное. Да, приличное.
4: А ты говоришь в любой ситуации, даже если ты не дома?
2: Даже если я не дома, но если я проснулся с чужим человеком, ну, например, мы с тобой проснулись в гостинице, я, наверное, отойду.
3: Чтобы ты не испугать себя.
4: С тобой в гостинице просыпались.
2: Не, я тебе просто...
4: Последний раз мы просыпались с тобой в гостинице лет 20 назад.
2: В Сочи.
4: С тех пор мы всегда в разных номерах. Это по райдеру.
2: Ну,
4: я не хочу слушать,
2: как
4: ситуацию, что ты там бормочешь с утра.
2: Неважно, не ты, я просто тебя как объект взял.
4: Я понимаю.
3: А у тебя, Гар?
4: Я вот задумался, вот такого прям ежедневного ритуала, наверное, у меня нет. Или я делаю это, может быть, несознательно и не отдаю себе отчет, что это повторяется там изо дня в день. Но делаю. Ну, кроме каких-то вещей, когда ты просыпаешься на работу и так далее, это мы не считаем.
2: Нет, вот, не считаем.
4: Ну, какой-то достаточно необычный ритуал.
2: Да, да, да.
4: О вот таких
2: ритуал.
4: Вещах мы говорим.
2: Да, да, да, да.
4: Наш.ру, дорогие друзья, есть ли у вас какой-то свой ритуал ежедневный, это важно. И что это за ритуал, если можете рассказать, пожалуйста, напишите, почитаем через несколько минут. На сайте наш.ру есть две ссылки на бот в Максе и на бот в Телеграме.
2: Более того, я договариваю его в машине, открыв окна Лукьянова, чтобы улетело.
4: Тоже вслух, да?
2: Тоже вслух, то же самое.
4: Но это обращение ко Вселенной тоже?
2: Ну, можно сказать, да. Да, так можно.
4: А было такое, что ты забыл и не договорил?
2: Было такое, ну, вот на даче. Потому что на даче ты вообще отключаешься. Ты просыпаешься, просто встаешь и куда-то идешь. Было такое.
4: И что тогда?
2: Вот, и вот очень неприятно. Ты знаешь, ты, короче говоря, сваливаешь всю ответственность за то, ту непредсказуемость, как может пойти день, взваливаешь именно на эти слова. Вот, если ты, типа, их не сказал, то все пойдет по одному месту. А если ты их сказал, ты даже, ну, в общем, отключаешься. Мне, наверное, это помогает, потому что я человек тревожный. Вечно за все переживаю. Поэтому мне вот, как бы, сказал, и все, всем хорошо. Я всем подарил своим близким защиту.
4: Ну, сегодня сказал?
2: Сегодня сказал.
4: Ну, слава богу.
3: Да и какой довольный, конечно, сказал.
4: О ритуалах мы заговорили. Пожалуйста, пишите, если они у вас есть, если они необычные, то мы с удовольствием почитаем их через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Поклянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь.

0: будете смотреть на дождь.
1: Наша реклама.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Алло, ну как там с бизнесом?
13: Что? Вы кому звоните?
12: Твоему бизнесу звоню.
13: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Александр Бом, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 33 минуты в столице.
6: Да, о ритуалах ваши сообщения, мы заговорили, необычных желательно. Я утром по дороге на работу или по другим делам включаю наше радио. И первая песня, которую я слышу, обычно правильно. Мне подсказывает, как пройдет день или мероприятие. Поэтому просьба, утром до 8 часов включайте больше позитивной и жизнеутверждающей музыки. Всем хорошего дня. Сегодня был товарищ сержант, 2 часа до рассвета. К чему бы это?
5: Вот вы расшифровываете, раз вы на этом сидите.
6: Но может быть, вас сотрудник ГИБДД остановит.
5: Да, мы вас записали. Спасибо. Ваша просьба.
7: Есть один ритуал на все времена. Рассказываю плохие сны, когда умываюсь. Вода уносит все плохое далеко-далеко, работает на все 100%. И ты выходишь из ванной совершенно с другим настроением.
5: Ну, когда ты их помнишь.
6: Доброе утро.
5: А
6: у меня нет ритуалов. Может, я самый психически здоровый в этом мире человек?
5: Ну, не факт. Не факт. Вы просто, наверное, не видели психически нездоровых людей. Есть неврозы. Вот люди путают психозы с неврозами.
6: Мой ритуал с утра пить кофе, обязательно с бутербродом, с расплавленным сыром и колбасой. А в пятницу вечером обязательно говорить про прошедшую неделю с лучшим другом.
7: Угу. Я живу на 11 этаже, окна на восток, утро, солнышко, красота. Каждое утро выхожу на балкон, подтягиваюсь и говорю: «Доброе утро, страна!» И пасмурная погода не помеха.
6: В прошлом году захотелось гирлянду, чтобы пришел с работы, включил ее. За окном осень, а дома уют и тепло. Так совпало, что зажгли ее в годовщину свадьбы. Так вот, сегодня у нас юбилей свадьбы. 10 лет. И вечером обязательно будем включать нашу гирлянду. Создали новую уютную традицию. Ну, вот мы про ритуалы больше даже, а не про традиции.
7: Есть такая мантра у меня. Мне повезет. Началось, когда села за руль, и надо было припарковаться максимально близко к точке назначения. Вслух, во время последнего поворота. Далее распространилось на все сферы жизни. Важно во время произнесения фразы уже видеть для себя, что все получилось. Пустая парковка, удачная покупка, вкусный результат готовки, успешные переговоры. Распространила по друзьям, пользуются Антонина из Саратова.
5: А вкусная приготовка. Как, если мантра работает, если вы, допустим, не умеете?
6: А? Ну, в надежде, что в этот раз получится.
7: А везение, оно на тех, кто умеет и не умеет, распространяется, Александр Рогович.
6: Каждый день, когда подвожу мужа до работы, показываем друг другу сердечки руками при расставании на рабочий день. А каждый вечер после рабочего дня отправляем кружочек в Телеграме с мини-рассказом про свое состояние, чтобы второй мог планировать вечер и придумать, как исправить настроение первого.
5: Вот это да.
7: Каждое утро, даже когда я в отпуске, провожаю мужа на работу, стоя на лоджии. Он уезжает на мотоцикле, а я стою, пью кофе. И когда он уже готов ехать, я ему машу рукой, и он тоже. А потом самое странное, наверное, смешное. Я перебегаю на другую сторону квартиры, в другое окно, смотрю и убеждаюсь, что он поехал.
6: Приезжаю утром к работе минут за 15 до начала рабочего времени. Эти 15 минут сижу в машине и наслаждаюсь последними минутами свободы.
5: До работы.
6: Есть ли у вас ритуалы, желательно необычные, которые вы стараетесь выполнять каждый день? Обычные, вот из серии «мою руки» и так далее, «чищу зубы», ну...
5: Вытираю.
6: Да. Это
5: не надо.
6: Понятно, спасибо, что вы делитесь сообщениями, но речь о необычных. Почитаем еще через несколько минут.
3: «Подъемники» на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.

0: Буланова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение в нашу тему о ваших ритуалах, которые вы соблюдаете каждый день в определенное время.
2: Да, и мы попросили что-то необычное из ритуалов. Здравствуйте. Не знаю, подходит это под тему ритуала, но, уходя утром на работу, я жму лапу своему псу на удачу. Без этого выйти из дома не могу, даже если сильно опаздываю. Бывает, что пес не сразу дает лапу, и я опаздываю.
3: Естественно, это ритуал, и это обязательный ритуал.
4: Организую игры в лесу. Эльфы, люди, мечи и крепости уже 15 лет. От 80 до 150 участников. И чтобы все прошло хорошо, пою лес глотком вкусного алкоголя. Выливаю на землю 50-100 граммов. Сам уже 5 лет не пью, но результат сохранился, и малек для полигона... Да, ритуал сохранился, и малек для полигона привожу специально.
3: Ой, с огнем играете.
2: Интересно, а люди, которые пьют, они как реагируют на это?
3: Да, это уже кощунство.
2: В землю 100 граммов.
3: Да.
2: Каждое утро, садясь в машину, глажу ее по рулю и говорю: «Привет, мой друг». Ну, у многих, кстати, есть вот эти автомобильные ритуалы: здороваться с машиной, гладить ее, желать ей там доброе утро или доброй ночи. Это распространенная история.
3: Да.
4: У нас есть компания многодетных отцов, дружим уже не одно десятилетие, и за последние 3 года у нас сложился ритуал. Утром развозим детей по детским садам и школам, и каким бы загруженным ни был день, в любую погоду, с любым настроением встречаемся на чашку кофе в любимом кафе. Кофе, круассан, поржать на троих – вот наш рецепт хорошего начала дня. Компания
2: каждое
4: 3 друзей.
2: Утро при выходе из дома плюю под дверь соседу этажом ниже. Если не плюнуть, день на смарку. Такой вот ритуал.
3: Вы в хрущевке живете? То есть спускаетесь, да?
2: Почему сразу в хрущевке?
3: Ну, я просто представил себе, где еще открытые двери вот могут быть, чтобы под дверь плюнуть.
2: Интересно, была ситуация, когда вот вы плюете, и в момент вашего плевка открывается дверь и смотрит сосед на это все?
4: Работаю заместителем главного бухгалтера. Утро в офисе, начиная с чашки кофе и игры сапер на компьютере. В общем, набираю силы боевого настроения на день.
2: Каждое утро крепко обнимаю мужа и сына. Когда садимся в машину, в любое время дня обязательно с мужем целуемся, даже когда в ссоре.
3: Представляете? Давай сюда.
4: По пути на работу проезжаю мимо дома, где живет подруга. Всегда смотрю на ее окна и мысленно желаю ей хорошего дня. И знаю, что она тоже выглядывает и посылает мне лучи добра.
2: Живу одна. Уезжая в отпуск, громко говорю квартире: «Веди себя хорошо». Возвращаясь, здороваюсь с порога и спрашиваю: «Хорошо ли она себя вела?»
3: Доброе утро. Здравствуйте, однополчане.
4: Никогда не убираю инструмент, который вроде бы не нужен до окончания каких-либо работ. Ремонт, стройка, ремонт машины. Если уберешь, обязательно понадобится. А если оставишь, то нет.
2: Прощаясь с мужем, каждое утро посылаем друг другу воздушный поцелуй. Я ловлю его поцелуй и прикладываю к груди. И так каждый раз при расставании вот уже 15 лет.
3: Только что поймали.
4: В четверг всем отделом обязательно пьем кофе с корицей. Пока насыпаем или сыпем, не знаю, приговариваем, как корица вкус кофе прибавляет, так денежки ко мне прибывают. Директору говорю, что все финансовое благополучие на плечах производственного отдела.
2: А я каждый раз, когда смотрю в зеркало, улыбаюсь себе. Даже если мне плохо и зеркало некрасивое, все равно маленькая улыбка. И настроение улучшается, и вроде видно решение проблемы. Или даже как будто легче становится.
3: Ну да.
4: Да. Учась в начальной школе, мама сказала мне одну фразу. Выходя из дома, стараюсь ее повторять. «Ангел мой, пошли со мной, ты впереди, а я за тобой». Олег, 42 года.
2: С утра обязательно жену полоскать.
4: Ну, хорошая традиция какая, замечательная.
3: А как вы полоскали ее и ушли?
4: На работу.
3: Ну, да. А доласкали или не доласкали? И чем?
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. «Окна Сок». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
7: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
8: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
9: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
10: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
11: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство – накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
12: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
13: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
14: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

завис, очнулся. Завыл, залаял, замычал. Напился, протрезвел.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Новороссийске отражают атаку БПЛА. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Несколько дронов упали на территории предприятий и вблизи жилого дома. По предварительным данным, при ударах никто не пострадал. Жители города призвали отойти от окон и соблюдать меры предосторожности. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, из-за атаки произошли возгорания в нескольких местах. Какие предприятия были атакованы, не сообщается. 55 медведей уничтожено на Алтае после нападения зверя на туристку. Выдано почти 160 лицензий на добычу медведя, сообщили в пресс-службе республиканского правительства. В августе в районе поселка Артыбаш медведь вытащил из палатки и убил туристку из Новосибирской области. В связи с этим было увеличено и число разрешений на охоту, говорится в сообщении пресс-службы. Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать осторожность и призывают отказаться от посещения лесов. В японской Нагое из рекордных осадков эвакуируют 2 миллиона человек. В центре города затоплены дороги, вода поднялась до колена. Движение поездов, автобусов и других видов общественного транспорта приостановлено прямо в час пик. Возле вокзала и в других местах города были организованы временные пункты размещения для людей, которые не смогли вернуться домой. Сообщения о пострадавших пока не поступало. По данным местной метеорологической обсерватории, ожидаемое количество осадков за сутки в некоторых районах достигнет 200 миллиметров. В общественной палате предложили Минкульту запрещать концерты скандальных звезд. Об этом заявил замсекретаря организации Владислав Гриб. При этом он отметил, что полностью отказываться от приглашения зарубежных артистов не стоит. Выбор исполнителей остается на совести организаторов, добавил он. Призыв прозвучал после анонсирования концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге и последовавшего за этим скандала. Представители концертной площадки «Газпром-Арена» заявили об отсутствии договора об аренде, а организаторы говорили, что уже заплатили аванс рэперу. В последние годы музыкант был участником скандалов из-за неоднозначных высказываний. Невролог Павел Хорошев рассказал НСН, что музыку за рулем нужно выбирать с осторожностью, потому что она делает водителя менее внимательным.
3: Музыкальный ритм влияет на поведение человека. Это доказано на множестве разных типов произведений. Легче всего проследить за вот этим подчинением мозга ритм на примере военных маршей. Они отупляют, подчиняют себе. Другие ритмы могут ажитировать человека, приводить его в какое-то экстатическое состояние и меньше задумываться об осторожности.
2: По мнению специалиста, самый опасный жанр с этой точки зрения – рэп. Сюда же относятся хаос, транс, рейв, который вводит в состояние, подобное трансу. Самой подходящей для водителя музыкой невролог назвал блюз и регги. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
4: На правах рекламы.
5: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
6: Он на улице, на работе, даже дома.
7: Люблю тебя.
5: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут в столице. 8.08, давайте загадывайте желание. Мы будем играть в нашу кинопробу, поэтому, пожалуйста, приготовьтесь. Ваша задача — прислать 9-й правильный ответ. И кто это сделает, получит сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната, и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей. Мы сейчас загадаем для вас фильм, который... Ну, я вообще фанат подобных фильмов. И надо сказать, что сейчас, наверное, таких фильмов больше Голливуд не будет делать, потому что там ущемление прав многих, и меньшинств, и прочего. И сейчас, типа, это считается оскорблением и так далее. Ну, давайте послушаем известный фильм.
3: Часть нужно угадать или нет?
2: Ну, наверное, да.
3: Да? Или название достаточно?
4: Может, название давайте. Достаточно?
3: Давайте название достаточно.
4: Давайте все, название достаточно.
2: Ладно, мои коллеги все упростили, поэтому вам приготовьте телефоны.
5: Я могу!

0: что, я должен победить его? Да-да-да-да-да-да-да, все в порядке. Предупреждаю, я не хочу с тобой драться. Насилие противно моей природе, но если хочешь, ты получишь свое. Ты кусаешься? Вот уж не знал, что в отчуту кусаются. Тогда мы сделаем ататам.
1: Ну вот до этого слова угадать было даже просто название фильма тяжело, Саш. Вот этим.
2: Ой, надо
3: у нас интеллектуальная игра, поэтому
1: безусловно,
3: давайте не будем.
1: Давайте. Очень интеллектуальное задание. Ждем 9-й правильный ответ на наш.ру. Поехали.
4: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
6: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
7: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте послушаем еще раз этот чудесный фрагмент.
3: Это кто? Я должен победить его? Да-да-да-да-да-да-да! Все в порядке! Предупреждаю! Я не хочу с тобой драться! Насилие противно моей природе, но... Если хочешь, ты получишь свое! Ты кусаешься? Вот уж не знал, что Вачуту кусается! Тогда мы сделаем ата-там!
4: Очень страшное кино, голый пистолет, полицейская академия, форсаж и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Эйс Вентура».
5: «Когда зовет природа».
4: Да, это конкретно это вторая часть.
5: Вторая часть, да.
4: И в Карибию, в аквапарк Карибия поедет человек с номером телефона 903-782-34 и так далее. Мы вас поздравляем.
5: Но принимали мы просто «Эйс Вентура», правильно?
4: Да, да, да, да, да.
5: А многие, кто-то написал, что «Роза домашних многие... животных» вторая часть. Нет, это первая как раз часть. «Роза домашних животных». Очень крутой фильм. Я в свое время просто... Да я и сейчас смотрю, смеюсь.
6: Первая часть в 94-м году вышла, а вторая в 95-м.
5: В 95-м, да.
4: Столько лет ему уже, да?
6: Да?
4: Ничего себе.
6: Или нам.
4: Ничего себе! Я думал, он моложе.
6: «Эйс Вентура». Именно этот фильм мы загадали. Назвали победителя, да?
4: Да-да-да.
6: Поздравляем.
0: «Подъемники» на нашем радио.

0: Оксана Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 24 минуты в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Техника горения создана, чтобы делать вашу жизнь проще и приятнее. Современный дизайн и продуманные технологии в каждом приборе. Пусть домашние дела приносят удовольствие, а не усталость. Спонсор рубрики ООО «Горение БТ». И сегодня мы разыгрываем чайник горения с вращающейся подставкой и съемными фильтрами за ваше лучшее сообщение.
3: А вопрос сегодня будет к вам простой. Без какой техники вы уже не представляете свою жизнь? Вот казалось бы, да, раньше жили мы и казалось, что все есть,
2: не тужили.
3: А потом, когда попробуешь какую-нибудь удобную, полезную бытовую технику, которая экономит тебе время, которая просто интересна.
2: Ну, наверное, если думать про все, что вот
3: без
2: есть...
3: Без нее не представляешь жизнь.
2: Без нее, наверное, сложно. Это для меня, это блендер. Потому что все остальное можно в печи приготовить, костер разжечь, руками постирать, высушить, отжать, повесить. А все-таки вот это перемолоть в одну массу, это сложно. Так что вот так вот. Блендер. Я выбираю блендер. Я на обитаемый, необитаемый остров беру блендер.
4: Куда будешь втыкать его там на острове, Саша?
2: Найдем.
4: Стеснись спросить просто, в какие такие места.
3: Я за духовку. Хотя она была давно, но вот современные духовки, которые сейчас есть, они, ну, реально упрощают жизнь. Вот не жарить, а именно готовить в духовке. Классно, полезно и очень удобно.
2: Да, запек.
4: Ну, я снова и снова про стиралку и стиралку и посудомойку, потому что мне, как женщине, это реально очень облегчает жизнь. Я помню, когда в детстве мы с мамой ванную наполняли водой, знаешь, и стирали вдвоем вот так вот, нагибались над этой ванной, и вот это вот, значит, я свои там эти вещи, мама свои там эти вещи, все вот это вот полоскалось руками. И когда мама купила первую стиральную машину, «Золушка», по-моему, она называлась, боже, это было такое, это было что-то просто невероятное. Мне казалось, что это лучшее изобретение человечества.
3: Я помню, у нас было две машины дома. Одна не работала, она большая, такой цилиндр, барабан с отжимом. Вот
2: бочка,
3: такие две,
2: бочка.
3: Да, бочка. Это больше всего мне нравилось, отжимать белье вот через мясорубку, вот эту,
4: да,
3: крутилку.
4: Прокручивать, да.
3: А, и потом, я, видимо, не застал, когда она работала, только вот отжимал. Появилась в доме малютка. Такая пластиковая, небольшая.
2: Ты описываешь мою ванну.
3: Небольшая машина. И она стояла на неработающей вот этой бочке, да, и стирали в ней. Ну и, конечно, когда мама кипятила белье, я вообще не понимал, зачем это, но вопросов не задавал, потому что, ну, так надо, видимо, было.
4: Отбеливали.
3: Но вот на кухне ты кипятил белье.
2: Такая вонь стояла и влажность в квартире в этот момент.
3: Итак, вопрос.
2: А малютка — это был прорыв, кстати.
3: Без какой техники,
4: конечно,
3: вы уже не представляете свою жизнь? Пишите, рассказывайте за лучшее сообщение, которое мы выберем. У нас приз.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру. 12+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Буланова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, ну давайте почитаем ваши сообщения про то, без какой техники вы уже не представляете свою жизнь.
2: Сломалась как-то стиральная машина. Специалист смог прийти только через 4 дня. Вещей в стирке становилось все больше и больше, а в голове моей все росло непонимание, как моя бабушка обстирывала 5 детей, себя, мужа и свекра. Особенно зимой, да в деревне. Воду надо натаскать из колодца, дрова из сарая, печь затопить, воду нагреть, руками постирать, где-то посушить. Благо, что они не гладили, а то скотина и птицы умерли бы от голода. Так что люблю свою стиралку.
3: Да. А я не представляю себе жизни без электромясорубки. Люблю очень котлеты, манты, пельмени. Покупаю мясо в коробке примерно по 10 килограммов говядины и свинины. И большую часть перекручивали, конечно, не мы, а я. И был готов жертвовать временем и силами, когда крутил вручную. А теперь я просто счастлив, когда появился незаменимый помощник электромясорубка.
1: Моет кто?
2: Был на СВО. Не было никакой техники, как-то и без нее справились. Но всегда была при себе рация с функцией радио. Слушал новости, музыку, а когда закрывал глаза, то представлял себе полученную информацию. Ну, чем тебе не телевизор? Короче, если бы не радио, сдвиг по фазе был бы обеспечен. Так что я голосую за радио.
4: Ну, круто.
3: В нашем городе Грязи Липецкой области отключают горячую воду летом 2 раза. И очень сложно в большой кастрюле 2 раза в день греть воду, носить ее из кухни в ванную. А нас 4 в семье. Так было 6 лет. А затем у меня началась жизнь королевы. Дай бог здоровья моему супругу Алексею, что установил нам водонагреватели. Это лучшая техника в нашем доме.
2: Вообще, забавное начало. В нашем городе Грязи отключили горячую воду летом 2 раза. Мой робот-пылесос единственный, кто видит мой дом на рассвете. Когда я сплю, он скользит по паркету, как тихая луна по орбите, собирая лунную пыль моих снов и кошачью шерсть времени. Робот-пылесос — это вещь, не представляю без него жизни.
4: Вы фантастики научно-популярные.
2: Нет, человек просто очень хочет выиграть наш приз.
4: Перечитали.
3: Какой прибор я раньше вообще не понимала? Аэрогриль. Долго думала, ну зачем он мне, если есть духовка? А потом купила, и теперь я вообще не представляю, как без него жила. Мясо получается сочное внутри, с красивой корочкой. Готовится намного быстрее, чем в духовке. И не надо разогревать большую духовку и стоять у плиты. Положила продукты, включила, и все. Овощи, картошка, курица, мясо. Все быстро, вкусно, без лишних хлопот.
4: А что это?
3: Аэрогриль.
4: О, вот я...
3: Вот у меня нет такой вещи, я все тоже думаю.
4: Не покупай.
2: Посудомойка.
3: Все как хвалят, Саша.
2: Стиральная машина и пылесос. Мои подружки милые. В детстве папа спросил, что берем, стиралку или музыкальный центр? Я, маленькая дурочка, конечно, уговорила его на музыкальный центр. Тогда стирала руками наши с ним вещи под музыку. А сейчас понимаю, какая же я была кукушка.
3: Да, а я за сушилку. Раньше белье после стирки приходилось развешивать на балконе и ждать. К этому моменту еще одна стирка подошла. А сейчас с сушилкой раз, как раз горение, не жизнь, а сказка. 1,5 часа и 5 килограммов белья сухое и тепленькое. Вот нет у меня тоже этой штуки, я тоже все о ней грежу.
4: Чего нет тут, ты вот все время
3: говоришь. Сушильная машина — это действительно, по-моему, мега вещь.
2: Откровенно говоря, я не представляю свою жизнь вообще без всей моей бытовой техники, особенно без техники горения. Я на днях уже говорил о своей любимой индукционной варочной панели горения с функцией равномерного нагрева, которая обеспечивает безимпульсный нагрев, и который делает его, ну, все эти ступени мощности еще лучше. Сегодня я еще раз признаюсь в нежных чувствах к ней. Это то, без чего я реально не смогу, ведь она постоянный партнер во всех моих кулинарных приключениях.
4: Ну что, да, еще?
2: Ну давайте парочку сообщений еще. Давайте.
3: Ну вот тостер — величайшее изобретение человечества. Ты месяц или два наслаждаешься хрустящим хлебушком, потом забываешь про него на полгода, и через полгода опять.
2: Я предлагаю наградить сегодня девушку, которая в детстве, когда папа предложил ей музыкальный, на выбор, музыкальный центр или стиралку, она выбрала музыкальный центр, а потом руками стирала из-за себя,
4: а
2: и
4: папа,
2: за папу.
4: Вот, папа вот знал же, наверное.
3: Ну, решил, ну что, ну пусть девчонка сама.
4: Слушайте, да. Все должно соответствовать возрасту.
3: Да.
4: Нельзя быть мудрой, там, когда-то тебе 15 лет.
3: Но ведь в тот момент вы были абсолютно счастливы,
4: да,
3: правда?
4: Да, и абсолютно правы, поэтому мы вручаем вам чайник горения. горения с вращающейся подставкой и съемными фильтрами. Индукционные варочные панели горения с функцией равномерного нагрева обеспечивают безимпульсный нагрев на любой ступени мощности. 4 сенсорных слайдера позволяют индивидуально контролировать каждую конфорку, а встроенные программы обеспечат автоматический контроль в разных ситуациях. От низкотемпературного растапливания до фритирования или гриллирования. Расширьте ваши компетенции шефа и сделайте меню разнообразнее с индукционными варочными панелями горения. Горение делает жизнь проще и вкуснее.
0: Подъемники на нашем радио.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 8 часов 47 минут в столице. Всем доброе утро. 9 сентября сегодня. Что, Лукьянова, не понял?
3: Тут, значит, провели опрос, Сань. В Москве 42% мужчин раздражает, когда в отпуске их женам звонят с работы. Причем, что характерно, собственными рабочими звонками в отпуске мужчины мирятся немного легче. Раздражение они вызывают у 33% опрошенных.
4: А что они говорят?
2: Да, я сейчас...
3: Они ничего не говорят, они возмущаются. Они говорят, вообще, да, супруга... Да, возмущены, крайне возмущены. 42%.
4: Но при этом, когда им звонят по работе, это не
3: считается. Они тоже возмущаются, но реже.
2: Mm-hmm. Ну, а может быть, твоя жена тебя кормит? А те люди тоже возмущаются?
3: Слушай, тут про возмущение ничего не сказано, Саша. Я допускаю. Вообще, ты знаешь, я вот задумалась, мне никогда, наверное, не звонят в отпуске.
2: Да потому что мы никому не нужны в отпуске.
4: А вот вопрос, да, вот если тебе не звонят в отпуске, значит, компания может без тебя обойтись?
2: Да, очень спокойно.
4: И не заметить
3: двухнедельного
4: отсутствия. Нет. Но многие задумываются над этим. Ну, это же не какая-то новая мысль.
3: А может быть, просто с уважением относятся к тому, что ты отдыхаешь.
4: Если человека нет там месяц на работе, и без него все работает, кто-то говорит, ну, это потому что я наладил все, поэтому и работает.
2: Слушай, ну, допустим, когда ты была в отпуске, я все вещи, которые касаются только... работы личные, и это я все равно писал в наш общий чат Гарри. Для того, чтобы ты была, когда приехала, чтобы ты была в курсе. Видишь, ты даже не в курсе.
3: Нет,
2: что
3: нет.
2: Я хотел, чтобы ты была в курсе.
4: Яна не ответила ни разу.
2: Нет, она не ответила. Ты можешь не отвечать, потому что, в принципе, это было не тебе.
3: Но это было мне не адресовано. Я видела ваши пикалки все вот эти. Но я к ним относился, я понимала, что вы переписываетесь друг с другом. Я так смотрю, так, Янка, нигде не было написано, Ян там, да, думает, все, не мне.
4: Ты что, в отпуске, что? То не на работе, когда ты выходишь из студии, и если ты дома, и рядом с тобой муж и дети, то дозвониться или дописаться
3: дозвониться
4: до тебя
3: можно.
4: Невозможно. Потому что все важные люди рядом с тобой, остальные подождут. Это позиция. Поэтому...
2: Это позиция странная.
3: Она же нашла ты... новость на свою голову.
4: Или не в отпуске. Никто же не говорит, что это плохо.
3: Ну да, есть у меня такой грех. За мной водится, да.
4: А вообще...
2: Грешно это, Лукьянова. Я всегда это говорил.
4: Наш самый безгрешный.
2: Нет, я никогда не говорил, что я безгрешный. Не-не-не-не.
1: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
6: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
7: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
8: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
9: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
10: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
11: Санаторий Дзержинского.
0: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами, детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
14: Воронежский студент стал лучшим сварщиком страны. Насколько подорожают смартфоны и ноутбуки в воронежских магазинах? Когда закончится реконструкция главной пешеходной улицы Воронежа? Воронежская теннисистка рассказала, что помешало ей обыграть первую ракетку мира. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
15: Аудитория 12+.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудили инвестпрограммы коммунальных организаций на 2027 год. Объем финансирования составит около 18 миллиардов рублей, на 48% больше плана текущего года. С начала года рассмотрели 71 программу, 50 из них новые. Министр тарифного регулирования Людмила Шилякина пояснила, что программы определяют объекты и средства на модернизацию сети, а также на повышение надежности и качества коммунальных услуг. С этого года инвестпрограммы обязаны разрабатывать и концессионеры, и единое теплоснабжение, снабжающие и гарантирующие организации. Александр Гусев отметил, что подготовка к зиме идет планово, однако отдельного внимания требует создание замещающих мощностей, укрепление систем теплоснабжения и защиты крупных объектов ЖКХ от поражения беспилотниками. В региональном правительстве состоялось заседание Совета министров по научно-техническому развитию на тему формирования спроса бизнеса на результаты научных исследований и разработок. Его провел заместитель губернатора Игорь Лотков. Участники обсудили успешные примеры того, как предприятия реального сектора участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Они также отметили, что власть, наука и бизнес должны системно взаимодействовать, чтобы инновации быстрее приходили в экономику региона. По итогам заседания сформируют перечень рекомендаций, они помогут перенести успешные опыт на другие отрасли. Воронежская область присоединилась к всероссийскому диктанту «Россия. Дом народов». Его приурочили ко Дню народов России. Этот праздник президент Владимир Путин учредил в прошлом году, в день рождения Расула Гамзатова. Диктант проходит более чем на 40 площадках региона, от Бутурлиновки до Борисоглебска. Одна из центральных – библиотека имени Никитина. Там студенты, преподаватели и все, кто хотел, писали под диктовку текст из цитат произведений Гамзатова. Текст читала кандидат исторических наук, доцент исторического факультета ВГУ Татьяна Жеброва. В Воронеже стартовал архитектурный фестиваль для детей и подростков «Зодчество дети». Он вырос из детского дня форума «Зодчество в РЭН». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В программе выставка, мастер-классы, панельные дискуссии. Основной день – 12 сентября. Лекции, интерактив, презентации итогов воркшопа. Организаторы приглашают детей, подростков и родителей, которым важно, каким будет город – удобным, безопасным и дружелюбным к детям. Уже в эту субботу Воронеж отметит 440-летие, а мэрии опубликовали праздничную программу. Проспект Революции вновь станет пешеходным. Торжественная церемония с чествованием новых почетных граждан города пройдет на Советской площади. Там же состоится День балета с гала-концертом мировых звезд. В Кольцовском сквере развернется выставка молодых художников. На соседних улицах пройдут спортивные состязания и будет работать площадка военно-исторического клуба «За отвагу». У Центрального телеграфа пройдет рок-марафон молодежных групп, а у фонтана концерты детских и цирковых коллективов. Праздничного салюта в этом году не будет из-за оперативной обстановки. Также мероприятия могут отменить, если возникнет угроза безопасности. Это были новости региона.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах любить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице, сегодня 9 сентября.
3: Ну что, давайте погадаем. Наши гадалки не ходи, мы большинство проблем обсуждаем в экспресс-режиме, а одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Ян, по какой книге сегодня будем гадать?
4: Сегодня гадаем по Айн Рэнд.
3: Я иду на выборы.
2: Поздравляю.
3: В качестве депутата.
2: А.
3: Все окружение меня осудило. Даже жена косо посматривает. Как быть?
2: А как это же, что, спонтанное решение было? Вы же не можете просто спонтанно
3: не, ну,
2: ни туда,
3: быть,
2: ни сюда
3: нам сейчас рассказывать,
2: взять и прийти.
3: Вот. Выборы в сентябре у нас.
2: Да, надо идти.
4: Если чувствуете такую внутреннюю необходимость, идите.
2: А вы на чьей стороне-то вообще? Вы из какой партии, товарищ? Ну, мало водных. Жена там что-то выступает против.
4: Чтобы,
3: когда жена...
4: чтобы дать нужный совет, да, Саш, надо жена понять.
3: Против... Уже совсем странно.
2: Да.
3: Ну ладно, ой, какие-нибудь друзья детства и в шутку.
2: Вы с женой справиться не можете. А тут... Внимание, 909-909 сейчас. Загадывайте желание.
3: Ну вот сейчас еще и 09 секунд.
2: Да.
3: Все загадали?
2: Да,
4: да,
2: загадали.
4: Да.
3: Но что посоветуем нашему будущему,
2: но
3: возможно,
2: идти,
3: депутату?
2: Если вас болит душа за страну, не кошелек ваш болит, а душа, если вы идейный, то, наверное, таких сейчас нет, сейчас все про деньги. И, конечно, я желаю вам удачи, если вы такой.
4: Вот философский вопрос, на самом деле, надо ли сомневаться, ну, имея такую цель? Вот, я не знаю, как правильно.
3: Я думаю, что человек не сомневается,
4: надо
3: человек
4: или не
3: просто
4: надо?
3: Жалуется, что его окружение и самые близкие.
4: Не поддерживает.

0: жена не поддержала.
1: Ну, вот так вот бывает. Вот представляете, вас не поддерживают в той или иной инициативе. Что, вы сдаетесь? Пишите подъемникам? Что делать?
2: А представляешь, ты хочешь вот, ну, какие-то делать важные вещи, а да. тебя даже дома не поддерживают.
0: Вчера узнала, ну, что... Ну,
1: так вот и делай.
0: Беременна. Говорить начальнику или сказать уже, когда видно будет?
1: А куда нам торопиться? Конечно, как будет видно, тогда сейчас зачем вообще
2: мне
1: всем,
2: кажется,
1: всем говорить?
0: Все зависит пока от отношений ваших с руководством. Ну и да.
1: Да если только узнали, пока... что говорить...
0: Можно и не говорить.
1: Да.
2: Но я вот даже не помню, как я говорила или не говорила. Но я никогда не уходила в декрет. Поэтому там не было, ну, принципиально важно. Ну, ты скажешь заранее или... Наверное, да, я согласна с Гарри. Все зависит от отношений. И...
1: Там никто не стрелялся, что ты не уходила.
2: Нет.
0: Когда она уже уйдет?
2: Я брала 2 недели отпуска на роддом, потом возвращалась.
0: И так 3 раза.
2: Ой, да.
0: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите. Я напомню книгу.
2: По Айн Рэнд гадаем сегодня.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Эволюция звука.
1: Тишина – это роскошь, которую можно создавать своими руками. Оставить уличный шум и громкие звуки снаружи, а внутри сохранить уют и покой. И именно так поступает человек разумный. Системы Acoustic Now превращают идею в реальность. Вы сами решаете, какие звуки будут звучать в вашем доме. Acoustic Now – выбор человека разумного.
2: Мы продолжаем серию наших программ об эволюции звука. Сегодня заглянем в Средневековье.
1: Прошли столетия, и звуковой ландшафт городов Древнего мира изменился. Наступила эпоха Средневековья. Если бы существовало такое понятие, как главный звук своего времени, в Средневековье им стал бы звон церковного колокола.
3: Для человека той эпохи колокол был голосом самого города. Его слышали с рассвета до заката по нескольку раз в день. Звуки колоколов сопровождали людей всю жизнь.
2: Колокол сообщал время задолго до того, как появились башенные часы. Но это было не единственной его миссией. Колокол возвещал о начале и завершении работы, созывал на молитву, предупреждал о пожаре или приближении врага. Дни рождения, бракосочетания, многочисленные праздники – в каждый из этих дней колокольный звон звучал по-разному.
1: Звон чуть ли не самый громкий в те времена звук. Управлял жизнью тысяч людей одновременно. Достаточно было несколько ударов, чтобы весь город понял – произошло что-то важное.
3: Конечно, помимо звона колоколов, средневековый город был наполнен и другими звуками. Привычные звуки городов древнего мира никуда не исчезали, наоборот, стали только громче. На узких улицах все так же работали кузницы и мастерские, скрипели телеги, торговцы спорили с покупателями, шумели посетители постоялых дворов.
2: Но именно колокольный звон возвышался над всеми остальными звуками. Он был слышен из любой точки города, хотя по современным меркам этот звук сложно назвать очень уж громким, не больше 100 децибел.
1: В крупных городах существовали десятки колоколов разного назначения. Одни отмечали время, другие собирали жителей на собрания, а третьи использовались только в особых случаях, таких как свадьбы членов королевских семей.
3: То есть это был настоящий звуковой код. Причем средневековый человек легко понимал смысл каждого сигнала, точно так же, как мы сегодня различаем сигналы в своих смартфонах.
2: И очень показательно то, что именно в средние века появились первые задокументированные жалобы на чрезмерный шум. Горожане в судебном порядке пытались избавить свои улицы от слишком громких ремесленных мастерских и ночного грохота повозок.
1: Тем не менее, средневековый человек еще знал, что такое настоящая тишина. А вот сегодня она встречается гораздо реже. Поэтому возможность хотя бы ненадолго оказаться в спокойной акустической среде становится для нас особенно ценной. Шум с улицы, громкие соседи или работающий за стеной телевизор. Системы Acoustic Now позволят минимизировать бытовые шумы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Acoustic Now – звукоизоляция человека разумного. Партнер рубрики ООО «Knauf Insulation».
0: Эволюция звука.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 9 сентября, 9 часов и 24 минуты столица.
3: Давайте почитаем проблемы, которые пришли к этой минуте. В городе все надоело и хочется переехать жить в деревню автономно. Мучаюсь с выбором, помогите, гадалка. А вот вам совет, если у вас есть возможность, например, в отпуск там на месяц уехать и пожить в деревне, ну, только вот в деревне, там, снять дом, например, и попробовать, то сделайте это. И желательно не летом в хорошую погоду, а в какой-нибудь межсезонье.
4: Или просто зимой, когда да. снег надо чистить, да?
3: Понимаете, вопрос даже не в снеге, вопрос в том, на что вы будете жить, что вы будете там делать, будет ли у вас хозяйство, огород.
2: Учтенное.
3: И так
2: государством.
3: Далее.
2: Государством. Куры будут у вас учтенные или нет?
3: Возможно, вся эта деревенская романтика, загородная романтика у вас быстро пропадет. А если
2: вставать
3: нет,
2: в 4 утра на утреннюю дойку.
3: С добрым утром, друзья. Выбираем квартиру для покупки. Есть два основных варианта. Уже готовая с отделкой или голая в бетоне. Разница в стоимости 1,5 миллиона рублей. Что выбрать? Уложимся в эту сумму на ремонт. И та, и другая — это студия 30 метров. Ну, точно не уложитесь. Я вам могу сказать, в студию 30 метров. Если вот голый бетон, точно не уложитесь. С работой, с материалами. Вопрос, довольны ли вы тем ремонтом, который есть в готовой, или вы хотите сделать это под себя, или вы покупаете, чтобы потом сдавать ее?
4: Ну, это много нюансов. Маме покупали мы квартиру с отделкой. Очень многое потом приходилось переделывать, и это бесконечный замкнутый
3: круг.
4: Тоже
3: вариант, да.
4: Ну, то есть, вот тут все очень зависит. Это такая... Но почему вы сами готовы?
2: Если вам ничего не надо, есть люди, которые не такие привередливые.
3: Ну, но есть люди, которые они покупают думают, особенно так сойдет. Небольшую квартиру для сдачи. Поэтому им там особо...
2: Ну, для разных да. причин, по разным...
3: Этим. Мой стартап запустил новый мессенджер. Мессенджер приватный. Найти пользователя в нем можно только по...
4: Вину.
3: Ну, приватности какой-то. Пока пользователей немного. Погадайте, пожалуйста, есть ли у него будущее.
2: А зачем это?
3: Ну, если сейчас все хотят приватности. Ну, все то есть... переживают, что за ними следят. Но если он приватный настолько, что о нем никто не знает, как вы планируете собрать людей? Ну, наверное, есть какие-то профильные ресурсы, где можно разместить информацию, люди протестируют, кто разбирается и посоветуют. Ну, как сарафанное радио.
2: Ну, да.
3: А так мы тут не специалисты.
2: Каких-нибудь известных людей.
3: Здравствуйте. Работаю в 4 километрах от дома. Сейчас наше производство переезжает на другой конец города. Ездить на автобусе очень долго. Потом и пешком идти. Около 1,5 часов добираться нужно. Хочу купить машину, но денег нет. Прошу начальника рассрочки 150 тысяч. Как думаете, даст или нет? Короче, производство переехало, далеко добираться, нужна машина, просит у начальника рассрочку.
2: Я понял, да.
3: Даст или нет?
2: Ну, вы своего начальника лучше знаете.
3: Поэтому... Ну, если он вас ценит, если у него есть возможность, может быть, и даст.
4: Может, и выручит, да.
2: Он же, наверное, из своих будет давать.
3: Ребят, привет, погадайте, ведут ли Fan ID на кубковые матчи по футболу?
2: Ну, это на вашем языке, давайте, расскажите.
3: Саш, я тут не слежу за новостями. Знаю только, что на кубковые матчи Fan ID не нужен. И
2: ходите
3: стадионы
2: на хоккей.
3: Битком. Хотя и на обычные матчи, ну, регулярного чемпионата, особенно если это там хорошая команда играет.
2: А это геморно, вот это Fan
3: ID? Не знаю, я... Ну, нет, это просто настоящие болельщики принципиально не хотят делать. Не потому что там боятся, что кто-то украдет что-то, а принципиальная позиция. Я сделал за, по-моему, 5 минут.
2: А делают это все опять из-за безопасности, я правильно понимаю?
3: Ну, говорили, что да. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите. Наш.ру. Гадать будем в ближайшее время.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
2: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
15: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
16: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
17: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Плати частями.ру». ПАО «Сбербанк». 0+. Я волна.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Александр Бом, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Так, дорогие друзья, давайте гадать, есть у нас проблемка.
6: Мой стартап запустил новый мессенджер. Мессенджер приватный. Найти пользователя в нем можно только по UIN для большей приватности. Пока пользователей немного, погадайте, пожалуйста, есть ли у него будущее, написал нам Андрей. Андрей, доброе утро.
7: Доброе утро.
8: Доброе утро, Андрей. Что-то вы грустный. Нет?
7: Нет, я не грустный, все хорошо.
8: А, хорошо, ну слава богу. Ну давайте расскажите, что за мессенджер, с какой целью вообще он и так далее.
7: Да, давайте расскажу. Мессенджер, собственно говоря, родился где-то, идея, точнее, его создание родилась около года назад, когда очередной мошенник написал в Телеграм, представившись моим начальником.
8: Ага.
7: Вот,
8: да, известная тема.
7: Аватар, да, и фио совпадало. Вот. И после этого мы начали сначала продумывать идею и потом реализовывать. То есть где-то реализация заняла 8 месяцев. Что представляет из себя? По сути, основали, то есть взяли идеи от почвы Аськи. Собственно говоря, пользователям присваивается УИН. И по там телефону, например, найти пользователя нельзя. То есть, как бы, чтобы обменяться контактами, надо сказать свой УИН или показать QR-код. Вот. А регистрация по телефону, естественно, это законодательство требует, но телефон далее нигде уже не используется в приложении. Вот. И, собственно говоря, идея-то была в том, чтобы создать именно семейное что-то, то есть для близкого круга общения.
9: А, то есть не для всех?
8: Получается, для всех.
7: Общаться можно со всеми, да? Общаться можно с любым человеком, с которым вы в контактах находитесь. Но первоочередная мысль, чтобы комфортно и безопасно общаться в кругу семьи, близких и друзей. То есть понятно, что это у разных людей может быть достаточно разный по размерам круг общения, так скажем. Вот. И в первую очередь, собственно, на семью, особенно семьи с детьми, то есть как бы предусмотрели и отслеживание геолокации, допустим, членов семьи на одной карте, предусмотрели ведение общего семейного календаря на специальном разделе. Это, то есть можно запланировать какое-то мероприятие, да, на много времени вперед, поставить напоминание.
8: Ну, понятно.
7: Да, выбрать, кому расшарить, кому нет это событие.
8: Угу.
7: И, соответственно, семья как бы в одном календаре общается, планирует.
6: Так, вот. Ну давайте, Андрей,
9: ну, идея-то хорошая.
6: Пользуясь случаем, еще раз, как называется мессенджер?
7: Мессенджер называется Ку-ку. Или кукушка.
9: Ку-ку или кукушка. Слушайте, мысль замечательная это у вас, хорошая, хорошая, благая.
6: Название как минимум хорошее. Он и в App Store есть, и в Android?
7: Да, на всех платформах он есть, и десктоп есть. Единственное, это как бы MVP, скажем так, да, то есть это минимально необходимый набор функционала для старта, скажем так. И, естественно, это будет все развиваться дальше, и ну, я надеюсь, что пользователь тоже будет прибывать.
6: Давайте номер страницы, номер строчки.
7: Давайте страница номер 130, строчка пятая сверху.
6: Мой стартап запустил новый мессенджер. Мессенджер приватный. Найти пользователя в нем можно только по UIN для большей приватности. Пока пользователей немного. Погадайте, пожалуйста, есть ли у него будущее?
8: В таком состоянии находится государство. Временно, как я полагаю. Ну, то есть временные трудности, которые вы сейчас преодолеваете, они в результате приведут к успеху.
6: Ну, в общем, желаем успеха.
9: Удачи вам, да.
6: Мессенджеру Ку-ку или кукушка.
9: Ку-ку или кукушка. Ну, классное название, хорошее.
6: Хорошее название, хорошее.
8: Чем успешнее бизнес будет, тем больше вероятность, что его могут...
6: Сейчас скачаем, посмотрим. 9:40 в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
6: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
8: Александр Бом, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
10: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 47 минут в столице.
11: Так, очень много вопросов пришло, как найти мессенджер. Честно говоря, мы сами не смогли его найти. Это вопрос к Андрею, его команде и стартапу. Пока Андрей нам не прислал ссылку. Ян, давай по буквам, как это пишется.
12: Ну, если говорим английский алфавит, да, берем на вооружение Q-U-Q-O-O.
11: Ку-ку. Вот ку-ку. Я вводил, честно говоря, по-русски. И ку-ку, и кукушка.
12: Q-U-Q-O-O. Вот так мессенджер, звучит.
11: Да. И там птичка такая белая на зеленом фоне.
13: Ну, я вот... Слушайте, но если мы не можем найти, а мы, поверьте мне, можем все найти.
11: Она мы старались. Так... Мы заставляли себя найти, то неудивительно, что другие тоже не могут.
13: Просто не будут заставлять себя найти.
12: Ну да, в общем, Q-U-Q-O-O.
13: У меня написано, что в Google Play релиз 1 июля. Я сейчас тут не понимаю, как...
11: Так 1 июля уже прошло.
13: Так в том-то и дело.
11: В общем, желаем нашим ребятам с
12: удачи и процветания.
11: Мессенджером кукушка удачи и процветания. Янка, кстати, тут предположила, что сообщение приходит как Аська, если это, ну, продолжение Аськи, с звуком ку-ку.
12: Да, было бы прикольно.
13: Ну, это сначала, наверное, прикольно. А потом-то, в принципе, мне кажется...
11: Кукушка может поехать.
13: Поехать.
11: От такого количества.
13: Засвистеть.
11: Вообще, конечно же,
13: что?
11: Хочется поддержать наших ребят из Нижнего Новгорода, судя по всему, угу. которые вот с этим стартапом вышли на тропу конкуренции с национальным мессенджером.
13: Да, слушайте,
11: с импортными. Мы так привыкли к хорошему и так нас разбаловали да, огромным количеством.
13: Что мы не хотим, мало кто хочет заходить в дебри, чтобы где-то что-то найти эксклюзивное и так далее. Оно должно, конечно, лежать здесь на полочке рядом, и я просто выбираю как книги. А сейчас я вот за вашей книгой просто поехал в другой конец города.
11: Ну, Саш, хочешь приватную
13: причем
11: книгу?
13: Приехала мне...
11: Хочешь, чтобы никто не знал, что ты читаешь?
13: У меня написано «Релиз 1 июля».
11: 9.50 в Москве. Доброе утро.
8: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107 FM.
8: Наша погода.
14: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
15: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
16: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам.
0: Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
9: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
16: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимается. Занимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
17: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
19: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
20: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
21: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
22: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

победой он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. При атаке БПЛА на Новороссийск минувшей ночью погибли 4 человека, включая ребенка. Пострадали 29 человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Повреждения зафиксированы в 3 частных и 5 многоквартирных домах. Также пострадало здание православного храма и детского сада. Кроме того, обломками дронов были повреждены 3 частных дома и детский сад в Анапе. В этом городе пострадавших нет. Помимо этого, последствия атаки устраняют в Крымском и Темрюкском районах. ЦБ предупредила об уязвимости подростков перед мошенниками. В пресс-службе отметили, что россияне любого возраста могут попасть на уловки злоумышленников, однако подростки из-за небольшого финансового опыта особенно уязвимы. В ЦБ считают, что это связано с тем, что у несовершеннолетних еще нет достаточного практического опыта пользования банковскими картами и другими электронными средствами платежа. Они могут не знать базовых правил поведения при общении с мошенниками. Регулятор напомнил, что для защиты подростков от вовлечения в преступные схемы действует закон, который запрещает открывать банковские счета несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей. OpenAI объявила решение ее моделью ИИ одной из 7 задач тысячелетия. Информация появилась на сайте американской компании. Речь идет о проблеме существования и гладкости решения уравнений на въезд токса. Они описывают движение жидкостей и газов и используются, в частности, в проектировании самолетов и в прогнозировании погоды. Почти 90 лет ученые пытались решить эту задачу. ИИ-модель математически доказала один из возможных сценариев. Чтобы решить уравнение, специалисты запустили 10 тысяч агентов на 88 часов беспрерывной работы. Власти Финляндии в этом году приняли 150 решений о депортации россиян, еще около сотни о выдворении. Такие данные со ссылкой на миграционную службу республики приводит РИА Новости. Депортация в финском законодательстве применяется к иностранцам, которые находились в стране по виду на жительство. Выдворение относится к тем, у кого не было ВНЖ, а также гражданам, которые пытались пересечь границу без законных оснований. Число решений о депортации находится на уровне прошлого года, а число предписаний о выдворении стало значительно меньшим. Минкультура должна иметь право вето на проведение тех или иных концертов, предложили в общественной палате. При этом промоутер Владимир Зубицкий заявил на СН, что выбор должен делать зритель, а не Минкультура.
3: Такое существовало застойное время. Реально какие-то были списки запрещенных музыкантов, артистов, и западных, и российских. Вот сейчас я не думаю, что будет ограничения большие для каких-то артистов. Фанаты, те люди, которые ходят на концерт, они сами сделают выбор, пойдут они на этого артиста или не пойдут.
2: Дискуссия возникла на фоне приглашения в Россию американского рэпера Канье Уэста. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.
4: На правах рекламы.
5: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
6: Он на улице, на работе, даже дома.
7: Люблю тебя.
5: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: Молчанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
2: Международный день красоты отмечается сегодня, 9 сентября. Всероссийский день лука. Есть так. И такой праздник. День тестировщика. Тестировщика в России. День дизайнера графика в России также отмечается сегодня. Что еще из дат? Основано издательство детской литературы в 1933 году.
3: А в 1970-м был начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101 «Копейка».
2: А в 2013 году Петр Нестеров первым в мире выполнил мертвую петлю.
3: Ух.
2: Ну.
1: Лук.
2: Лук. Ну, еще бы лук. Лук-лучок, золотая луковица. Помните, такая песня была?
1: Конечно, помню. Вы что?
2: Я люблю лук во всех его проявлениях, но самый любимый — это, конечно, маринованный. И столько рецептов в интернете, маринада для лука. И вот есть такие придорожные, их так назовем, шашлычные. Ну и в дорогих ресторанах, мне кажется, похожим способом маринуют лук. К шашлыку, например, ну или к мясу. И вот я готов... Да, я готов просто тарелками его есть.
3: Я тоже люблю лук, а особенно люблю зеленый лук. И мама печет у меня умопомрачительные пирожки с зеленым луком и яйцом. Очень вкусно.
2: Ну и обычный лук, и зеленый.
3: И салат,
2: да, конечно же,
3: лука.
2: Но и обычный лук я тоже люблю.
1: Прекрасно.
2: Красный особенно.
1: Давайте,
2: прекрасно.
1: Замечательно.
2: Любители лука против тех, кто его терпеть не может.
1: Да.
2: И мы сейчас не говорим только про лук в супе.
1: Я обожаю лук в супе. Вот эту луковицу, которую достаешь вареную,
2: ее ешь,
1: и
2: прям?
1: Ешь, да.
2: Ну, вот это я не очень, кстати.
1: Но мне плевать.
2: Ну, чувствуется, что ты любишь вареный лук.
1: Ну, люблю вареный лук, да.
2: Прям есть в тебе это.
1: Супе.
2: Сразу
1: супе.
2: Видно.
1: Потому что он отдал всю красоту своего вкуса супу, а никто ее не любит, а я съедаю, и он мне благодарен. А все остальные едят суп. И говорят, как же вкусно. Вот так вот получилось.
3: Всем суп, Сашке лук. Это удобно.
2: Вареный. Кстати.
1: Вареный лук, я
2: ждем
1: вареный.
2: Ваши заявки. Разыграем экскурсию на наше радио. Присылайте имя, контактный телефон.

0: И пояснение, за какую команду вы будете играть. За любителей лука или за тех, кто его терпеть не может.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 16 минут столица. Давайте играть. Сегодня нечетное число, преимущество у первого игрока.
3: Играем с Ольгой. Ольга никакой лук не ест. Доброе утро.
2: А что так, Оля, доброе утро?
4: Доброе утро. Не знаю, ни переносимость, ни вида, ни запаха, ни вкуса.
5: А как же селедка без лука?
4: Замечательно. И даже без пива.
2: Свою латину, так вы не из непиющих.
5: Понятно. Поэтому вы лук не любите.
2: Ну, это, кстати, не зависит. Это не зависит. А свое латинское название алиум лук получил благодаря естествоиспытателю Карлу Линнею, который связал этот овощ по аналогии с кельтским словом ал. Как это переводится? Жгучий, слезы или пахучий?
4: Я думаю, пахучий.
2: Лукьянова тоже так думает. Вам либо можно взять наоборот, потому что у Яны...
3: Обычно это плохой знак, да.
2: Либо согласиться с ней.
4: Ну, женская солидарность, соглашусь.
3: Оля, спасибо
2: вам.
3: А
2: если бы вы сделали наоборот, то вы бы победили. Жгучий.
3: Ну и ладно.
2: В этом вопросе.
3: Мы возьмем два других вопроса.
2: Что на самом деле представляет собой луковица с точки зрения ботаники? Это корень, запасающий питательные вещества. Это видоизмененный побег или это плод?
4: Это корень.
2: Это корень. Что думает Лукьянова? Лукьянова думает, это плод. Вы остаетесь на корне.
4: Корень.
2: Луковица – это видоизмененный побег. Плоская донца – это стебель, а сочные чешуйки – видоизмененные листья, в которых растение запасает питательные вещества. Это видоизмененный побег, короче говоря. В каком блюде лук исторически играл не просто вкусовую, а экономическую роль? Помогал растянуть мясо и сделать блюдо сытнее при меньшем количестве дорогого продукта. В котлетах, в жарком и рагу или в голубцах?
4: Ну, скорее всего, в жарком и рагу.
2: В традиционных рагу жарких лук добавляли, чтобы придать объем и вкус. А мясо можно было положить поменьше. Лук делал блюдо сытнее и интереснее. Иногда вот в этих рагу роешься, думаешь, ничего, столько всего, а потом, оказывается, мясо того, что с гульки нос был, а все остальное лук, ну, все равно вкусно. У вас один правильный ответ. Вашему сопернику нужно ответить на два вопроса.
5: Теперь, любитель лука, ваша очередь, пожалуйста, отправляйте ваше имя и контактный телефон. Пока вы отправляете, я вспомнил и вот тут с коллегами за эфиром обсуждал одно из самых любимых блюд детства, которое готовил папа и советовал мне готовить, когда там нет продуктов, не было денег. Лук просто жареный с... соусом, ага, томатным, ну, либо с кетчупом, и все.
3: Жареный лук в кетчупе?
5: Ну да, просто режешь лук, как вот зажарку готовишь, и с соусом или с кетчупом, с хлебом. Очень вкусно.
3: А я вспомнила луковый суп.
5: Когда не было денег, либо просто вот берешь хлеб, смачиваешь его водой и посыпаешь сахаром или солью. В зависимости от того, хочешь ты сладкое или это обед у тебя. Ну, в смысле, десерт или
3: десерт
5: первый. Без масла там. Ну, конечно, есть вариант еще с подсолнечным маслом на хлеб или со сливочным маслом. Но вот самый простой – это просто вода. Извините. 10:20 в Москве. Ждем заявки.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте играть дальше. Кто? Кто?
3: Игорь играет с нами, обожает лук в любом виде. Селедочка без него пресная и картошечка жареная без него не та. Написал нам Игорь. Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро. Давайте сразу отвечать на вопрос.
2: Какой необычный сладкий... Вам нужно ответить на два вопроса. Какой необычный сладкий продукт иногда готовят из лука в европейской кухне? Луковый мармелад, луковые конфеты или луковый сироп для мороженого?
4: Давайте будет луковый мармелад.
2: Луковый мармелад. Лукьянова думает, что это луковые конфеты. Вы, кстати, можете поменяться с ней.
3: Ой, не надо, мне кажется...
4: Пускай останется мармелад.
2: Луковый мармелад – реальный кулинарный продукт. Лук долго тушат с сахаром, вином и специями. Его подают к сырам, паштетам и мясным блюдам. Да, абсолютно верно.
5: Карамелизированный, да?
2: Мармелад. Не...
5: Хорошо.
2: В одной средней луковице содержится этого больше, чем в одном яблоке. Чего? Витамина С, железа или сахара?
4: Витамин С.
2: В одной... А что думает Лукьянова? Покажи мне. Лукьянова думает о сахаре. Спасибо. В одной средней луковице содержится сахара больше, чем в одном яблоке.
3: А, да ты что?
2: Да, вы промахнули.
5: Он же карамелизирует.
2: Да, я вам предлагал.
3: Надо же.
2: В луке содержится вещество, которое называется лакриматор. Ага, очень такое развратное слово, да? Какое действие оказывает на человека лакриматор?
3: Не знаю, у меня другие ассоциации, Саша.
2: Антимикробное, раздражающее или противовоспалительное?
4: Пускай будет антимикробное.
2: Лукьянов думает противовоспалительное.
3: Да.
2: Вы оставляете антимикробное?
4: Ну, давайте согласимся с Яной. Если будет антивоспалительное.
3: Ой-ой-ой. Сейчас я отгребу, я чувствую. Но я верю в
2: воспалительное. От латинского лакрима, слеза. Группа отравляющих веществ, раздражающих слизистые оболочки глаз и вызывающих неудержимое слезоточение. Это раздражающее.
3: А вы что сначала сказали, Игорь?
2: Антимикробное.
3: А, ну фух. Ну то есть в любом случае.
5: Два раза мимо.
2: Два раза мимо,
3: ну ладно,
2: да.
3: Тогда не так обидно.
2: Два раза попасть. Но проиграли вы, ничего страшного, хорошего вам дня. А нашу первую...
3: Олю
2: мы поздравляем.
3: Ольшка, ждем вас у нас в гостях в студии на экскурсии. А вас, Игорь, благодарим за игру и красивого, прекрасного во всех отношениях дня.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: Наше радио.

0: наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 39 минут столица.
3: Россиян призвали отдыхать в стране ради здоровья. Громкий заголовок, давайте разбираться, что за ним скрывается.
2: А давайте, кто написал?
3: Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что россиянам следует отказаться от поездок за границу, чтобы не подвергать себя рискам и обезопасить свое здоровье. Мы предупреждали наших туристов о рисках инфекций. Давайте будем защищать себя, не выезжая за пределы нашей страны, изучив все дотошно, сказал он. Ну, возможно, здесь, конечно, фраза вырвана из контекста. Возможно, там была какая-то пресс-конференция, где речь шла о каких-нибудь экзотических или новых вирусах, которыми пугают в некоторых странах. А все это журналисты переиначили и сделали заголовок, что россиян призвали отдыхать в стране ради здоровья.
2: А у Геннадия семья, вот вся там, я не знаю, внуки, правнуки, они ездят за границу или тоже в России?
3: Ничего отдыхают? Тебе не могу сказать, но хочу сказать Геннадию Онищенко большое спасибо. Он тут часто дает пресс-конференции у нас.
2: Я помню, он сказал,
3: в НСН, что... И он нам привозит всегда вот эти вот противовирусные препараты. У нас весь офис завален. То есть если, да, если пресс-конференция Геннадия Онищенко, то сразу понятно по количеству препаратов на каждом этаже в офисе вот этих противовирусных. Капли, спрей и так далее. Я бренд называть не буду,
4: но мы все этим пользуемся.
3: Мы все этим пользуемся. Просто не знаю, помогает или нет, но пользуемся.
2: Когда не было бензина, он сказал, что это хорошо, потому что люди станут больше ходить, а значит, станут здоровее. Вот.
3: А я вчера ехал, вот на трех заправках вообще не было очереди.
4: А, это подожди, пятница. Ну, будет вчера... пятница, и опять будут очереди. Каждую пятницу очередь.
2: Дикость, да? Такие сидим. Вы представляете, вчера не было очереди.
3: Да, а как это работает? Вообще... Когда ты привык вообще... к чему-то, тебя этого лишают, а потом, когда тебе это дают, ты радуешься, как ребенок.
4: Да. А вообще все в сравнении познается, конечно.
2: Не знаю я, товарищи, не знаю.
3: Ну, перед выборами по-другому и не могло быть, Саш.
2: Я, честно говоря...
3: Это же очевидно. 10.41, практически 42 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Оксана Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья. А ты специально это делаешь?
3: Что именно?
2: Да я заголовок читаю.
3: Да. Раскрыт возраст старейшего жителя Москвы.
2: Так, и сколько? Я прочитал стареющего жителя
3: Москвы. Старейшей жительнице Москвы 108 лет.
4: Ого. Ой, здорово.
3: Самой старшей жительнице сейчас 108 лет, а самому старшему мужчине в Москве 105 лет.
2: Вот это да. Интересно, это все благодаря московскому долголетию?
3: Да, мэр столицы Сергей Собянин назвал среднюю продолжительность жизни в Москве. По его словам, этот показатель составляет 80 лет. Градоначальник отметил, что активное долголетие москвичей обеспечивает не только инфраструктуру здравоохранения, но и их вовлечение в культурную и общественную жизнь
2: столицы. А они сами знают, что им 105 и 108 лет? Ну, то есть думаю, они находятся в здравом уме и в светлой памяти?
3: Ну, Саш, ничего тебе не могу сказать, но, по крайней мере, периодически появляются репортажи с людьми в таком преклонном возрасте. Ну, я уже
2: это не преклонный возраст,
3: это уже фантастический возраст. Да? И они спокойно дают интервью и осознанно.
4: А с какого возраста человек считается долгожителем?
3: Ну, мне кажется, 90.
4: После 90?
3: Ну, я так считаю, я не знаю, как правильно. Но вот 90 – это уже долгожитель.
2: Интересно, пенсионный фонд расстроен из-за долгожителей или нет?
3: Давайте закончим на сегодня, Александр. Высказались вы. Спасибо большое. Всем до завтра. Берегите себя.
2: Любим вас.
4: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
7: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-2. 2-565-525.
9: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
10: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
12: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
14: Воронежский студент стал лучшим сварщиком страны. Насколько подорожают смартфоны и ноутбуки в воронежских магазинах? когда закончится реконструкция главной пешеходной улицы Воронежа. Воронежская теннисистка рассказала, что помешало ей обыграть первую ракетку мира. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил инвестпрограммы коммунальных организаций на 2027 год. Объем финансирования составит свыше 18 миллиардов рублей, на 48% больше плана текущего года. С начала года рассмотрели 71 программу, 50 из них новые. Министр тарифного регулирования Людмила Шелякина пояснила, что программы определяют объекты и объемы финансирования, которые позволят модернизировать сети и производственные мощности, повысить надежность и качество коммунальных услуг. С этого года инвестпрограммы обязаны разрабатывать и концессионеры, единые теплоснабжающие и гарантирующие организации. Александр Гусев отметил, что подготовка к зиме идет планово, однако отдельного внимания требует создание замещающих мощностей, укрепление систем теплоснабжения и защита крупных объектов ЖКХ от поражения беспилотниками. В региональном правительстве состоялось заседание Совета министров по научно-техническому развитию на тему формирования спроса бизнеса на результаты научных исследований и разработок. Его провел заместитель губернатора Игорь Лотков. Участники обсудили успешные примеры того, как предприятия реального сектора участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Они также отметили, что власть, наука и бизнес должны системно взаимодействовать, чтобы инновации быстрее приходили в экономику региона. По итогам заседания сформируют перечень рекомендаций, они помогут перенести успешный опыт на другие отрасли. Воронежская область присоединилась к всероссийскому диктанту «Россия. Дом народов». Его приурочили ко Дню народов России. Этот праздник президент Владимир Путин учредил в прошлом году в день рождения Расула Гамзатова. Диктант проходит более чем на 40 площадках региона, от Бутурлиновки до Борисоглебска. Одна из центральных – библиотека имени Никитина. Там студенты, преподаватели и всех, кто хотел, писали под диктовку тексты из цитат произведений Гамзатова. Текст читала кандидат исторических наук, доцент исторического факультета ВГУ Татьяна Жеброва. В Воронеже стартовал архитектурный фестиваль для детей и подростков «Зодчество дети». Он вырос из детского дня форума «Зодчество в РЭН». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В программе выставка, мастер-классы, панельные дискуссии. Основной день 12 сентября. Лекции, интерактив, презентация итогов воркшопа. Организаторы приглашают детей, подростков и родителей, которым важно, каким будет город, удобным, безопасным и дружелюбным к детям. Воронежец Дмитрий Шаров завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Турнир прошел в польской Познани. Дмитрий выступил в составе российской команды в дисциплине С4 каноэ четверка на дистанции 500 метров. Вместе с ним в экипаже были Алексей Каравашков, Александр Боц и Матвей Арсенов. Это были новости региона.
4: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
5: Осенняя хандра может стать триггером тяги к алкоголю. Сама по себе смена сезонов не вызывает зависимость, при этом усиливает потребность уйти от неприятных переживаний, связанных с грустью и одиночеством, и даже люди без зависимости ищут достойный инструмент, чтобы взять и сбросить напряжение. Но Минздрав, конечно, нас предупреждает, что чрезмерное потребление вредит вашему здоровью, а мы с удовольствием предлагаем альтернативу для того, чтобы избежать хандры. Это радиокафе «Маяковский». Слушайте нас каждый день с 11 до 2. Всем привет!

0: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107FM.
1: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+.
3: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Главные хиты.

0: повышенная энергия. Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
1: Ограничение 16+.
0: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: 9 сентября вообще-то на дворе. Сейчас глаз моргнуть не успеем, уже сентябрь закончился.
2: Да, уже будет 9 октября.
1: Да, и все. Там где-то даем отмашку, начинать спрашивать у всех, как будете отмечать Новый год. Но это немножечко позже.
2: Чуть позже, да. Пока давайте, как принято нынче говорить, наслаждаться. Ненавижу это слово, вот честно говоря.
1: Наслаждаться.
2: Меня прямо оно выбешивает. Но, тем не менее, будем наслаждаться сентябрем.
1: Ну, подожди, давай его на что-нибудь заменим. Так, если слово наслаждение нам не подходит.
2: Впечатляться, радоваться, тащиться, в конце концов, от сентября. Есть много-много синонимов в великий могучий русский язык. Обязательно что-нибудь нам подскажет.
1: Именно наслаждение
2: по
1: тебе не нравится.
2: Да, именно слово наслаждаться. Его просто пихают вовсюду, по поводу и без повода. Насладитесь горячей водой, когда ее, там, не знаю, включили в водопроводе.
1: Нет, ну это правда наслаждение.
2: Ну, у меня уже 2 недели ее нет. Спрашиваю соседей, как бы, не знаете, это только у нас нет горячей воды или во всем доме. Вчера они говорят, а вас что, нет в домовом чате? Я говорю, Бог миловал. Они говорят, у нас там какая-то авария на каких-то ничейных сетях. Оказывается, есть ничейные сети.
1: О!
2: Да, на которых, когда происходят аварии, никто, соответственно, их и не чинит.
1: Так давай, пользуясь служебным положением сейчас в эфире, разберем этот момент.
2: Да.
1: Возьмем управляющую компанию, имена, фамилии, адреса и всех вломим по
2: глаголом бить.
1: Да. Вот, мне нравится такое, я люблю. Я называю
2: это... Остросоциальное развлекательное шоу.
1: Ни кляузы никакая, это не похоже на процесс ябедничества, это объективная справедливость.
2: А как, если ничейные сети, понимаешь, и задеть-то некого, они ж ничьи.
1: Быть такого не может. Кто-то где-то врет.
2: Журналистское расследование.
1: Мы же с тобой кто? Филолог и актриса, да? Мы как бы можем быть настоящими журналистами по призванию.
2: Да. Именно Чип и Дейл, они еще те журналисты.
1: Ты будешь грамотно писать, я буду очень сильно
2: изображать.
1: С верой, да, в предлагаемые обстоятельства изображать из себя журналиста. Совершенно не понимаю, чем они там обычно занимаются.
2: Парочка прекрасная, да, у нас получится.
1: Нормально, кстати, так, мне понравилось.
2: А к чему мы... А, да к тому, про горячую воду.
1: Про горячую воду.
2: Вообще, вот это прекрасная история, да, зацепился со слова «наслаждение». Добрел до управляющей компании. Называется от одного до другого один шаг или несколько слов.
1: Ты добрела до управляющей компании, а я в своей голове уже добрела до ближайшего магазина и купила что-то с кокосовой начинкой или в кокосовой стружке.
2: Что, сегодня день кокоса?
1: Ну нет, просто если про наслаждение говорить, уже мысленно употребила это с каким-то горячим напитком.
2: Сразу ассоциировала, что бы могло принести это чувство глубокого удовлетворения.
1: Потому что в остальном день, ну, не знаю, вот мой лично начался так, что с никаким радостным событием он вообще не связан. Я уже Лене рассказывала за эфиром, что я вышла на остановку, думаю, сейчас, как обычно, чуть-чуть подъеду, потом буду идти пешком до работы. Простояла, прождала, смотрю в сумку, кошелька нет, он остался дома. Я вернулась за ним домой, понимаю, что уже на работу пешком я не успеваю, нужно ехать на машине. Взяла, это не все. Взяла ключи от машины, села в машину, начала выезжать, а кошелек-то я так и не взяла. В общем, я сегодня возвращалась... Эх, раз, да еще раз.
2: Как вы думаете,
1: да
2: какой сегодня
1: много.
2: День недели? Конечно же, любимый день Карины. Вторник?
1: Сегодня что, вторник?
2: Или сегодня? Погоди, сегодня среда.
1: Сейчас надо разобраться.
2: Ой, мамочки родные, сегодня
1: телефон
2: среда.
1: Телефон говорит мне среда.
2: Я почему-то застряла во вторнике и решила, что это тоже примерно там же. И это твой нелюбимый день, поэтому он тебе мстит.
1: Он просто будет нелюбимым, просто по факту того, что случился. Но я уверена, что
2: сегодня среда,
1: есть что-то приятненькое.
2: Да, это уже приятно. Сам факт среды, это уже приятно.
1: День изобретения новых привычек.
2: Ой.
1: Изобретем что-нибудь?
2: Что-нибудь. Изобрести какую-нибудь новую привычку.
1: Ну, конечно. Конечно, можем там...
2: Я еще со старыми не разобралась. Подожди, вот эта привычка вставать сильно рано утром меня, например, напрягает
1: не
2: очень
1: нравится,
2: сильно.
1: Да,
2: нет,
1: никак,
2: не нравится.
1: Не сформируется.
2: Как-то надо
1: бери
2: менять.
1: Что-нибудь полегче. Семена чия, например, поутру.
2: Употреблять?
1: Ну, да.
2: Внутрь в себя? Сажать?
1: Смотри на семена чия поутру.
2: Для начала их надо приобресть, как говорится. Нет у меня никаких семян чия.
1: Картинку просто открыть.
2: А, и нас
1: ладно, вот есть наш и понятный Всероссийский день лука.
2: Да, вот это не то, что какие-то там чьи.
1: Да.
2: Больше скажу, есть вообще наш праздник, Международный день красоты.
1: Красоты?
2: Но это же вообще звучит, не знаю, что подразумевают под собой. Наверное, все-таки это день каких-то вот этих косметологов, визажистов, парикмахеров, ну, всех, кто в индустрии красоты
1: помогает
2: занят.
1: Помогает ее создать или поддерживать,
2: да,
1: фитнес-тренеров.
2: Да, профессионалов. Вот, но можно же просто сказать, Международный день красоты. Угу. Это наш день. Потому что, ну, как говорила Фаина Раневская, знаешь же вот это знаменитое выражение,
1: ну-ка,
2: да,
1: давай.
2: Когда у нее юбка порвалась по шву, и ей говорят: Фаина Георгиевна, у вас там это, вот дырка на юбке, она посмотрела, говорит: о, напор красоты не может сдержать ничто.
1: Вот вам и пожалуйста.
2: Главное, чтобы напор был.
1: Запишите,
2: горячей воды.
1: Не благодарите.

0: Маяковский. Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Но... Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
11: Да.
12: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
10: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
13: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
14: 12+.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
16: Наши новости.
17: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием, главой Воронежской митрополии. Речь шла о социально значимых проектах, реализуемых областным правительством совместно с Воронежской митрополией. В частности, обсуждалось проведение 13 сентября общегородского крестного хода, приуроченного ко Дню памяти Собора Святых Воронежской митрополии, а также проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающего к нему территории. Одной из тем беседы стало начало возведения музея икон святителя Митрофана Воронежского. Строительство планируется завершить к августу 2028 года. Будущий музей станет не только местом хранения церковных святынь и исторических свидетельств, но и центром духовного просвещения. Его экспозиция расскажет о жизни, служении и трудах архипастыря по устроению Воронежской епархии и о почитании угодника Божия в разные исторические периоды. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил инвестпрограмму коммунальных организаций на 2027 год. Объем финансирования составит свыше 18 миллиардов рублей, на 48% больше плана текущего года. С начала года рассмотрели 71 программу, 50 из них новые. Министр тарифного регулирования Людмила Шелякина пояснила, что программы определяют объекты и объемы финансирования, которые позволят модернизировать сети и производственные мощности, повысить надежность и качество коммунальных услуг. С этого года инвестпрограммы обязаны разрабатывать и концессионеры, единые теплоснабжающие и гарантирующие организации. Александр Гусев отметил, что подготовка к зиме идет планово, однако отдельного внимания требует создание замещающих мощностей, укрепление систем теплоснабжения и защита крупных объектов ЖКХ от поражения беспилотниками. В региональном правительстве состоялось заседание Совета министров по научно-техническому развитию на тему формирования спроса бизнеса на результаты научных исследований и разработок. Его провел заместитель губернатора Игорь Лотков. Участники обсудили успешные примеры того, как предприятия реального сектора участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Они также отметили, что власть, наука и бизнес должны системно взаимодействовать, чтобы инновации быстрее приходили в экономику региона. По итогам заседания сформируют перечень рекомендаций, они помогут перенести успешный опыт на другие отрасли. В Воронеже стартовал архитектурный фестиваль для детей и подростков «Зодчество дети». Он вырос из детского дня форума «Зодчество в РЭН». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В программе выставка, мастер-классы, панельные дискуссии. Основной день 12 сентября. Лекции, интерактив, презентация итогов воркшопа. Организаторы приглашают детей, подростков и родителей, которым важно, каким будет город, удобным, безопасным и дружелюбным к детям. Это были новости региона.

0: Ковский.
1: Ладно, ладно, сейчас вам расскажем тему эфира.
2: О чем будем говорить?
1: Да, комментариев как-то немного. Вы то ли ее потеряли, потому что у нас в закрепе стоит другой пост, да, то ли не поняли, как на нее на эту тему порассуждать, но мы сейчас вам во всем поможем.
2: Не может такого быть, чтобы у вас не было вот того, о чем мы спрашиваем.
1: Да, смотрите, совершенно неважно, кем вы там работаете по-настоящему. Важно, что мы все бываем периодически экспертами в абсолютно неожиданных вещах. Вот то, что написала я в посте, это вообще история из жизни. Однажды к нам приехали друзья, и мы собрались что-то поставить в духовку. Я бездумно, ну, не знаю, допустим, это была картошка или мясо, я не помню. Беру фольгу и начинаю заворачивать, ну, как придется, потому что моя цель, чтобы то, что было у меня в руках, оказалось в фольге, в итоге в духовке. И парень, значит, говорит, не той стороной ты, Карина, заворачиваешь фольгу. Ведь если, допустим, мат внутри, то как-то печется вот так. А если блестящее, внутри, то вот так. И ничего не поняла, и очень удивилась, откуда люди вообще могут почерпнуть подобную информацию.
2: Физика, Карина, там какое-то отражение тепла.
1: Отторжение
2: тепла.
1: Вот у меня идет отторжение от подобных историй, но тем не менее кто-то является настоящим экспертом.
2: Я даже когда-то помнила, какой стороной надо заворачивать. Ну, конечно же,
1: наверное, матовой вовнутрь.
2: Не знаю. Надо гуглить. Всякий раз надо гуглить, памяти нет.
1: Ну, я вот не знаю, я это впервые в жизни слышала. Дальше потом. Ну, это просто стандартная история. Любой из нас, кто является водителем, да и не только, как только он садится на пассажирское сиденье, значит, он четко осознает, как нужно водить и тому, кто слева от него находится, если у вас не японская машина, и тому, кто едет по дороге. Там и в параллельной парковке ты ориентируешься, и в поворотниках, и в скоростном режиме, и вообще все знаешь лучше. Да, кто-то четко прошел курсы по подготовке, как выбирать арбуз. Там и хвостик сухой, и звон определенный. И его вот так...
2: И чат GPT подключить к нему и спросить.
1: Конечно, что ты думаешь насчет этого арбуза?
2: Все спелость, как долго лежал, много ли семян внутри, вообще все-все-все. Отбитый, не отбитый на всю арбузью голову.
1: Я, кстати, вот по поводу чатов GPT, все, вот на данную секунду все, не люблю их сильно, потому что прочла статью, как крестный отец искусственного интеллекта. Я, естественно, не помню, как его зовут. Джеффри там какой-то.
2: Ну, какой-то
1: Нобелевский лауреат по совместительству. Еще раз сказал, что очень опасная эта штучка. Если у компании нет возможности безопасно разрабатывать, ну, не наши GPT-шечки, а суперинтеллект, да, то не нужно туда лезть. Потому что и там дальше в перечне приводятся случаи, как уже в некоторых странах он хулиганил.
2: Я почему-то не удивлена. Он же искусственный, этот интеллект.
1: Конечно. У него, понимаете, ни морали, ни нравственности вообще в голове не заложено.
2: Он свободен в своих проявлениях.
1: То есть, возможно, вы вот сам по себе.
2: Но главное, что он еще маленький. Еще и как ребенок, там, не знаю, годовалый, двухлетний.
1: А когда у него переходный возраст начнется?
2: Прям святое дело. Ну, а когда переходный возраст, это вообще будет...
1: Когда он будет на все наши...
2: Капризничать будет по полной программе.
1: И отрицать для того, чтобы от нас сепарироваться все, что мы ему скажем. Но не хотелось бы до этого дожить. Вот видите, мы с Ленкой оказались отчасти экспертами.
2: Старпёрами.
1: Нет, экспертами в области искусственного интеллекта. Хотя, по идее, к этому отношения никакого не имеем. Собственно, вопрос-то у нас какой в сообществе нашего радио Воронеж ВК? В чем вы можете назвать себя настоящим экспертом? Сегодня речь не про профессию.
2: Да, сегодня вообще в принципе, так сказать, ну как, экспертом можно даже сказать вот в этих, вот в кавычках.
1: В кавычках. Я вот четко, кстати, становлюсь экспертом в любой области, которой занимается муж.
2: Рассказываешь, как делать,
1: куда идти. Я со стороны знаю четко. Сделать сама не могу, не хочу. Но вот прям вижу.
2: Но рассказать могу. Мне кажется, все вообще люди эксперты в лечении, в учении. Ну, то есть, как лечить, как учить. Ну, что еще? И в продвижении. Как там что продвигать. Каким образом? Вот надо написать вот это, сделать вот это. это отправить туда-то.
1: А футбол? Ну, или вообще виды спорта? В общем...
2: И только программистам повезло. Ты понимаешь, никто не лезет и не рассказывает из обычных, как бы, людей, как им делать.
1: В этих Java-ораклах, туда-сюда,
2: ничего не ясно. Да, в каких-нибудь своих этих питонах и всех прочих. Никто ничего не понимает. Очень удобно.
1: Очень удобно.
2: Всем остальным не сильно повезло, потому что врачу расскажут, что он неправильно лечит, учителю, что он неправильно учит, ну,
1: мы
2: и так
1: далее. Мы наверняка ударение не так формулируем.
2: Ой, это вообще нормально.
1: По ту сторону приемника это сильно замечаете, да, сильно замечаете. Тоже уже хорошо, хорошо звучит.
2: И не так говорим.
1: Ага, в общем, заходим, пишем. У нас сегодня в призах два билета на 12 сентября в цирк Шапито, каракат-шоу, представление с трюками воздушных гимнастов, фуксами, медведи на самокатах, оркестр королевских пуделей.
2: Полный набор.
1: Ой, чудо. Все, ждем. Слушайте.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
4: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 6313 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Представители стран Европы готовы вести переговоры с Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль. В интервью газете «Бильд» министр отметил, что Берлин поддерживает любые инициативы, направленные на снижение напряженности, в том числе предложение о введении перемирия в акватории Черного моря. По его мнению, это может заложить основу для запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Дипломат подчеркнул, что переговоры возможны, если президент России проявит искреннюю заинтересованность в мирном урегулировании. Ранее в Кремле говорили, что Евросоюз не может быть посредником, поскольку поддерживает Украину. Следственный комитет возбудил дело после атаки БПЛА на Новороссийск. При ударе погибли 4 человека, включая ребенка, и 29 пострадали. В городе есть повреждения. Также последствия воздушного налета устраняют в Анапе и двух районах Краснодарского края. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что обстрелы жилых кварталов и объектов социального назначения направлены исключительно на устрашение. Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с конца июля. С начала сентября котировки выросли почти на 10% из-за взаимных ударов США и Ирана, а также атаки хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии. Участники рынка допускают возвращение цен в диапазон $100-$120 за баррель при условии дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В КНДР появились новые ядерные объекты. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии. Там отметили, что спутниковые снимки и анализ открытых данных, включая фото и видео в официальных северокорейских СМИ, показывают, что страна активно расширяет ядерную программу и построила новые объекты для обогащения урана. Строительство велось с 2024 года. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал происходящее серьезным поводом для беспокойства и нарушением резолюции Совета безопасности ООН. Добавлю, Северная Корея не признает полномочия МАГАТЭ в отношении своей ядерной программы. На Байкале нашли тело с признаками возможного нападения медведя. Жертвой оказался 61-летний местный житель. Он пропал в минувшую субботу во время посещения туристической тропы в Баргузинском районе, сообщили в бурятском МЧС. В поисковые операции были привлечены несколько десятков человек, в том числе спасатели, полицейские, представители национального парка и местные жители. Для обследования труднодоступных участков задействовали авиацию, в том числе беспилотную. Интерес к активному туризму в России в этом году сократился на 15-20%. Это подсчитали в Ассоциации туроператоров. Больше всего снизились доходы у компаний, размещающих туристов в Адыгее, на Камчатке, Чукотке, в Коми и Тюменской области. Как пишет газета «Коммерсант», эксперты объясняют динамику как сложными погодными условиями, так и дороговизной. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяков.
3: В Японии проведут чемпионат, где больше миллиона рублей получит тот, кто быстрее соперников уснет за 90 минут. В общем, участникам выдадут трекеры сна, а жюри, наоборот, будет всячески мешать заснуть и пытаться разбудить спортсменов. В общем, отдельные призы еще получат за самый глубокий сон и за самую смешную позу. Угу. В нашем радиокафе тихий час, как в детском саду, не предусмотрен, но мы тоже всячески будем мешать вам сейчас заснуть и пытаться разбудить, если вдруг кто-то почему-то прикорнул. Подъем, друзья.

0: Реклама на 107FM.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
2: Ограничение 0+.
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку. А мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Один из самых известных графьев, как правильно сказать?
2: Графов.
1: Да. В общем, пока мы думаем...
2: Писателей.
1: Да, нет, я хотела зайти с другой стороны, с вот этой вот, что граф Т сегодня празднует, мог бы праздновать день рождения, но, правда, это было очень-очень давно. Почему-то вот вообще мне вспомнился этот роман Пелевина «Граф Т». В общем, граф Лев Николаевич Толстой. Сегодня день рождения. У него по, соответственно, новому стилю 9 сентября 1828 года родился писатель. В общем-то, чему благодарна русская литература? Ибо без Толстого она была бы сильно неполной, прям скажем, потому что, ну, конечно, это самый, пожалуй, наверное, известный в Советском Союзе был писатель.
2: Толстой?
1: Да.
2: Не Достоевский?
1: Мне кажется, больше как-то все к Толстому, как это сказать, благоволили.
2: В любом случае, супер популярных, да, и на территории Российской Федерации, и в других странах, их не так много. Это все равно Пушкин, Толстой, Достоевский.
1: Да, вот я как раз нашла данные, что Лев Толстой признан самым продаваемым автором в СССР. Общий тираж его произведений с 1918 по 1986 годы составили 436 миллионов экземпляров.
2: Самый продаваемый.
1: Ой, 436 тысяч.
2: Книг.
1: Каких-то миллионов.
2: Просто штук книг.
1: Нет, 436 миллионов, да.
2: А что, очень удобно.
1: Какая страсть. В моей голове такие цифры просто не помещаются.
2: Не укладываются. Купил одну толстенную книжищу и читаешь.
1: Толстенную книгу Толстого.
2: Конечно, и читаешь ее полжизни. Не нужно опять идти в магазин, стоять в очереди вот это, по талонам и так далее. В общем, нормально, можно
1: понять. Вообще, конечно, потрясающий был человек, сколько он после себя оставил не только произведений литературных, но и всяких поводов для размышлений, скажем так, поводов для стёба. Сколько этих там фотожаб уже разошлось по интернету. И мемчиков с Толстым, и анекдотов, и всего-всего-всего. Такой человек, который вошел в сознание вот этой массовой культуры, благодаря, конечно же, понятной школе, которая там проповедует, и ты изучаешь сначала в младшей школе там какое-нибудь детство Льва Толстого, да, повесть, потом ты уже там добираешься к юности, да, соответственно, к «Войне и миру», которую, как говорил мой однокурсник, я ее в школе как-то не прочитал, потом в институте не осилил, ну, а потом уже и преподавал, но тоже как-то по диагонали пробежал.
2: Да кто там на самом деле, вот кроме настоящих знатоков и, может быть, литературоведов, может с точностью проверить, вы сказали правду сейчас, или чуть-чуть изменили смысл. Потому что, правда, великое, но очень большое произведение. Я, кстати, где-то читала, что Толстому не очень нравилась «Война и мир». Говорил он что-то, что это многословная дребедень, условно.
1: А может, но это при даже этом и прямая считал цитата. И своим каким-то таким основным трудом, на самом деле. То есть, как бы он... Думаю, что легкая ирония, самая ирония Льву Николаевичу была свойственна, конечно. Вот. Возвращаясь к истории о том, что человек был крайне, конечно, интересный и своеобразный, ну, как и все великие, как и все талантливые, как и...
2: Да вообще, как все люди. Вот назови не своеобразного человека.
1: Нет, мне, знаешь, вот эта степень своеобразности. Вопрос в степени. То есть Толстой был заядлым картежником, да, там играл с азартом, часто проигрывал. Вот, казалось бы, да, ты такой великий русский писатель, и такой, ничто, не, как сказать, не обошло его стороной.
2: Ну, вообще вот эти страсти
1: увлекающиеся, да, вот люди увлекающиеся.
2: Но для того, чтобы жизненный опыт почерпнуть, нужно
1: пройти много.
2: Да, разных сторон коснуться.
1: Депрессии был подвержен, да, там лечился от душевного расстройства в башкирском селе, жил вообще в башкирской кибитке, пил кумыс и наслаждался природой. Вот так вот он лечился от депрессии. Ну, не было тогда антидепрессантов, поэтому что? Кумыс, башкирская кибитка.
2: Да, может быть, даже и хорошо.
1: Как хорошо, да?
2: Да.
1: Никаких тебе внутрь препаратов, которые могут повредить твоему организму, а все здоровье для.
2: Ну, это да, все зависит от степени, конечно, если с клинической точки зрения рассуждать. А так можно и пешком, да, в Ясные Поляны идти.
1: 200 километров, да, он же ходил из Москвы в Ясную Поляну.
2: Да.
1: 200 километров.
2: Можно взять и выучить, что там больше 10 языков, тоже очень спасает.
1: Фигня вопрос.
2: Да. Мы, кстати, с Леной обсуждали за эфиром, и вот никак не можем понять, если нет конкретной практики, да, прикладного какого-то характера, как можно учить языки и как их можно помнить.
1: Ну, да, опять, по-французски, понятное дело, говорили, да, угу. Но это
2: распространено
1: там, то есть то, что он знал французский, ну, вопросов нет, тогда все знали французский, особенно, ну, понятно, что не в крестьянской угу. среде, а в такой, но тем не менее. Вот еще он знал английский, немецкий, ну, как бы европейские языки, ладно, еще туда-сюда, но при этом он...
2: Греческий,
1: да, свободно латынь. Читал на, в общем-то, уже мертвом греческом угу. и мертвой латыни, испанском, итальянском, чешском, польском, болгарском. Хочется сказать, Лев Николаевич, зачем вам столько?
2: Угу.
1: Вообще, но как-то же вот может, почему-то он их учил.
2: Я иногда думаю, может, это выдумка.
1: А, может быть.
2: А что? Ну, понятно, что историки там собирают какие-то крупицы информации, с Толстым все намного проще, он сам вел свой дневник с 18 до 82 лет. Но почему бы не вести свой дневник так, как тебе хочется? Вчера летал в космос. Знаю... 25 языков.
1: Мой дневник, да, что хочу, то и пишу.
2: Читаю мысли. И мы потом, какой был человек.
1: Да, вот, кстати, данные, что в 67 лет научился ездить на велосипеде. Вот, может быть, там точно тоже из вот этой вот стадии. Ну, все. Там 1903... Нет, это я что-то... Ну, попольше уже.
2: Как принято говорить у меня?
1: Научился ездить на велосипеде.
2: В семье нет ничего невозможного, если ты...
1: Фантазер.
2: Ну, как будто бы, да.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+. Я вам...

0: волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
3: Другие точно знают. Иногда ветер меняет направление.
2: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
5: Категория 16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием, главой Воронежской митрополии. Речь шла о социально значимых проектах, реализуемых областным правительством совместно с Воронежской митрополией. В частности, обсуждалось проведение 13 сентября общегородского крестного хода, приуроченного ко Дню памяти Собора Святых Воронежской митрополии, а также проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающего к нему территории. Одной из тем беседы стало начало возведения музея икон святителя Митрофана Воронежского. Строительство планируется завершить к августу 2028 года. Будущий музей станет не только местом хранения церковных святынь и исторических свидетельств, но и центром духовного просвещения. Его экспозиция расскажет о жизни, служении и трудах архипастыря по устроению Воронежской епархии и о почитании угодника Божия в разные исторические периоды. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил инвестпрограмму коммунальных организаций на 2027 год. Объем финансирования составит свыше 18 миллиардов рублей, на 48% больше плана текущего года. С начала года рассмотрели 71 программу, 50 из них новые. Министр тарифного регулирования Людмила Шелякина пояснила, что программы определяют объекты и объемы финансирования, которые позволят модернизировать сети и производственные мощности, повысить надежность и качество коммунальных услуг. С этого года инвестпрограммы обязаны разрабатывать и концессионеры, единые теплоснабжающие и гарантирующие организации. Александр Гусев отметил, что подготовка к зиме идет планово, однако отдельного внимания требует создание замещающих мощностей, укрепление систем теплоснабжения и защита крупных объектов ЖКХ от поражения беспилотниками. В региональном правительстве состоялось заседание Совета министров по научно-техническому развитию на тему формирования спроса бизнеса на результаты научных исследований и разработок. Его провел заместитель губернатора Игорь Лотков. Участники обсудили успешные примеры того, как предприятия реального сектора участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Они также отметили, что власть, наука и бизнес должны системно взаимодействовать, чтобы инновации быстрее приходили в экономику региона. По итогам заседания сформируют перечень рекомендаций, они помогут перенести успешный опыт на другие отрасли. В Воронеже стартовал архитектурный фестиваль для детей и подростков «Зодчество дети». Он вырос из детского дня форума «Зодчество в РЭН». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В программе выставка, мастер-классы, панельные дискуссии. Основной день 12 сентября, лекции, интерактив, презентация итогов воркшопа. Организаторы приглашают детей, подростков и родителей, которым важно, каким будет город, удобным, безопасным и дружелюбным к детям. Это были новости региона.

0: прошедшем году.
1: Радио кафе «Маяковский».
2: Что мы делали, Лен, в
3: прошедшем году?
2: Да ладно, неплохо жили, в общем, как-то нормально.
3: Все нравилось.
2: Да, все нравилось. Грех жаловаться. Дожили, уже хорошо.
3: Это же какие-то вот... Нет. Это фразы, которыми бабушка отвечает на открытку. Они нам не подходят. Мы их не берем.
2: Вычеркиваем.
3: Мы вообще молодежь секс-7 вайбуем жестко. Все.
2: Вот так вот.
3: Да.
2: Так, рассказываю, что приятного притащила всякая наша интернет... Действительность.
3: Интернет-действительность.
2: Да. Притащила следующее, что мне очень понравилось. В китайском каком-то там, в общем, городе 32-летний предприниматель запустил сеть салонов для профессионального чесания клиентов.
3: Чесание клиентов.
2: Вот у нас есть...
3: Очень предприимчивый предприниматель.
2: Предмет, оргазматрон его называют. Ну, вот это вот.
3: Так и называют.
2: Ну, да, вот эта вот штучка с какими-то там штучками.
3: Головоческа.
2: Головоческа, да. Но здесь речь про тело,
3: так,
2: не про голову. Точнее, может быть, и про голову в том числе, но все-таки часть тела, да. Но вообще, как бы, клиентов в этом салоне с помощью специальных накладных когтей, не ногтей, а именно когтей, коготочков, аккуратно чешут, чтобы они расслабились, и потом в дальнейшем это, типа, улучшает их сон, ну, вообще жизнедеятельность и так далее. Услуга стоит 300 юаней, это около 45 долларов, ну, то есть это на наши деньги получается 5000 рублей примерно за сеанс.
3: За сеанс! Чтоб тебя чесали когтями какими-то накладными.
2: Да-да-да.
3: Это вообще, это несерьезно.
2: А все потому, что вот в крупных городах китайских уровень стресса настолько высок, что ну, необходимо людям расслабляться как-то. И так. Вот почему-то именно вот это вот почесывание, удивительное вот это вот расслабление вызывает.
3: Можно выбирать зоны почесывания? Нет, я вообще абсолютно про приличное сейчас говорю. Ну, как массаж, ты же... Поняла. Ты же можешь прийти на массаж всего тела, да? Можешь только шейно-воротниковую зону себе выбрать. Можешь как бы антицеллюлитные и так далее. Ашечки пойдут в ход. Вот можно чесать определенные области.
2: Крылышки или ножки почесать, да?
3: Пяточки.
2: Это, конечно, мне интересно, как мне щекотно. Вот представляешь, за бочок тебя так кто-нибудь почешет коготками.
3: Лен, ну какой щекотно? Если ты за это отдаешь 5000, тебе горько, тебе больно, тебе плохо.
2: А как же тогда то самое наслаждение получать, за которое ты, собственно, заплатил? Ну, совершенно непонятно. Вообще, натолкнул его на мысль такую создать вот этот вот салон и даже целую сеть таких салонов. Обычный рилс в социальной сети, где он увидел, как женщина чешет мужу спинку, а тот балдеет. Ну и, соответственно, как бы вот так у него родилась. Стартап такой, собственно, родился, и уже пишут, что планируют открыть 100 салонов по всей стране.
3: Вот и пожалуйста.
2: И официально добиться признания новой специальности. Почесывальщик, видимо, будет называться эта специальность.
3: А у меня в рилсах Волочкова там...
2: Растяжку, как всегда,
3: да,
2: делает.
3: Растяжку.
2: Или почесывает.
3: Женя там про клубнику рассуждает. В общем, там не заработать, только потратить.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области – приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
7: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: Воронежский студент стал лучшим сварщиком страны. Насколько подорожают смартфоны и ноутбуки в воронежских магазинах? Когда закончится реконструкция главной пешеходной улицы Воронежа? Воронежская теннисистка рассказала, что помешало ей обыграть первую ракетку мира. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Маяковский. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил инвестпрограммы коммунальных организаций на 2027 год. Объем финансирования составит свыше 18 миллиардов рублей, на 48% больше плана текущего года. С начала года рассмотрели 71 программу, 50 из них новые. Министр тарифного регулирования Людмила Шелякина пояснила, что программы определяют объекты и объемы финансирования, которые позволят модернизировать сети и производственные мощности, повысить надежность и качество коммунальных услуг. С этого года инвестпрограммы обязаны разрабатывать и концессионеры, единые теплоснабжающие и гарантирующие организации. Александр Гусев отметил, что подготовка к зиме идет планово, однако отдельного внимания требует создание замещающих мощностей, укрепление систем теплоснабжения и защита крупных объектов ЖКХ от поражения беспилотниками. В региональном правительстве состоялось заседание Совета министров по научно-техническому развитию на тему формирования спроса бизнеса на результаты научных исследований и разработок. Его провел заместитель губернатора Игорь Лотков. Участники обсудили успешные примеры того, как предприятия реального сектора участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Они также отметили, что власть, наука и бизнес должны системно взаимодействовать, чтобы инновации быстрее приходили в экономику региона. По итогам заседания сформируют перечень рекомендаций, они помогут перенести успешный опыт на другие отрасли. Воронежская область присоединилась к всероссийскому диктанту «Россия. Дом народов». Его приурочили ко Дню народов России. Этот праздник президент Владимир Путин учредил в прошлом году в день рождения Расула Гамзатова. Диктант проходит более чем на 40 площадках региона, от Бутурлиновки до Борисоглебска. Одна из центральных – библиотека имени Никитина. Там студенты, преподаватели и всех, кто хотел, писали под диктовку тексты из цитат произведений Гамзатова. Текст читала кандидат исторических наук, доцент исторического факультета ВГУ Татьяна Жеброва. В Воронеже стартовал архитектурный фестиваль для детей и подростков «Зодчество дети». Он вырос из детского дня форума «Зодчество в РЭН». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В программе выставка, мастер-классы, панельные дискуссии. Основной день 12 сентября. Лекции, интерактив, презентация итогов воркшопа. Организаторы приглашают детей, подростков и родителей, которым важно, каким будет город, удобным, безопасным и дружелюбным к детям. Воронежец Дмитрий Шаров завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Турнир прошел в польской Познани. Дмитрий выступил в составе российской команды в дисциплине С4 каноэ четверка на дистанции 500 метров. Вместе с ним в экипаже были Алексей Каравашков, Александр Боц и Матвей Арсенов. Это были новости региона.
2: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Вот все знают такой термин, да, выгорание. Модный термин уже, там, ему несколько лет. Слыхали. Когда, да, все, у меня произошло выгорание. Товарищи дорогие, появилось новое слово. И теперь у офисных сотрудников новый термин – ржавление. Так психологи называют состояние, когда силы работать есть, но сама работа стала скучной, однообразной, потеряла смысл. И вот в отличие от выгорания, причина не в перегрузе, а в отсутствии интереса и новых вызовов, говорят они. Мы желаем всем, чтобы у вас ржавление было от слова «поржать».
4: Норм.

0: Ленский. Реклама на 107FM.
1: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.

0: хватит стесняться. Я
1: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
2: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
3: Ну, у нас в эфире именно там. Конечно, да. Если вдруг вам читать почему-то приелся, постылило, надоело, я
4: не знаю. Мы озвучим, мы умеем,
3: нам не
4: сложно.
3: Мы запустили новый проект, который называется, как вы уже поняли, «Местные эксперты».
4: Где предлагаем вам стать голосом своей профессии, чтобы не только мы в эфире разговаривали, но еще люди умные и знающие в определенных сферах деятельности. И ведь их же реально много.
5: Мы, конечно, великий эксперт во всех. Тут вообще... Вопросов не возникает.
3: Это по личным ощущениям,
4: ну,
3: да.
4: Вот. А все-таки, возвращаясь к тому, что дело серьезное, экспертиза и вообще как бы специализации в разных отраслях, нам интересно поговорить на темы серьезные, не только хихоньки да хахоньки.
3: Да прям, Лен, не, мне неинтересно.
4: Нет, хочу... ну ладно, ладно. Мы же все равно все сведем куда-нибудь непонятно куда. Сейчас запугаем всех людей. Никто к нам не позвонит, не напишет. Не придет.
3: Нет, вы самое главное заявки присылайте, пишите там о своей профессии. Дальше мы уже разберемся. Не то, что мы собираемся прям вам звонить. Иногда брать какие-то голосовые комментарии, угу. Да, в записи с вашего позволения. Иногда и, правда, звоните с прямого эфира, а, возможно, и приглашать сюда как гости. Это мы уже будем с вами лично, непосредственно договариваться. Но с вами с кем? С теми, кто пришлют свои сообщения.
4: Да, да. Кто понимает, о чем он говорит.
3: Да.
4: Собственно, посвященным, ну, там, тому или иному вопросу. Конечно же, имя ваше будет звучать, безусловно, не останется незамеченным. Ну и если мы все это дальше как-то там будем продвигать и фотографии будем публиковать, в общем, будем взаимно друг другу полезны.
3: Да, что нужно делать? Так написать нам в личные сообщения сообщества «Наше радио Воронеж» в ВК с пометкой «Местные эксперты», указать свое имя и фамилию, сферу деятельности и тему, о которой можете рассказать. Дальше мы в эфире, допустим, видим какую-то новость, да? Условно по поводу тут чего? Бразильского
4: сериала.
3: Сериала. Это такое то, что сейчас современно вообще на поверхности.
4: А у нас есть специалист.
3: Да, кинокритик.
4: Да.
3: И мы ему алло, алло.
4: Или а здрасте, что вы думаете здрасте по этому поводу?
3: Да. И он говорит, ну, бразильские сериалы вообще как явление появились в 1839 году. И все, сидим, рассуждаем, довольные все невероятно. Да, и уже не только со своим мнением, а с настоящим экспертным.
4: Во-первых, это будет интересно. Во-вторых,
3: интересно.
4: Увлекательно. А в-третьих, познавательно.
3: Познавательно. Да, все получается и УП. Интересно, увлекательно, познавательно.
4: Да.
3: Ждем заявочки в сообщество.
4: Наше радио
3: Воронеж,
4: ВК. ВКонтакте.
3: Да. Да. Открывайте там... кнопку синяя.
4: Да,
3: голубая.
4: Кнопка синяя в правом верхнем углу. Сообщение называется. Угу. И с пометочкой «Местные эксперты» пишите туда, о чем вы могли бы рассказать, так сказать, сознанием вопроса.
3: Сознанием вопроса. Все, это то, что из серьезного. К шуточной экспертизе перейдем чуть позже и напомним вам на тему нашего сегодняшнего эфира. А пока песня.
6: Маяковский.

0: Ковский.
1: Так, ну и давайте от экспертов серьезных, да, чьи заявки мы ждем в сообществе нашего радио Воронеж ВК в личных сообщениях, перейдем к экспертам шуточным, условно, да. Которые в полной мере должны отражать в своем поведении тему нашего сегодняшнего эфира. Когда вы разбираетесь в чем-то странником таком, да, это не вот, ваша, знаешь, профессия, но...
2: Я к чему хотела, да, с чего хотела начать вот этот отрезок нашего эфира, экспертности, отрезок экспертности. Появилась информация о том, что олимпийская чемпионка по хоккею... американская, хоккеистка, да, олимпийская чемпионка, прославилась не благодаря своим хоккейным навыкам или там каким-то, хотя она, пишут, очень профессиональный вратарь, а прославилась благодаря салату «Цезарь». То есть в какой-то момент барышня стала таким мировым экспертом по салату «Цезарь». Она выкладывала в соцсетях ролики, в которых с серьезным лицом оценивала сухарики, соус, сыр, там, пармезан, класс. Пармезанистый или нет.
1: Это работа моей мечты, так.
2: Вот. И как бы, ну, понятно, что мы как бы, да, все ее прекрасно понимаем в какой-то степени, потому что, ну что, спорт это временно, а Цезарь это навсегда.
1: Это навсегда,
2: да,
1: конечно.
2: И ты должен разбираться в том, что навсегда.
1: Самый главный, самый популярный салат.
2: И вот, что удивительно, перед Олимпиадой 26-го года за ее салатной экспертизой следили около 3000 подписчиков, а после того, как победила ее команда на льду, ну, в хоккейном матче, победа принесла ей еще аудиторию там в 65 тысяч человек. То есть, представляешь, вообще сколько людей, которых заинтересовало, как хоккеистка, вратарь, оценивает вообще какие-то ингредиенты салата «Цезарь».
1: Вот там, конечно, совпало одно с другим. Если бы это сделала моя соседка, и даже долго и упорно во всех местах ела этот салат, вряд ли на нее бы снизошла невероятная популярность. Да-да-да.
2: Но вообще очень забавно, как неожиданно та самая экспертиза вылезает, откуда ты ее не ждешь, да, казалось бы...
1: Ой, извините, у вас...
2: Экспертиза вылезла.
1: Что вылезла? Наверное, экспертиза.
2: Ой, никогда ничего не узнаешь. Но, впрочем, что говорить, с другой стороны, и Цезарь не думал, что он салатом станет, поэтому тут по-разному у всех все происходит.
1: Я его уважаю, по крайней мере, за то...
2: Салат?
1: Салат.
2: Или Юлия?
1: Ну, салат. Я уважаю салат. И вообще еду любую, в принципе, потому что...
2: И ты брут, сказал бы тебе в ответ на это Цезарь.
1: Потому что по нему всегда виден уровень заведения. Заходишь, смотри на Цезарь, сколько он стоит, и дальше уже рассуждай, можно тебе здесь присесть или стоит идти куда-то дальше. Но мы сегодня спрашиваем у наших, в чем они могут себя назвать настоящими, в кавычках, экспертами. И вот Александр пишет: у меня много талантов и много экспертных знаний. Могу с третьего бокала понять, вкусное ли пенное. Могу поговорить с котом с полной уверенностью, что он меня понимает. И я эксперт в области поедания пиццы и оставления попок, чтобы бока не круглели. Вам мало? Он нас еще как будто бы отругал. Нет, нам более чем достаточно.
2: Вот, оказывается, чтобы бока не круглели, надо оставлять краешки от пиццы.
1: Конечно.
2: И все это единственное, что требуется.
1: Никакого спорта, никакого правильного питания.
2: Главное,
1: просто корочку
2: есть вот это. Есть пицца, но есть правильно.
1: Да. Может быть, какие-то курсы, Александр, откройте? Может быть, станете коучем по правильному поеданию пиццы?
2: По разговорам с котом, кстати, тоже можно. Да и по первому варианту.
1: Но по разговорам с котом у вас там любая бабулька может обскакать. Они все время с животными разговаривают.
2: Это правда. Как? Да ты ж мой дорогой, да куда ж ты пошел-то?
1: Потом
2: у тебя
1: бубенчиков нету. Потом пинка хорошего, извините, зоозащитники. И снова к диалогу можно приступать. Приступайте к тому, чтобы писать ваши комментарии.
2: Мне понравилось тут еще комментарии под комментариями, как обычно. Вот, говорят Александру, что как бы кот должен не только понимать, но еще и спорить с хозяином. На что Александр говорит: ну, знаете ли это, если спорят, то значит не согласен, а так можно и без еды остаться. Есть в семье жена, которая постоянно права, могу я хоть где-то вообще быть прав, хотя бы с котом.
1: Это психологический перенос.
2: Да, чего-то, вот этих вот
1: чего-то там
2: отношений.
1: На что-то. Мы пока точно еще не решили. Самое главное, с чем мы определились наверняка, это с нашими призами. У нас сегодня 2 билета на 12 сентября в цирк «Шапито» каракат-шоу на уникальное представление с гимнастами, фокусами, медвежатами на самокатах и оркестром королевских пуделей.
0: Радио-кафе «Маяковский». Маяковский. Наша реклама.
3: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
4: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
3: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
4: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Наши новости.
16: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием, главой Воронежской митрополии. Речь шла о социально значимых проектах, реализуемых областным правительством совместно с Воронежской митрополией. В частности, обсуждалось проведение 13 сентября общегородского крестного хода, приуроченного ко Дню памяти Собора Святых Воронежской митрополии, а также проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающего к нему территории. Одной из тем беседы стало начало возведения музея икон святителя Митрофана Воронежского. Строительство планируется завершить к августу 2028 года. Будущий музей станет не только местом хранения церковных святынь и исторических свидетельств, но и центром духовного просвещения. Его экспозиция расскажет о жизни, служении и трудах архипастыря по устроению Воронежской епархии и о почитании угодника Божия в разные исторические периоды. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил инвестпрограмму коммунальных организаций на 2027 год. Объем финансирования составит свыше 18 миллиардов рублей, на 48% больше плана текущего года. С начала года рассмотрели 71 программу, 50 из них новые. Министр тарифного регулирования Людмила Шилякина пояснила, что программы определяют объекты и объемы финансирования, которые позволят модернизировать сети и производственные мощности, повысить надежность и качество коммунальных услуг. С этого года инвестпрограммы обязаны разрабатывать и концессионеры, единые теплоснабжающие и гарантирующие организации. Александр Гусев отметил, что подготовка к зиме идет планово, однако отдельного внимания требует создание замещающих мощностей, укрепление систем теплоснабжения и защита крупных объектов ЖКХ от поражения беспилотниками. В региональном правительстве состоялось заседание Совета министров по научно-техническому развитию на тему формирования спроса бизнеса на результаты научных исследований и разработок. Его провел заместитель губернатора Игорь Лотков. Участники обсудили успешные примеры того, как предприятия реального сектора участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Они также отметили, что власть, наука и бизнес должны системно взаимодействовать, чтобы инновации быстрее приходили в экономику региона. По итогам заседания сформируют перечень рекомендаций, они помогут перенести успешный опыт на другие отрасли. В Воронеже стартовал архитектурный фестиваль для детей и подростков «Зодчество дети». Он вырос из детского дня форума «Зодчество в РЭН». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В программе выставка, мастер-классы, панельные дискуссии. Основной день 12 сентября. Лекции, интерактив, презентация итогов воркшопа. Организаторы приглашают детей, подростков и родителей, которым важно, каким будет город, удобным, безопасным и дружелюбным к детям. Это были новости региона.

0: Чайковский.
1: В чем вы эксперты, в кавычках, настоящие?
2: Да, вот эти вот тун-тун-тун.
1: Непрофессиональные, но в теме разбирайтесь хорошенько. Вот, вот такую тему, тему. Я вот эксперт в повторении слов во время эфира.
2: Это мы все вот хороши, значительно хороши. Сначала по теме сразу пришло в голову рассказать нашим про мужа, пишет Наталья. Он супер-пупер знаток грибов. Вот где бы мы ни собирали грибы, у себя в области или в гостях у родственников, и даже на море умудрялись найти леса и собирать там грибы. Так вот, муж с точностью 100% определяет название и, самое главное, ядовитый гриб или нет. Вообще монстр! Это у него, говорит, дар с детства, пишет Наталья. Прекрасный вообще дар, замечательно.
1: Можно ли это назвать даром? Это навык.
2: Знание, знание.
1: Да. Вот все-таки. Если у грибника именно дар, ну как экстрасенсорика, я бы не хотела идти с ним по грибы. Если он обучен с измальства, это потрясающе.
2: Ну, подожди, вот получается, что, ну, с измальства ты обучен на каких-то определенных локациях, на местных грибах, да? Ну, как вот там где-то далеко, на море, в гостях у родственников, как пишет Наташа, да? Это же какие-то другие... Хотя, наверное, они все у нас примерно одинаковые, да? Маслят, рыжки.
1: Не знаю, ну, наверное, если человеку очень нравится, он, может, какой-то владеет базой, да. Читал в энциклопедии грибные или что-то там. Существуют же какие-то грибные труды.
2: Ну, да, тут методом проб и ошибок не научишься.
1: А, собственно, знаешь, там Наталья дальше продолжает, да.
2: А, мы, не дочитав, как всегда, уже начали обсуждать. Он и родился, и вырос, где сурово шумел Брянский лес, и до сих пор увлекается, покупает, читает интересные книги про грибы.
1: Вот, обгадали.
2: Да. Состоит даже в обществе людей по грибочкам. Любители, наверное, грибочков. Вот мы с дочкой совсем недавно ходили с ним по лесу, набрали по половине корзинки грибов. А он весь наш урожай забраковал и сказал на выброс. А мы такие довольны, что нашли красивейшие грибочки, которые по своей внешности явно должны быть съедобными. Но нет, все несъедобные оказались. И вот наши друзья тоже признают только эстетику мужа, чтобы
1: экспертизу.
2: А, экспертизу. Да, эстетику это у них. У них у Натальи с дочкой. Там эстетика, у него экспертиза. Признают только экспертизу мужа, чтобы наверняка, чтобы 100% не попасть на обманку, а именно оставить себе вкусные и съедобные грибочки.
1: Это очень важно, Наталья. Мы теперь, если соберемся по грибы, обязательно будем все отправлять вашему мужу, потому что с грибами шутки плохи, все остальные тоже имейте в виду, а то осень началась. Начнем новости читать, что вы там где, когда съели.
2: Этого? Если мы соберемся по грибы, это ты прям сказала. Прям такое.
1: Я хожу, я люблю.
2: Да ладно?
1: Да.
2: Ага. Пришлешь тебе тоже, Наталья, муж на твою фотографию с лукошком грибов, напишет все на выброс.
1: Не может такого
2: расстроишься?
1: Быть. Я каждый день ем. Ну, в смысле, когда...
2: Нет, то, что я тоже ем каждый день. Нет, знаешь, не грибы, конечно.
1: Каждый год то, что собираю, ем. Точка. В тех, которых не ориентируюсь, никогда в жизни брать не буду, даже если он будет мне подмигивать. Дмитрий напишет. Ну, конечно же, футбол, особенно российский. Расскажу все, что знаю про все команды РПЛ, особенно «Динамо» и «Факел». Все трансферы, тактику и про тренеров, и игроков. Также обсудим стадионы в России. Так что обращайтесь и просто зовите в эфир. В эфир на нашем. Дмитрий решил, видимо, поучаствовать в нашем...
2: Сразу одновременно, да,
1: эксперты.
2: И там, и там.
1: Все мы запомнили.
2: Принято,
1: если
2: запомнили.
1: Если что, будем знать, звонить, надеяться и верить.
2: Да. Ну что, по песенку послушаем, а потом подведем итоги?
1: Да как будто у нас еще много комментариев.
2: Ну, от Светланы. Вот у нас есть прекрасный комментарий от Светланы.
1: Давай его читать.
2: Давай читать. В былые времена была экспертом по переписке с потенциальными женихами подружек.
1: Хорошо.
2: Да, это нам нравится. Но знаете вот эту историю? Он вот это прислал, я вот так вот ответила, он потом вот так написал. Толкование на весь вечер. И ведь еще нужно уместить все в нужное количество слов в обратном послании. СМС-ки-то в те времена платные были.
1: Я очень хорошо понимаю Светлану.
2: Да.
1: Потому что мы проводили за этим целые вечера. Ну, потому что, ну, а как иначе?
2: Сочиняю одну смс-ку. 10 слов.
1: Да, да, так, чтобы он понял все вообще, какая ты доступная, недоступная одновременно.
2: А он все равно ничего не понимал, потому что буквами чувства не опишешь. А смайликов тогда не
1: такие
2: было.
1: Такие нам не нравятся.
2: Максимум скобочки. И еще вот эти вот, как их называли, звездочки.
1: Скобочки, звездочки. Все. Я уже вообще этого не помню.
2: Древние времена.
1: Да, были ммс-ки, я помню, но мне никогда не получалось их отправить.
2: Упа, сейчас не получается. Мама моя обижается за страшной силой, потому что у нее нет, она противник вообще интернета, противник мессенджеров. Но при этом у нее там смартфон и все такое, потому что ей надо цветочки фотографировать своим смартфоном. Вот. Но связи с ней, кроме как по смс-кам, таким вот тупорылым старым смс-кам, больше никакой не существует. При этом у племянницы получается отправлять ей ммс-ки с фотографиями, и они до нее доходят. У меня не получается.
1: Вот и
2: я не знаю, с чем это связано, с какой такой загадочной областью нашей связи, но как-то
1: если
2: вот
1: есть
2: так.
1: Выражение «не мать, а мачеха», ты не дочь, а падчерица после этого. На короткую песню. Прервемся, вернемся и скажем, кому подарим билеты в цирк.
0: Маяковский.

0: Ветковский.
1: Билеты в цирк за ваши экспертные мнения.
2: За
1: сегодня мы выдаем.
2: Умение говорить с котом, да, с полной уверенностью, да, что он понимает.
1: Мы решили, Александр, что сегодня это...
2: Вы главный эксперт, да, у вас целых 3 экспертизы. Угу. И еще готовы, как мы поняли, даже дополнить легко, не, так сказать, вообще ничтоже сумляшися, еще какой-нибудь экспертностью в какой-нибудь области.
1: Вы сомелье, диетолог и куклачев в одном лице.
2: Да. Так решили. Поэтому, конечно же, кто пойдет в цирк? Конечно же, куклачок.
1: Человек,
2: да,
1: который, ну, к профессии имеет непосредственное отношение. Потому что у нас цирк Шапито, каракат-шоу, а там же медведь на самокатах, да?
2: Да,
1: котов, правда, нет, но оркестр с королевскими пуделями имеется.
2: Да.
1: Все, как билеты забрать, расскажем вне эфира. На сегодня мы с вами прощаемся. А завтра в 11 на том же месте те же Лен Плеханова,
2: Карин Баринова. Слушайте радио «Кафе Маяковский».
1: Пока.
0: Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-2. 2-565-525.
7: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифразелье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл. Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифразелье.ру. Аудитория 16+.
8: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
9: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
10: Ограничение 16+.
11: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Вьетнамская авиакомпания «Вьетнам Airlines» возобновила полеты из Ханоя в Москву после отмены трех рейсов подряд. Об этом заявили ТАСС в посольстве России в Ханое. Сегодняшний рейс вьетнамской авиакомпании вылетел по графику. Следующий рейс «Ханой-Москва» запланирован на 11 сентября. В понедельник рейс вьетнамских авиалиний из Ханоя в Москву был задержан из-за извержения вулкана в Индонезии. По данным СМИ, в вьетнамском аэропорту застряли больше 600 россиян. Суд Евросоюза вновь отказался снять санкции с Романа Абрамовича. В документе указано, что в своем решении суд отклоняет иск в связи с якобы имевшей место деятельностью бизнесмена в интересах правительства России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда. Инстанция принимала аналогичные решения по миллиардеру в декабре 2023 года и в сентябре 2025. Ранее Абрамович подал иск в Европейский суд по правам человека о признании нелегитимными действий суда Великобритании, который заморозил средства бизнесмена. МИД России уточнил число пропавших после наводнения в Непале россиян. В зоне бедствия находится 11 человек, сообщил официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, ранее была информация о 12 пропавших россиянах, но теперь выяснилось, что одна девушка была долгое время без связи, и на тот момент она не могла проинформировать своих родных. Потом россиянка вышла на связь, с ней все в порядке. Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника 26 августа. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в Непале и в Тибетском автономном районе Китая. Погибли больше 1000 человек. Противостоять травле в детской среде необходимо на уровне государства, школы, семьи и специалистов. Об этом заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. В таких случаях необходимо сразу обращаться к директору или классным руководителям. Если школа не может решить вопрос, следует подключить органы управления образованием, полицию, прокуратуру или уполномоченного по правам ребенка. Также она посоветовала создавать в классах объединяющие проекты, а дома формировать доверительную атмосферу. Сомнолог Владимир Ковальзон в беседе с НСН раскритиковал измерение качества сна с помощью умных часов. Также, по его мнению, чем меньше беспокоишься о плохом сне, тем лучше спишь.
3: Умные часы – это не настоящий прибор, это игрушка. Для сна нужно обязательно регистрировать электрическую активность головного мозга, глаз и мышц. Критерии, без которых вы не можете понять, нормальная у вас структура сна, ненормальная. Идет кампания очень вредная, что не поспал, значит, у тебя будет там рак, Альцгеймер. Люди еще больше тревожатся. Становится. Это все чушь. Чем меньше люди об этом думают, тем лучше они будут спать.
2: Ранее испанская психолог Розер Горд объяснила, что умные часы могут иметь обратный эффект, так как люди становятся одержимыми качественным сном, и именно это мешает его достичь. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Очень я надеюсь, что это будут транслировать. Всем поклонникам футбола следующая информация посещается. Итак, аргентинский футболист Карлос Тевес будет играть свой прощальный матч в этом году. Очень много легендарных имен в этом году попрощалось и на чемпионате мира и так далее. Все мы это видели. Уходит целое поколение, но новое тоже уже появилось. Понимаете, и почему?

0: Он на поле выйдет с Лионелем Месси и с еще одним футболистом, с которым он в свое время играл за Манчестер Юнайтед с 2007 по 2009 год, а зовут его Криштиану Роналду. Короче говоря, оба футболиста, ну, так же, как и сам, собственно, Тевис, он-то как это все организовал, а эти оба дали согласие на участие в прощальном матче. Вот теперь интересно, будут и показывать или не будут показывать, или будем просто с вами смотреть Гарри Поттера на ближайшие 10 лет. Хотя посмотреть бы хотелось. Я не поклонник футбола, но такой матч я посмотрел бы. Тем более они будут играть в одной команде.
1: Реклама на 107 FM.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0+. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: белой полосе.
1: За сценой.
2: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о свежем сингле группы «Ёрш» и узнаем, кто ведет новую программу о музыке и музыкантах на нашем радио. Группа «Ёрш» представила новый сингл «На кураже». В новом треке музыканты рассказывают о любви, которая постепенно выходит из-под контроля, и одновременно о желании оставаться собой, даже когда вокруг пытаются навязать свои правила и ожидания. О том, как была написана песня «На кураже», рассказывает лидер команды Дима Сокол.
3: Эта песня получилась достаточно личная. В ней я попытался провести такую некую параллель между, наверное, своей какой-то молодостью, ностальгией по ярким денькам, когда я был, знаете, такой молодой, горячий панк-рокер, неформал. Вот, занимался какой-то ерундой, постоянно где-то пропадал, создал группу. Периодически меня там где-то с собаками искали, переживали за меня близкие. И вот в песне проводится такая же параллель, что лирический герой очень беспокоится о судьбе девушки, которая ведет такой вот образ жизни рок-н-ролльный. Но как бы останавливать ее и там как-то контролировать, наверное, он не собирается и не хочет по той простой причине, что в ее отражение он видит свой собственный портрет. То есть получился такой метафоричный образ, вот, который я списывал со своих юных лет.

0: Сингл «На кураже» уже доступен на всех цифровых площадках. На нашем радио стартовала новая программа Александра Минаева «Здрасте, нафиг». По понедельникам лидер группы «Тайм-аут» будет приглашать в студию музыкантов и тех, кто много лет находился по ту сторону сцены и хорошо знает музыкальную кухню изнутри. В программе гастроли и концерты, закулисье, смешные случаи и истории, которые обычно остаются за кадром, без формальных вопросов и заранее подготовленных ответов. Только разговоры о музыке и воспоминания тех, кто наблюдает индустрию своими глазами. Слушайте «Здрасте, нафиг» на нашем радио по понедельникам в 22 часа. Гостем первого выпуска стал Илья Кнобенгов. Ну а послушать его с лидером группы «Пилот» можно на сайте наши.ру в разделе «Подкасты». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: «За сценой». Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, только что тоже посмотрел новость в интернете о том, что искусственный интеллект, там какая-то одна из этих вот GPT, ну, короче, не знаю, то ли OpenAI, я не разбираюсь, их там много, какая-то одна из них. Вроде бы сегодня ночью должна выйти новая обновленная модель, но перед тем, как выпустить, ученые решили там через каких-то агентов, 10 тысяч агентов, вот, узнать, что вообще может. А вы знаете, что есть такое понятие, как математические задачи тысячелетия, одну из которых решил, в принципе, Григорий Пелерман. Их, по-моему, 7 всего. И вот вторую буквально за двое суток решил искусственный интеллект. Если, в общем, за решение каждой из этих задач дается $1 миллион. Вот, Пелерман отказался от этого $1 миллиона, а вот искусственному интеллекту там что-то как-то, вот я не знаю, дадут ему или не дадут, но он тоже решил одну из задач тысячелетия. При всем при этом, чтобы понимали, я тут читал статью буквально тоже сегодня, что-то все это сыпется вместе все и как-то сразу. Один из крестных отцов искусственного интеллекта сказал, что мы слишком быстро развиваем его, и это может грозить человечеству опасностью. Вот, поэтому, если вдруг не знаете, что дома посмотреть, у меня тут родилась идея. В свое время мы как-то с друзьями, ну, фильм же всегда очень сложно выбрать в конце, там, да, ну, такой вечеринки, когда взять и что-то там посмотреть вместе. И мы всегда брали через IMDb самый худший рейтинг. Брали самый худший и смотрели эти фильмы. Забавно, капец вообще. Все, и у тебя больше времени остается общаться, потому что фильм, ну, на самом деле, такой днище, что дальше некуда. Так вот, оказывается, собрали 50 фильмов, которые вошли в историю как худшее мировое кино. Значит, «Фикшн Горизонт» собрал 50 картин, которые особенно сильно раздражали критиков и зрителей. От неудачных сценариев и провальных постановок до так проектов, ставшим синонимом плохого кино. Короче, 50 мест. И вот я тут не понимаю в данном случае. Если ты выбираешь 50 худших фильмов, то какое место хужее? Первое в этой 50-ти. Ну, ты занял первое место в худших фильмах, правильно? Или все же 50-е худшее место получается? Потому что, глядя на этот рейтинг, понимаешь, что в общем, на 50-м месте находится фильм с рейтингом IMDb 1,9. Есть, кстати, друзья, похуже. Есть похуже рейтинги, можно посмотреть, там все это прям увидеть, список вообще. Их можно найти в интернете, там прям... Там вот... Сразу полюбишь российское кино 90-х. Прям думаешь, что не так уж и плохо у нас снимали эту чернуху. Бывает и хуже, прям гораздо хуже бывает. Короче, а как вот тут быть? Смотрите, потому что на, в общем, 50-м месте находится IMDb рейтинг 1,9, а на первом месте 50 худших фильмов находится фильм с рейтингом 3,8. Наверное, получается, 50-й все же хужее, да? Вот как бы, ну, это худшие 50 фильмов, и вот он хужее, получается, тот, который на последнем месте. Короче, на первом месте рейтинг 3,8 — это «Мстители» 98-го года, не путать с Марвеловскими, пожалуйста. Вот, это фильм о секретных агентах. Ума Турман, Шон Коннери там играет и Райф Файнс. Ну так, на секундочку. Актерский состав нехилый, вот 3,8 рейтинг. Это первое место 50 худших фильмов. Сейчас я вам скажу, какое первое место. Если вам в выходные посмотреть будет нечего, то 1,9. Вышел он в 2008 году, занимает почетное 50-е место. Ну, как бы дальше уже нету. Там уже снизу могут... Не, ну хотя, в принципе, могут и постучать. Где наша не пропадала. Тоже катастрофический фильм называется. Он задумывался как пародия на популярные блокбастеры, поп-культурные явления конца 2000-х годов. Вместо этого он просто сделал еще хуже по худшим фильмам. Ну, то есть, как бы, хуже и хуже. Лучшего. Оказывается, видите, можно. В общем, если не знаете, чего посмотреть, вот, попробуйте такую, кстати, забаву вместе с друзьями и потом обсудить эти фильмы. Поверьте, некоторые фильмы вас настолько сплотят, что вы, может, даже видеться больше не захотите.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, давайте про деньги поговорим с вами. Про чужие деньги, про те, которые вы хотели бы зарабатывать мы сами, но пока что мы сами. Ну, вы поняли. Москвичи сочли справедливой среднюю зарплату размером... Я сейчас держу паузу. Сколько именно? Выше всех... Пока мы держим в голове, я специально же тяну время, вы же понимаете, да? Такой человек неприятный. Выше всех в столице свои компетенции оценивают программисты. Разработчики считают справедливой заработную плату на уровне 320 тысяч рублей в месяц. При этом на рынке им предлагают зарплату меньше, ниже, в 310 тысяч. Они 320 хотят, тут вот 310. Бедные программисты. В топ-5 запросов к размеру справедливой зарплаты, ну, так вот так мы считаем, да, что это было бы справедливо, вошли, так, аналитики, 215 тысяч рублей. ИТР. Понятия не имею, как это расшифровывается. Простите, ИТР. Ну, как-то шифровывается. Ну, мог бы и проверить, но я этого не сделал. Вот, напишите, что такое ИТР. 210 тысяч рублей. Врачи и сисадмины хотят получать по 205 тысяч рублей. А также менеджеры по закупкам и продажам по 190-195 тысяч рублей. Мам, дорогая. Ранее сообщалось, что самую высокую зарплату в Москве в августе предлагали врачу, акушеру, гинекологу в медицинском центре и водителю грузового автомобиля. Собственным транспортом от 350 тысяч рублей. И на втором месте оказались врач-косметолог и врач-стоматолог-ортопед. Стоимость их труда оценили в сумму от 300 тысяч рублей. Ну, а москвичи сочли справедливой среднюю заработную плату в размере 165 рублей. А где, скажите, искать справедливость? Где справедливость?
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. Контейнер масла. Железно.
1: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: Воронежский студент стал лучшим сварщиком страны. Насколько подорожают смартфоны и ноутбуки в воронежских магазинах? Когда закончится реконструкция главной пешеходной улицы Воронежа? Воронежская теннисистка рассказала, что помешало ей обыграть первую ракетку мира. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудили инвестпрограммы коммунальных организаций на 2027 год. Объем финансирования составит свыше 18 миллиардов рублей. Это на 48% больше плана текущего года. С начала года рассмотрели 71 программу, 50 из них новые. Министр тарифного регулирования Людмила Шелякина вспомнила, что инвестиционной программе определяют конкретные объекты и объемы финансирования, которые позволяют модернизировать сети и производственные мощности, повысить надежность и качество коммунальных услуг. С этого года инвестпрограммы обязаны разрабатывать и концессионеры, единые теплоснабжающие и гарантирующие организации. Александр Гусев отметил, что подготовка к зиме идет планово, однако отдельного внимания требует создание замещающих мощностей, укрепление систем теплоснабжения и защита крупных объектов ЖКХ от поражения беспилотниками. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием, главой Воронежской митрополии. В частности, обсуждалось проведение 13 сентября общегородского крестного хода, приуроченного ко дню памяти собора святых Воронежской митрополии, а также проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Одной из тем беседы стало начало возведения музея икон святителя Митрофана Воронежского. Будущий музей станет не только местом хранения церковных святынь и исторических свидетельств, но и центром духовного просвещения. Его экспозиция расскажет о жизни, служении и трудах архипелага по устроению Воронежской епархии и о почитании угодника Божия в разные исторические периоды. Еще митрополит Воронежский Лискинский Леонтий представил губернатору Александру Гусеву питьевую воду «Митрофановская», выпуск которой начался в конце августа на заводе «Глобальные напитки» в память о небесном покровителе Воронежа при участии региональной торгово-промышленной палаты. Проект является благотворительным. Вырученные от этой продажи продукции средства будут направлены на строительство нового корпуса православной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского. Губернатор положительно оценил реализуемую инициативу и в очередной раз подтвердил готовность правительства региона оказывать необходимое содействие социально значимым проектам Воронежского метрополии. В региональном правительстве состоялось заседание Совета министров по научно-техническому развитию на тему формирования спроса бизнеса на результаты научных исследований и разработок. Его провел заместитель губернатора Игорь Лотков. Участники обсудили успешные примеры того, как предприятия реального сектора участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Он также отметил, что власть, наука и бизнес должны системно взаимодействовать, чтобы инновации быстрее приходили в экономику региона. По итогам заседания сформируют перечень рекомендаций, они помогут перенести успешный опыт на другие отрасли. В Воронеже стартовал архитектурный фестиваль для детей и подростков «Зодчество дети». Он вырос из детского дня форума «Зодчество ВРН». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в программе «Выставка», мастер-классы, панельные дискуссии. Основной день – 12 сентября. Там пройдут лекции, интерактив, презентации итогов воркшопа. Организаторы приглашают детей, подростков и родителей, которым важно, каким будет город – удобным, безопасным и дружелюбным к детям. Это были новости региона.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: А ей уж 80. Помните, да, откуда эта фраза «из любовь и голуби»? Назвали возраст старейших жителей Москвы сейчас. Старейшим жителям Москвы больше 100 лет. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения столицы. Самая старшая жительница столицы сейчас 108 лет, а самому старшему мужчине в Москве 105 лет, говорится в сообщении. Ранее мэр столицы Сергей Собянин назвал среднюю продолжительность жизни в Москве. По его словам, этот показатель составляет 80 лет. Градоначальник отметил, что активное долголетие москвичей обеспечивает не только инфраструктура здравоохранения, и их вовлечение в культурную и общественную жизнь. Ну, то бишь, московское долголетие такое, как так называемое. Оно, в принципе, работает. Я знаю, что очень многие пенсионеры сейчас стали пользоваться, даже жители моего дома, жительницы в основном, потому что, мы мужики, конечно, ленивые в этом плане, будем честными. То ли мы слабее, то ли так природа складывается, что мы не можем ходить. А вот женщины, скажем так, старшего возрастного, возраста, старшего возраста, ходят на...

0: входящих в подъезд, у меня как-то желания нет, потому что у нас, в общем, далеко подъезд от скамеек находится, плохо видно будет. Это она будет бегать туда-сюда, а спорт и я — это вещи, ну, живущие параллельно в этой жизни. Вот хотел у вас спросить, вы как рассчитываете? Чем вы рассчитываете заниматься на самой пенсии? И вообще, хотите ли выйти? Или прям работа — это наше все, поскольку... Вы на вашей работе реализуетесь, вам классно, здорово, и сидеть дома без работы совсем, это прям будет тяжело. Напишите, пожалуйста, давайте по наших пенсиях поговорим, помечтаем, подумаем. Вообще, любые рассуждения насчет пенсии, вашего выхода абсолютно точно принимаются через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все работает.
1: Реклама на 107 FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрея» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
4: Ограничение 16+.
3: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Ну что, господа, все предпенсионеры, это я вас спрашиваю, поскольку ну, все же мы перед пенсией находимся, как вы вообще относитесь к пенсии, вообще планируете ли работать на этой пенсии, вообще какие планы? Может, у вас там уже все четко расписано, вы уже знаете, что, допустим, там срок достиг, ну, возраст, срок, ну, в данном случае срок, да, когда уже все, дальше только витаминчики, принимайте припарки и подорожник, на царапинку клади. Вот, и что дальше делать вы вообще планируете? Вот, поехали. Вот выйду на пенсию лет через 20. Буду с утра до вечера играть в компьютерные игры. Но, правда, смеющийся смайлик нарисовали. Ну, а что нет? Может, ну, а что? А вдруг получится? Вот, смотрите. Пишет нам Виталий из Санкт-Петербурга. Давно же один. Все есть, что нужно. Поэтому 70% своей зарплаты откладываю. И думаю, лет через 8 выйду на пенсию и буду жить спокойно. А заниматься чем будешь, Виталь, ну вот чем бы, ну вот, окей, вышел. Ладно, неделю ты посидел, повтыкал, почесал пузо, там, встал во сколько хотел, ладно, там, загулял какое-то время. Ну понятно, потом-то утром проснулся, помылся, все. Что дальше делать? Вот, чем будешь заниматься? Ну, вообще невозможно, если есть работа. Вот я спрашиваю тебя, раз у тебя так близко уже 8 лет, поэтому скажи, ну так, планы. Но пусть они осуществляются, потому что мы же, блин, целиком и полностью в нашей работе погрязли, и жизни не остается. Мы на работе больше времени проводим, чем с нашими семьями. Здравствуйте, Дмитрий. С такой зарплатой придется работать на пенсии, если доживу. А так бы не хотелось работать, а если бы пенсия была достойной, пишет нам Олег из Тулы. Дим, привет. А мне сегодня 35 исполнилось. Да, это пенсии как до луны. Не свистите, Сережа Леший. Во-первых, с днем рождения, Серег, тебя. Вот, пусть все у тебя получится в жизни. А потом, ты знаешь, я так тоже в 35 думал. Да ну тут до пенсии еще это все. 15 лет, ты че? И то, если не поднимут срок, тут уже тоже пишут, ну, срок нашего действия. Мало ли, вдруг человек лекарство придумает вот сейчас в ближайшее время, и мы будем жить долго-долго и работать много-много. Так, доброго дня. Я офицер Вооруженных сил Российской Федерации. На пенсию очень хочется, но не пускают. Сейчас увольнений нет. И тут вспоминается фильм «Робокоп». Мужик умер, а его все равно заставили ходить на службу. Ну, это ваши страхи. Держитесь там, правда. Хотелось бы, чтобы все было вовремя, вообще, чтобы мир был. Привет, Димон. До пенсии, допустим, дожить еще надо, а то как поднимут пенсионный возраст, и все на предполагаемой пенсии будут работать. Ну, а если серьезно, буду на даче компотик крутить и яблоками торговать, пишет нам кто-то, не подписываясь. Так, друзья, что насчет пенсии? Думали, не думали, чем бы вы занимались? Вот, ну вот представьте, ты просыпаешься утром, дети взрослые, жена такая же, как ты, и тоже пока встанет, пока рот откроет, ты уже успел сбежать на кухню. Вот, без всяких этих... Ну, как-то уже притерлись за многие годы жизни вместе. И все, а на работу идти не надо. Вот что делать вообще? И Малышева уже закончилась. Должна, что она когда-то закончится. Она вообще есть там или нет? Или какие там ее там эти передачи у нее? И все. И мужское и женское тоже закончилось. Они уже как бы тоже вышли на пенсию все. Что делать вообще? Скажите, пожалуйста. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. И как вы вообще с оптимизмом ли смотрите на будущую пенсию? Или все же с жуткими сомнениями?

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
9: Как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google, Яндекс, они встретились, их потом видели вместе.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Ничто не предвещало. Мы молоды. Но о пенсии разговариваем в этом часе. Чем собираетесь заниматься вообще, если собираетесь заниматься вообще чем? Как? Пишите. Уволюсь в день получения первой пенсии. Месяца два буду отсыпаться. Потом заначка закончится и снова на работу. Пишет нам Юрий. Полтора года до пенсии. Юр, я надеюсь, что вот что-то получится. Что-то вот как-то все сложится. Будет все здорово. Я на пенсии. Мечтаю помогать внукам. Стоит смайлик. Пусть дети работают, правильно, а что дома сидеть? И не боятся рожать. А я им буду помогать во всем. Не заменять родителей, а именно помогать. Водить на кружки, забирать из садика, посидеть, пока молодые сходили в кино или просто побыли вдвоем. Вот моя мечта на пенсии. Сколько вам лет, скажите мне? Вам 20 пока еще, что ли? Откуда столько сил, я не понимаю. У меня вот сейчас подруга может стать бабушкой, ей 43 года. Она собирается становиться бабушкой, она сейчас свою личную жизнь устраивает. Она говорит, она дочери сказала, очень тебя люблю, ты безумно классно, все здорово, и зятя люблю, и вы вообще великолепны, рожайте, меня не трогайте. У меня дела, у меня личная жизнь. 44, ну что это, это же вообще прям девчонка еще. Я бы уже сейчас пошла на пенсию, устала работать, пишет нам Настя. А если серьезно, то я бы работала на удаленке и по возможности посещала мероприятия долголетия, как это делают мои знакомые. И спорт, и кино, и экскурсии, я прям завидую. А еще у пенсионеров льготные билеты на самолеты, тоже повод не сидеть дома, но еще как минимум 15 лет пахать, пишет Настя. Вот этот ваш минимум давайте пугает. Давайте не будем думать про это. Знаете, как вот сомнолог в новостях сказал, меньше думайте, что у вас плохой сон, будете крепче спать. Так и тут. Если болит голова, значит много думайте. Перестаньте думать, перестанет болеть голова. Давайте не будем думать о том, что пенсионный возраст могут еще увеличить. Мне 56. Моя мама в моем возрасте была уже 6 лет как пенсионерка. Ушла по горячей сетке. А мне еще 4 года работать. Что делать потом? Будет возможность, буду работать. Когда перестану работать, активное долголетие мне в помощь. Надеюсь, к тому времени программа эта будет адаптирована под наше поколение. Так она все равно идет с легкой задержкой, вы же понимаете, да? Потому что сейчас уже, ну, я думаю, да, ну, как бы должны. Мы же и будем там преподавать. Так, я планирую жить лет до 86 в деревню. Буду гнать дистиллят и незаконно им банчить. Именно поэтому я сажаю плодово-ягодные растения, пишет нам Танюха. Вот. Таня, откуда, не скажу. Это все анонимно. Напомню, чрезмерное употребление дистиллята вредит вашему здоровью. Доброго дня, Митенька. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Очень печальная тема. Я в этом году должна выйти на пенсию, но увы, при самом хорошем раскладе еще 3 года работать, а при, в общем, плохом 5. И я бы и работала, не уходила никуда, если пенсию платили. А так фигушки, работа еще молодая, а денежки тю-тю, обидно. Добрый день, на пенсии работать буду по мере сил, но планирую, ну, то же самое делать, что и Таня, и выращивать различные экспериментально острые перцы. Да в пенсионном возрасте уже страшновато экспериментально острые, а вдруг не добежишь? Это же такое дело... Оно ж потом же, ну, как, не знаю, щиплется, там же уже кожа другая, все другое, ну, не знаю. Так, на пенсии, если получится дожить, что мне тут? Ага, кожаные изделия, крутые. Кстати, крутая коняка, между прочим, крутую коняку сделали. Вот, брелок такой. Точно буду заниматься двумя вещами. Читать книги в запой и шить из кожи сувениры и подарки. А глядишь и на продажу. Сейчас времени не хватает катастрофически. Дратуйте, Митя, дратуйте. А, потому что. Вот, на пенсии все то же самое. Будет делать жидкость и плодовый смузи. Слушать наше радио, лепить детям свистульки из глины. Главное, не перепутайте. Это мало ли, там, из острого перца. И писать матерные стишки, публикуя оные в тогда уже межгалактический интернет под ником «Потому что». Давай. Так, ну не настолько же, как в старой рекламе «Все вопросы к Яндексу». Я не знаю, о чем вы сейчас. А, в этом смысле. Все, я понял. Добрый день. Дима, здравствуйте. Я, наверное, буду работать, потому что на эту пенсию вряд ли можно будет жить и не работать. А моя мама сейчас в активном долголетии, поет в двух хорах и участвует в дефиле. Не работает, потому что папа работает. А так бы пришлось, да? Ну вот, будем честными. Наша, здравствуйте. Мне 51 год, уже 2 года на пенсии. Пока не работаю. Спортзал, прогулки на... Ну, 51, мне, блин, уже в следующем году будет. Спортзал, прогулки на природе. Вот, иногда просматриваю вакансии, но пока ничего не нравится, пишет нам Алексей. Дмитрий, еще раз пишу. Здравствуйте. Так. Так, а как ты сказал, чесать пузо и лежать одному на, в общем, диване, я могу годами. А вообще хочу уехать на, так, Цимлянское водохранилище, купить маленький домик с садом, делать свое личное, ну, вы поняли, и отдыхать. Ну, то, что Минздрав предупреждает. Что-то как-то... Сейчас мы пока живы и здоровы покупаем, а тут, видите, им своего хочется. Так, друзья, что на пенсии планируете делать? Ну, вот, ваши идеальные и неидеальные. Как вообще вы смотрите, с оптимизмом или с пессимизмом в это будущее пенсионное? Напишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, неожиданно я у вас спросил, сам не знаю почему, то ли кризис среднего возраста наступает, а мотоцикл я не хочу себе, поэтому у меня есть вы. Если что, то что вы собираетесь делать на пенсии? Спросил я у вас, и как вообще у вас с этим дело? Вообще в светлое, ну как бы легко смотрите в будущее или пасмурно там все у вас? А до пенсии еще дожить нужно, это очень огромное количество таких пришло сообщений, здесь я не шучу. А дальше, на пенсии буду работать, потому что я птичка трудоголичка. Так, здесь понятно. На пенсии через 5 лет планирую открыть свой барчик для наших. Владимир из Новосибирска. Володь, все классно, но насчет баров и вообще всех вот этих учреждений общепита нужно много просчитывать, нужно многое понимать и так далее. Только с виду кажется, и в киноках, ну и так далее. Если я сейчас не душню, у меня тоже была такая мысль в свое время, мы даже просчитывали, бизнес-план составляли, но там, короче говоря, чтобы залететь и потом устоять на ногах, там нужно столько всего, что будь, пожалуйста, аккуратен, чтобы не было потом, что вышел на пенсию, барчик сделал, единственный посетитель ты. Вот. Понятно, что надолго хватит, но и просыхать же иногда будет нужно. Так, дальше. Добрейшего дня. До пенсии всего 1.5 года осталось. Ухожу раньше по многодетности. Жду не дождусь. Помимо пенсии есть пассивный доход, поэтому планирую путешествовать, ведь на свете столько мест, где я ни разу не была. Всем желаю того же. Спасибо большое, и у вас все у вас пусть получится, и все будет стабильно, и так как вы хотите. Так как вы себе в голове нарисовали, это правда очень важно. Добрый день, здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте. У меня северный вредный стаж выработан, поэтому пенсия в 50. Ну, дочу выучить надо будет. Так что в 53 уволюсь с севера и буду искать работу рядом с домом, который сейчас строю. Работать надо все равно. На пенсию не вытянешь, пишет нам Леха. Лехе 46 всего лишь. Наши, здравствуйте. Мне уже 40, и я увлекся, ну, вот этим вот жидковарением. 8 лет уже. Вот. Оборудования очень много, и не только для крепких. Также делаю домашние колбасы и сыровяленые изделия. Следующее – это изучение сыров, но пока времени нет. Вот это все как раз пригодится мне на пенсии. Да. Да, ладно. Митя, привет. Здравствуйте. Мне 56. В моих пенсионных мечтах на даче варить пенное, изготавливать напитки покрепче, заняться сельхозработами. Думаете, нормально будет вот это вот в пенсионном возрасте стоять каком кверху? Думаете, нормально? Там же еще ж поясница, там же пояс нужен будет из собачьей шерсти, звездочка, чтобы как-то, ну, дышать носом. Вот, ладно, погнали дальше. Вспомнить навыки игры на гитаре, чтобы соседи держать в тонусе и неспешные прохваты на мотоцикле. Пишет нам Кирюха с улицы Свобода. Ну, в принципе, круто, но... Ладно. Так, Дима, здравствуйте. Скорее всего, буду работать, пока могу, потому что работу свою люблю, но хотелось бы уехать в Тибет на ПМЖ или уехать на место написания и изучать книгу мертвых. Ничего себе. Добрый день, Дмитрий. Я хочу, чтобы сын стал очень хорошим инженером с большой зарплатой и отправлял меня путешествовать на пенсии. Это вообще был прям вот идеальный вариант. Причем мне достаточно внутреннего туризма. Хочу все наши города исторически посмотреть. И если совсем еще повезет... У меня была большая соломенная шляпа, и я такая акварельки пишу на пленэрах в этих городах. И вишенки, Катя, чтобы на этой шляпе были еще такие пластиковые вишенки. Это однозначно. Чтобы бабулька была прям, ну такая, прям бодрая, классная. На свою пенсию вряд ли я так смогу, но если что, компотики на даче, да, и в шляпе, сказала Екатерина. Катя, пусть все и с сыном получится, и так получится, но чтобы шляпа была с этими вишенками, это прям нужно. А еще всегда в загашнике с подругами встречаться, когда осенью, когда будет прохладно, чтобы была серебряная фляжечка и серебряные стопочки. Я раз видел таких женщин, стоя в очереди в Пушкинский музей за, в общем, билетами. Это было фантастически красиво выглядело. Так, друзья, прощаюсь с вами до завтра. Ну, в общем, тяжелое в руки не берите. Пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525. Санаторий Дзержинского. Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами, детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
5: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
7: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Для скорейшего прекращения военных действий на Украине Вашингтон мог бы прекратить оказывать помощь Киеву. Такое мнение высказал помощник президента России Юрий Ушаков. В интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину он также отметил, что в период президентства Дональда Трампа объем помощи, которую оказывает Киеву США, заметно снизился. Помощник президента допустил, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут продолжиться. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как напоминает сайт nsn.fm, Владимир Путин и Дональд Трамп накануне час общались по телефону и обсуждали возможности достижения мирного урегулирования на Украине. В Кремле прокомментировали данные Минфина о дефиците бюджета. Как заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, руководство России обеспечивает макроэкономическую стабильность и при нынешних бюджетных показателях. Поэтому дефицит бюджета, который представляет из себя подвижную цифру, не должен вызывать опасений. Песков также подчеркнул, что вопрос о повышении налогов из-за бюджетных показателей на повестке нет. МИД Венгрии не называет дату высылки российских дипломатов из страны. Министерство иностранных дел не желает в настоящее время разглашать какую-либо дополнительную информацию относительно высылок, ответило ведомство на запрос агентства РИА Новости. Накануне глава венгерского МИД Анита Орбан заявила о высылке 10 российских дипломатов. При этом она утверждает, что этот шаг не означает разрыв дипломатических отношений с Россией. В самом посольстве сообщили, что оно продолжит работу в интересах продуктивного диалога между странами. Противостоять травле в детской среде необходимо на уровне государства, школы, семьи и специалистов. Об этом заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. В таких случаях необходимо сразу обращаться к директору или классному руководителю. Если школа не может решить вопрос, следует подключать органы управления образованием, полицию, прокуратуру или уполномоченного по правам ребенка. Также она посоветовала создавать в классах объединяющие проекты, а дома формировать доверительную атмосферу. Южнокорейский автопроизводитель Kia прокомментировал регистрацию в России 9 своих товарных знаков. Как пояснили в Hyundai Motor Group, в состав которой входит Kia, это стандартная процедура, направленная на защиту существующих прав на торговые знаки. Изменений в отношении деятельности в России нет, сказали в компании. По данным Роспатента, компания Kia подала заявки на регистрацию 9 товарных знаков в виде логотипа Kia, и они были зарегистрированы. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята, и добро пожаловать в лучшее шоу в обозримой вселенной, в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной, где вас приветствует компания добрых проверенных друзей в моем лице. Ну, а напарник пока еще не до конца оправился от где-то схваченной какой-то заразы. В общем, где-то чего-то подхватил, то ли сопли, то ли температура. В общем, давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. Рассчитывал он, что за 4 дня оклемается и придет на работу сегодня, но не смогла. Как в том анекдоте, не шмогла. Так вот,

0: Чтобы я понял, что вы эту песню знаете, что мы с вами на одной волне, на одной частоте, на одной, в одной тональности и в одном многозвучии, можно так сказать, находимся. Сегодня будет, ребята, буквально одна строчка. Ну, потому что, мне кажется, не узнать эту песню невозможно, но поэтому давайте вот... Проведем эксперимент. Итак, ребят, строчка, она очень простая. Там крокодилы, львы и гориллы. Вот и все. Больше никаких подсказок не будет. Если вы знаете, что это за песня, то отпишитесь, пожалуйста, через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
1: Реклама на 107 FM.
2: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы подведем итоги музыкальной загадки, учитывая скудность раздаточного материала. Всего одна строчка о том, что там крокодилы, львы и гориллы. Можно было предположить, что будет ряд неверных ответов, как то там из Айболита, «Не ходите, дети, в Африку гулять», песня «Красной шапочки», вот это тара-тара-тара. Нет, ребят, это же вот, ну вы же все помните, мы же на этом выросли.
2: Вечером в среду

0: И вечно улыбающийся позитивный дядь Сережа. Конечно, для участников этой игры Сергей Евгеньевич Супонев, замечательный телеведущий нашей с вами юности и детства. Так, повспоминали, смахнули ностальгическую слезу, и давайте, как обычно, после обеда о чем-нибудь порассуждаем, подискутируем. Дело в том, что я тут в новостях где-то промелькнуло то ли вчера, то ли позавчера сообщение о том, что создаются сейчас какие-то специальные органы, там, не знаю, комитеты, горячие линии для того, чтобы разрешать конфликтные ситуации в школе. Ну, то есть мы с вами представляем, да, имеется некая социальная группа, именуемая класс или там параллель, в которой возможно возникнуть, да не то что возможно, в которой наверняка возникают конфликтные ситуации. На той или иной почве мы сейчас это не трогаем. Но сейчас формируется целый орган, который будет призван решать эти конфликтные ситуации. Я вот о чем подумал. Когда я учился в школе, и если бы я пришел... Ну, как это должно выглядеть, ребят? Сами дети, либо их родители, скорее всего, потому что дети еще несовершеннолетние, родители по просьбе детей будут обращаться в этот орган и, как бы говорить, примите меры. Я о чем подумал? Если бы я, допустим, в каком-нибудь, ну, там, условно, в четвертом, в пятом классе пришел домой и сказал: пап, меня там Димка из Б-класса бьет, папа бы мне, наверное, задал один единственный вопрос: а ты чё? Ну, то есть, не то чтобы во мне там как бы культивировали, воспитывали агрессию, нет. Просто мы с вами, наверное, были взращены в той парадигме, что дети должны разбираться сами. Взрослые в виде там педагогического коллектива, особо, ну, уполномоченного по делам несовершеннолетних, вмешивались во все вот это, в детский сыр-бор, только когда уже доходило до вполне себе серьезных каких-то вещей. Там, ну, не будем их сейчас озвучивать, до серьезных, да? А на уровне там «меня Мишка обзывает» или «Машка у меня там бутерброд отжимает», разбирайтесь сами. Мы были предоставлены сами себе. Давайте сегодня подискутируем, ребят, с вами обсудим, а нужны ли такие органы, которые будут, цель которых будет именно вот урегулирование подобных конфликтов. Ну, мы же понимаем, там будут конфликты всех уровней. От «он забрал мою стиражку» до уровня «меня гнобят всем классом». Нужны ли такие органы? Должны ли они, нужны ли они? Наверное, вот это будет очень правильная формулировка вопроса. Потому что мы понимаем, что это какие-то деньги, это какие-то ресурсы, это какие-то будут туда специалисты привлечены, там, психологи, прочее. Я не знаю, не знаю, кто туда будет привлечен, но кто-то будет привлечен. Это не будет нейросеть. То есть, соответственно, каких-то ресурсов потребуют. Соответственно, потребуют каких-то денег. Нужно ли все это или не нужно? Давайте сегодня поговорим об этом. Мне интересна ваша точка зрения, потому что я знаю, многие из вас родители, а кто-то уже и бабушка, и дедушка. И вот ваш взгляд на этот вопрос будет очень любопытен. Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня, ребята, мы работаем в режиме дискуссионного клуба, рассуждая над вопросом, нужны ли специальные органы для урегулирования конфликтов в школе между детьми. Давайте их так называть, потому как, ну, дети и есть дети. Приветствую. Раньше родители урегулировали сами, а так... Дети сами разбирались. И фиг с ним, что фингал с фингалом пришел. Не вижу смысла в этих комитетах, пишет Олег из Тулы. Кстати, знаете, вот про разборку родителей. Ребят, это не в качестве рекламы. Это, знаете, вот хотите посмотреть, как это иногда бывает? Как иногда бывает. Есть такой режиссер Роман Полански. Он снял «Ребенок Розмари». Ужастик, но я вам сейчас не про это. Есть у него фильм потрясающий, называется «Резня». Там, знаете, это сложно назвать фильмом, потому что, скорее, знаете, такой телеспектакль, назовем это так. Там 4 действующих персонажа, родители двух детей, которые подрались. Ох, там как раскручивается сюжет, когда родители решают, знаете, вот подрались два ребенка, и они решают как бы, ну, этот конфликт замять. И как там все раскручивается, прям рекомендую. Роман Полански, «Резня». Сложная тема, пишет кто-то из наших. Я смогла дать сдачи, дочь смогла. Младший сын может, а вот средний сын не может. Как стал изгоем с подачи учителя, в том числе в первом классе, так до 9-го им и остался. А могли бы погасить это в самом начале. Ну, если преподаватель в этом участвовал, и как бы он был инициатором, то, мне кажется, здесь никакой комитет не способен разрулить подобную ситуацию. Ребят, ваша точка зрения интересна. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
3: Другие точно знают. Иногда ветер меняет направление.
2: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00.
5: Категория 16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы в нашем импровизированном дискуссионном клубе обсуждаем вопросы, нужны ли специальные органы, ну, назовем их условно, комитеты, которые бы призваны были решать вопрос конфликтной ситуации детей в школе. Вот о чем вы пишете. Сложная тема. Не нужны никакие органы. Нужно растить здоровое, здравомыслящее и сильное поколение. Мы своим сисюканьем с детьми делаем их слабее, не готовыми к реальности жизни. В итоге получается то, что получается. Имеет место быть такая точка зрения. Нельзя так делать. Конфликтная ситуация должна решаться между детьми без взрослых. А если из этих детей вырастет: «А что ты мне сделаешь? Я на мобилу тебя снял, а я заяву напишу». Раньше рот открыл, могут и закрыть резко. Чтобы старшим хамить, вообще такое было невообразимо. Место в транспорте уступить, ну, это было вполне себе нормально. В общем, вот такая точка зрения. Добрый вечер. Нужны. Я тоже из поколения, разбирайтесь сами. И помогло мне только наличие братьев, потому как с моей комплекцией, ну, была самая маленькая худая в классе, разборщик из меня был так себе. Такие органы нужны, но насколько компетентные люди там будут работать, ну, это уже другой, конечно, вопрос. Насколько компетентные, насколько они будут вовлечены в процесс, насколько им самим будет интересно и важно заниматься этой работой, это, конечно, ребят, вопрос уже другой. Сын в младшей школе пережил буллинг. Меня уже тогда просил не вмешиваться, решал все сам. Но он умничка. Словом, решает все и сейчас, хоть и мастер спорта по тяжелой атлетике. Я общалась со школьным психологом, обращалась к классному, и на меня такой ушат всего нехорошего вылили. Не будь я сама педагогом, даже не поддалась бы давлению. Вот. А вот 6-7 класс – буллинг от определенных учителей. Ну, мне кажется, знаете, будучи родителем, мне кажется, ну, мы же не можем сказать, что вот наш ребенок, он не очень хороший, да, а вот ребенок там Ивановых, Петровых или Сидоровых, он хороший, потому что это наш ребенок, это нормально, когда мы говорим, что это наш ребенок, и мы его всячески защищаем. Нынешнему травоядному поколению, видимо, нужны подобные органы, потому что когда ребенок сам решает свои проблемы, родители его оппонента сразу будут жаловаться во всей инстанции. И получается, что тот, кто отстаивает свои интересы дедовским методом, и будет крайним. Проходили уже, знаем, пишет папа Николай. Ребят, ваша точка зрения. Нужны ли подобные органы, которые будут призваны... чья работа будет заключаться в том, чтобы урегулировать конфликтные ситуации. Конфликты могут быть всевозможные в школе, но мы потому что с вами учились и знаем, что это может быть. И как буквально, как спичка вспыхивает конфликт на ровном месте. Нужны ли подобные органы в школе или, на ваш взгляд, это пустая трата денег? Мне интересно знать.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Еще немного ваших сообщений. Привет. Спокойное море настоящего моряка не воспитает. Легкий буллинг в школе никому не помешал. Я именно так в спорт ушел. Спасибо хулиганам. Из Канады пишут, у нас 6 детей, здесь детей не оставляют один на один решать свои проблемы. Агрессия пресекается, еще не успев зародиться, и это прекрасно. За каждым ребенком всегда стоит взрослый, более мудрый человек, который поможет и заступится в трудный момент. Мы спокойно отпускаем своих детей в школу, зная, что их никто там не обидит. Конечно, надо, пишет кто-то из наших. Сейчас дети обнаглели от своей безнаказанности. Если твой ребенок тихий и не может дать отпор, то кто за него заступится? Сейчас чужому ребенку слова нельзя сказать, не говоря уже о физическом воздействии. А так хоть какое-то наказание за своих действия понесут, может. Там дело не в наказании. Там, мне кажется, другие будут механизмы, которые будут призваны разрулить, что называется, конфликтную ситуацию, никого не наказывая. Еще есть мнение. Этим должны заниматься заучи и классные руководители. Ну, мне кажется, что у заучей и классных руководителей сейчас и так, по сравнению с теми вот заучами и классными руководителями, которые были в наше время, мне кажется, у них сейчас нагрузки, вот, которые, ну, скажем так, это не их работа прямая, да? Мне кажется, у них и так этого сейчас выше крыши. Если им накинуть еще вот решение вот этих вот конфликтных ситуаций, хотя, знаете, ребят, тема, конечно, дискуссионная во многом, потому что сколько людей, столько и мнений, и боюсь, что от нашего мнения ничего здесь не изменится. Решение, я так понимаю, уже принято, а значит, соответствующие, ну, назовем их так, комитеты будут созданы, и будем надеяться, что все это во благо.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь. Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
6: Ограничение 0+.
7: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: Воронежский студент стал лучшим сварщиком страны. Насколько подорожают смартфоны и ноутбуки в воронежских магазинах? Когда закончится реконструкция главной пешеходной улицы Воронежа? Воронежская теннисистка рассказала, что помешало ей обыграть первую ракетку мира. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании губернатора Александра Гусева обсудили инвестпрограммы коммунальных организаций на 2027 год. Объем финансирования составит свыше 18 миллиардов рублей. Это на 48% больше плана текущего года. С начала года рассмотрели 71 программу, 50 из них новые. Министр тарифного регулирования Людмила Шилякина вспомнила, что инвестиционной программе определяют конкретные объекты и объемы финансирования, которые позволяют модернизировать сети и производственные мощности, повысить надежность и качество коммунальных услуг. С этого года инвестпрограммы обязаны разрабатывать и концессионеры, единые теплоснабжающие и гарантирующие организации. Александр Гусев отметил, что подготовка к зиме идет планово, однако отдельного внимания требует создание замещающих мощностей, укрепление систем теплоснабжения и защита крупных объектов ЖКХ от поражения беспилотниками. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием, главой Воронежской митрополии. В частности, обсуждалось проведение 13 сентября общегородского крестного хода, приуроченного ко дню памяти собора святых Воронежской митрополии, а также проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Одной из тем беседы стало начало возведения музея икон святителя Митрофана Воронежского. Будущий музей станет не только местом хранения церковных святынь и исторических свидетельств, но и центром духовного просвещения. Его экспозиция расскажет о жизни, служении и трудах архипелага по устроению Воронежской епархии и о почитании угодника Божия в разные исторические периоды. Еще митрополит Воронежский Лискинский Леонтий представил губернатору Александру Гусеву питьевую воду «Митрофановская», выпуск которой начался в конце августа на заводе «Глобальные напитки» в память о небесном покровителе Воронежа при участии региональной торгово-промышленной палаты. Проект является благотворительным. Вырученные от этой продажи продукции средства будут направлены на строительство нового корпуса православной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского. Губернатор положительно оценил реализацию инициативы и в очередной раз подтвердил готовность правительства региона оказывать необходимое содействие социально значимым проектам Воронежской митрополии. В региональном правительстве состоялось заседание Совета министров по научно-техническому развитию на тему формирования спроса бизнеса на результаты научных исследований и разработок. Его провел заместитель губернатора Игорь Лотков. Участники обсудили успешные примеры того, как предприятия реального сектора участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Он также отметил, что власть, наука и бизнес должны системно взаимодействовать, чтобы инновации быстрее приходили в экономику региона. По итогам заседания сформируют перечень рекомендаций, они помогут перенести успешный опыт на другие отрасли. В Воронеже стартовал архитектурный фестиваль для детей и подростков «Зодчество дети». Он вырос из детского дня форума «Зодчество в РН». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив в программе «Выставка», мастер-классы, панельные дискуссии. Основной день – 12 сентября. Там пройдут лекции, интерактив, презентации итогов воркшопа. Организаторы приглашают детей, подростков и родителей, которым важно, каким будет город – удобным, безопасным и дружелюбным к детям. Это были новости региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И это новый час 10-бального шоу, который мы без Андрея Германовича, конечно же, пометуя его добрым словом, желая ему скорейшего выздоровления, посвятим розыгрышу титула «Умника дня». Ну, потому что, ребята, в прошлом часе у нас был дискуссию. У нас очень разнообразное шоу. Вот если вы заметите, у нас и дискуссионный клуб, и интеллектуальные забавы, и разговоры о всяком, и импровизированный гаражик, и чего только с нами не случается в 10-бальном шоу, и все это не считая нашей любимой музыки. Так вот, этот час мы посвятим розыгрышу титула «Умника дня». Все как обычно. Будут два игрока. Будет каждому задано по 10 вопросов и дана минута времени на то, чтобы ответить на эти вопросы. И знаете, я что-то с приходом сентября понял, что вопросики надо делать чуть-чуть полегче. Ну, не то чтобы совсем прям легкотню, но, скажем так, вносить разнообразие, чтобы наравне со сложными вопросами, как какие-то, знаете, которые вот не сразу, ответы на которые не очевидны, попадались и такие, что такие вопросики, чтобы на скорость реакции. Так вот, в скором времени состоится очередное состязание за право обладанием титула «Умника дня». Возможно, одним из участников состязания станете именно вы.
0: Реклама на 107 FM.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк, Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
5: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинский осмотр.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, я готов пригласить вас принять участие в игре «Успеть за 60 секунд» и побороться за титул «Умника дня». Почетные, переходящие, вопросы средней категории сложности. Тут спрашивают, почему шоу? Я же вас не вижу. Ну, это, ребята, имя нарицательное. Понятно, английский глагол «шоу» — «показывать». Но вот радио-шоу, оно как бы... оно рассказывает. Имя нарицательное. Это вот просто сообщение пришло, не мог не ответить. Теперь, что касаемо кодовой фразы, которая нужна для счастья. Давайте оттолкнемся от темы прошлого часа. Мы там про школу говорили. «Домашняя работа». Многим забытое уже понятие. «Домашняя работа». Автор 16-го сообщения будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наши.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И начнем разыгрывать титул «Умника дня». Своеобразная контрольная будет сейчас для Андрея. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, сегодня карточки названы парта первая, парта последняя. Какую выбираете?
2: Парта первая, пускай будет.
1: Парта первая.
2: Хотя в школе сидел на третьей парте.
1: На третьей парте.
2: Да.
1: А ряд какой? Первый, второй, от двери?
2: От двери? От окна первой.
1: От окна первой, понятно, чтобы посветлее было. Итак, парта первая, минута времени, начинаем первый раунд. Поехали.
2: Поехали.
1: Как называется денежная единица Польши?
2: Крона.
1: Злотый. Является ли КРИС разновидностью холодного оружия?
2: Нет.
1: Является. Какому государству принадлежит остров Суматра?
2: Дальше.
1: Индонезия. Одним из персонажей какого детского многосерийного фильма является профессор Громов?
2: Дальше.
1: Приключения электроника. Как правильно говорить, Флорида, Флорида или допустимы оба варианта?
2: Флорида.
1: Допустимы оба варианта. Спутником какой планеты является Энцелад?
2: Марс.
1: Сатурн. Является ли ОСПА инфекционным заболеванием?
2: ОСПА является.
1: Правильно. Сколько букв Е в слове прецедент?
2: Еще раз.
1: В слове прецедент сколько букв Е?
2: Две.
1: Три. Ну что, подводим итоги. 8 вопросов я успел задать и получил один верный ответ. Однако, Андрей, спасибо большое. Хорошего продолжения дня.
2: Спасибо, до свидания.
1: До свидания. В скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем исход состязания. Мне почему-то казалось, что вопросы крайне легкие, но, видимо, это мне так казалось.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Нужен второй участник. Человек, который готов бросить вызов Андрею. И вот вам кодовая фраза. Ну, раз в первом раунде это была домашняя работа, пусть будет работа классная. Итак, ребята, работа классная, автор, ну, в смысле, не хорошая работа, а в классе сделанная. Автор 16-го сообщения будет вторым игроком. Жду ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на Авито это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на Авито.
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
15: Куда срочно перенести рабочие чаты?
16: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
17: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
18: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
19: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И во втором раунде в игре «Успеть за 60 секунд» участие будет принимать Александр. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Напомню, что ваш соперник Андрей сыграл с результатом 1 из 8. В принципе, шансы на победу есть. Вам досталась парта последняя. 10 вопросов, минута времени. И если вы готовы, мы можем начать. Готовы?
2: Готов.
1: Поехали. На территории какого государства находится город Медельин?
2: Колумбия.
1: Правильно. Кто является автором романа «Улисс»?
2: Дальше.
1: Джеймс Джойс. Сколько букв «В» в слове «участвовать»?
2: Еще раз.
1: В слове «участвовать» сколько букв «В»?
2: Две.
1: Правильно. Является ли корь инфекционным заболеванием?
2: Да.
1: Правильно. Спутником какой планеты является Альматея?
2: Дальше.
1: Юпитер. Как правильно говорить? Апостроф, апостроф или допустимы оба варианта?
2: Апостроф.
1: Допустимо оба варианта. Одним из персонажей какого многосерийного фильма является профессор Плейшнер?
2: «17 мгновений весны».
1: Правильно. Какому государству принадлежит архипелаг Шпицберген?
2: Норвегия.
1: Правильно. Является ли фузея разновидностью холодного оружия?
2: Да.
1: Нет, фузеи – это что-то огнестрельное. Подводим итоги. 9 вопросов задано и 5 верных ответов получено. Таким образом, Александр, вы в ближайшие сутки в статусе «Умника дня», с чем я вас и поздравляю.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, хорошего продолжения дня. Андрею просто слова благодарности за принятое участие. И напоминаю всем, кто хочет поиграть, но по каким-то причинам не имеет такой возможности, ну, потому что желающих, ну, без ложной скромности, ребят, желающих у нас многовато, при том, что возможность сыграть только с двумя. Так вот, ребята, если хотите почувствовать себя умником, у вас есть все для этого необходимое. Берете смартфон, социальная сеть ВКонтакте, мессенджер, каким пользуетесь? Макс, тележка, вот где, чем пользуетесь? Находите там в поисковике, вбиваете «Умник дня». Это канал, который я веду с утра, прям вот начинаю насыпать по чуть-чуть, так, с утра чуть-чуть вопросиков, потом каждый час, течение, нет, до вечера. Ну, так что, знаете, чтобы размазать по поверхности дня. И отвечайте на вопросики, пожалуйста, прокачивайте интеллект. Вполне возможно, когда дозвонитесь в эфир, вам попадутся вопросы, на которые вы уже отвечали, будет легче. Кроме того, в канале «Умник дня» в мессенджере «Макс» можно узнать, чем замечателен сегодняшний день. Например, там такая опция просто представлена. Например, в 1913 году русский военный летчик Петр Нестеров впервые выполнил так называемую «мертвую петлю» или «петлю Нестерова», которая была впоследствии названа в честь авиатора. Ну и кроме того, событие, мимо которого невозможно пройти мимо, в 1970 году, в этот самый день, был начат выпуск автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули». Кто родился в этот день? Нельзя, наверное, не сделать на этом остановку. Ну, во-первых, Арман Жан Дюплеси де Ришелье. Ну, тот самый Ришелье из романа «Три мушкетера», который там представлен как какое-то чудовище в сутане. На самом деле, видный французский государственный деятель, как это... Ну, в общем, человек был, знаете, недооцененный у Дюма. Кроме того, родился граф Лев Николаевич Толстой и полковник Сандерс, тот самый, который нас всех обеспечил острыми крылышками. Кто еще родился в этот день, чем он еще знаменит, можете узнать в мессенджере «Макс», если подпишетесь на канал. Напомню, называется он «Умник дня».
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, ребят, сейчас нужно добавить пафоса немножечко в голос, потому что, вот такого, знаете, комичного пафоса о том, что сегодня в 20:00 состоится событие, которое изменит мир, поделит мир на до и после, потому что представят очередную итерацию яблочного смартфона. Да, планируется, что будут представлены самые дорогие версии, ну, как у них там называются, Pro Max и Прошка, по-моему, а вот эти вот бюджетные версии, как там Air и просто без всяких, просто 18-й яблочный смартфон представят чуть позже, и еще представят раскладушку, первый в истории яблочной компании раскладной телефон, ну, потому что вроде бы как у всех есть, ну, у китайских, как мне понравилось, кто-то их называет, рисофоны. У всех рисофонах уже раскладушки есть, и как бы уже этим никого не удивишь, типа самая передовая прогрессивная компания до сих пор не может похвастаться раскладушкой. И что любопытно, ребят, на досках объявлений уже появились предложения с предложениями приобрести новый яблочный смартфон. Вот, например, в России его можно приобрести будет уже прям 18 числа, продавец обещает. Прям вот через, сколько там, через 8 дней после презентации, через неделю. Правда, за 1 000 000 рублей. 1 000 000 рублей за смартфон. Я так подозреваю, что где-нибудь в городе Камышин можно купить за 1 000 000 рублей квартиру однокомнатную. А здесь смартфон.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже, ООО «КМ».
3: По данным Гесметео, завтра в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами, детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
9: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
10: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: «Кривая линия». НСН решает проблему слушателей. Еженедельно в эфире четырех радиостанций.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил на этой неделе огромное количество обращений от москвичей, занимающихся спортом в парке Останкино. Люди возмущены планами снести бесплатный стадион, а на его месте построить площадки для модного нынче падала. Тем временем подмосковная Лобня страдает из-за войны водоканалов, в результате которой уже третью неделю в кранах у людей почти нет воды. Стадион в московском парке Останкино уже много лет является излюбленным местом для юных спортсменов и взрослых. При этом заниматься там можно совершенно бесплатно. Однако спортсмены узнали о планах снести стадион и каток, а на их месте построить платные падл-корты. И все находятся в недоумении.
2: У нас сносят стадион, на котором, собственно, тренируется не только наш общий район и даже округ, а вообще съезжаются со всей Москвы, с Московской области, и дети для тренировок. Ну, это бесплатный стадион внутри парка. Он многофункциональный. Там и футбольное поле, там и беговая дорожка вокруг, и трибуны. И он бесплатный, он всегда был в общее пользование. Даже не дают нам проект, а просто информировали о том, что будут строить вот этот закрытый падл-корт.
1: За стадион в Останкинском парке уже заступились блогеры и известные комментаторы, однако у них ничего не получилось. Мы обратились к мэру Москвы с просьбой объяснить, чем платный падл лучше бесплатного футбола. Ну а в подмосковной Лобне другая проблема. По всему городу пропал напор воды в кранах. Эта ситуация продолжается уже 3 недели. Местные жители считают ее следствием войны водоканалов.
3: Днем еще вода вот идет, а к вечеру уже, вот когда народ с работы приходит, туда нас вода не доходит. У нас частная компания, водоканал «Чайка», и Лобнинский водоканал. Ну, судя по разговорам, вот что-то не поделили. Кто-то кого-то хочет поднять там, кто-то где-то там напор не дает. Третью неделю война идет. Все в курсе, и глава города в курсе, и решений пока никаких нет.
1: Мы попросили губернатора Московской области разобраться с воинствующими водоканалами и вернуть воду жителям Лобни. Для того, чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить специальную форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. О вашей проблеме узнают более 3 миллионов человек. «Кривую линию» НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: «Кривая линия». НСН решает проблемы. nsn.fm.
4: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и, как всегда, добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Все верно было сказано выше. Мы сопровождаем вас интересными и полезными историями. Постоянно ищем для вас что-то новенькое, что-то не всегда важное, а что-то всегда, как сегодня, допустим. На мой взгляд, тема важнейшая, тем более в наше время, когда каждый из нас немного творец, и вот это вот все связано еще и с креативными индустриями. У нас идет набор этих оборотов, наверное, связанных с креативной индустрией, ну, несколько лет точно. Мы пока еще, наверное, не на пике, но тем не менее. что-то новенькое становится для нас уже более-менее привычным. Ну, а что касается любого творчества, любого креатива, что ли, да, здесь не обойтись, наверное, без авторского права. И вот об авторском праве что мы знаем? Да ничего, собственно, решили выяснить, а что же это на самом деле. Медиа-юрист, автор телеграм-канала Кузеванова рассказывает и руководитель юридического бюро Светлана Кузеванова сегодня у нас в студии. Светлана, добрый вечер.
7: Добрый.
6: Ну, авторское право. Вы знаете, создается такое впечатление, что каждый из нас воспринимает его по-своему, ну, трактует, по крайней мере. А что это на самом деле? Давайте с этого начнем.
7: Но если говорить именно о праве, то это большая-большая часть законодательства, которая регулирует порядок создания, использования произведений. И тут очень много разных граней. Есть права автора и то, что автор может делать со своим произведением или не может. Есть часть, касающаяся того, а кто вообще вправе использовать произведения, как их правильно использовать. И если мы говорим именно о практике, о том, насколько вообще эта сфера популярна, многие даже не подозревают на самом деле, как часто, может быть, даже ежедневно, они и в работе, и в жизни сталкиваются с авторским правом, но часто заблуждаются относительно того, а точно ли они должны, в общем-то, какие-то правила соблюдать. Часто кажется, что, ну, подумаешь, вот мы там что-то создаем, выкладываем в сеть интернет, все свободно, все классно, берем, обмениваемся, создаем какие-то там, не знаю, рилсы, через ИИ создаем фотографии с помощью нейросетей, сейчас это очень популярно. И никто не задумывается, а чье это, кому принадлежит, а надо ли, в общем, у кого-то разрешение спросить. И вот это все регулирует, вот этот весь порядок использования регулирует как раз авторское законодательство или авторское право.
6: Или дать свое разрешение на ту или иную манипуляцию.
7: Да, безусловно.
6: Ну, а вот если более предметно, да, что обычно мы не знаем и не понимаем об авторском праве?
7: Ну, я всегда рассказываю тему авторского, я много тренингов провожу, рассказываю тему авторского через мифы. Это, наверное, одна из таких мифизированных, как правильно это сказать, отраслей, в которых очень много, сфер, в которых очень-очень много заблуждений. Ну, например, самые распространенные. Люди думают, что если я взял что-то в интернете, то мне за это ничто не будет, потому что все, что сваливается в интернет, находится там свободно, бесплатно. Это первый миф, да? Второй суперпопулярный миф, например, для работников медийной сферы или тех, кто распространяет информацию. Если я взял что-то чужое и поставил ссылку на то место, на источник, да, откуда я это взял, то я молодец, я, в общем, соблюдаю законодательство, все хорошо, я же указал, откуда я это взял. И это тоже заблуждение, потому что на самом деле этого недостаточно. Люди, которые создают творческий контент, они чаще задаются вопросом, а надо ли мне какие-то действия совершить для того, чтобы считаться автором. Ну, например, я создала фотографию, просто шла, увидела что-то красивое, сделала фотографию на телефон, и вот вопрос, я сразу становлюсь автором этой фотографии, или мне нужно, ну, как-то зафиксировать, да, свое право, там, зарегистрировать или его, или еще что-то. Вроде бы для юристов банальные и понятные вещи, но для обывателей, для пользователей это вопросы, которые, ну, которыми они часто задаются.
6: Угу. Ну, а легко ли на эти вопросы ответить?
7: Получается? Да. Ну, вы знаете, самое поразительное, что можно много-много-много про это рассказывать, и все равно почему-то люди это, ну, как-то не очень хорошо запоминают. Ну, то, что касается своего авторства, запоминается легко. Это же мне принадлежит, и у меня какие-то права есть. Если человек что-то создал своим творческим трудом, и вот творческий – это важный компонент, потому что если создать, например, с помощью ИИ, там творческого характера нет. Поэтому все, что создает нейросеть, пока не принадлежит никому. То есть у этого нет автора. Если же мы говорим о классическом творчестве, я нарисовала иллюстрацию, придумала дизайн, сделала фотографию, написала литературное произведение или какой-то текст, у которого есть творческая составляющая, я становлюсь автором. Автором я становлюсь по факту создания этого произведения. Мне не нужно никому доказывать, ничем подтверждать, нигде это регистрировать. Просто сам факт, что я это создала, и около этого где-то указано мое имя, я опубликовала, например, это в сети, означает, что будет работать, в законе есть так называемое понятие, презумпция авторства. Угу. Вот я создала, и оно принадлежит мне. Пока не появится кто-то, кто попробует доказать обратное. Угу. Ну, например, я сделала и написала Светлана Кузеванова, разместила в сети. Пришли вы и говорите, а вообще-то это мое. Угу. Вы вот стерли мой там копирайт, поставили свой. Вот тут мы уже будем спорить о том, кто автор. И, в общем-то, это достаточно легко понять и осознать. И вторая очень простая вещь. Практически на любое использование чужого нужно разрешение.
6: Хорошо. А как же вот эта вот фраза «взятая из открытых источников»?
7: Она пустая, то с точки зрения юриста.
6: Если возникнет споры, да, то она абсолютно никак не поможет.
7: Нет, подорожник на ранг.
6: А сколько у нас таких пустых фраз вообще?
7: Ну, это дисклеймеры, которые, мне кажется, ими прикрываются, собственно, сами пользователи, думая, что это каким-то дополнительным образом их защитит. Но на самом деле это не так. Авторский закон, он достаточно суров по отношению к тем, кто хочет...

0: правилу, если у меня возникает желание взять чужую музыку, взять чужой текст, взять чужую картинку, я должна спросить разрешение.
1: Ну, хорошо. Не получив его, просто поставить ссылку на...
0: И попасть на риск, да.
1: И попасть на риск. Но, тем не менее, кто не рискует, как говорится. Но дальше мы знаем, но мы за здоровый образ жизни, поэтому не будем продолжать. 18:11 в столице Черноземья. Прямо сейчас прервемся на небольшой рекламный блок. Сегодня с нами медиа-юрист Светлана Кузеванова. Мы об авторском праве говорим. Скоро выясним, кому принадлежит авторство этой программы, которая идет в прямом эфире. Мне, Светлане или радиостанции, на которой мы вещаем.
2: Наше радио. Так звучит наше. Реклама на 107 FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
5: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
6: Ограничение 16+.
5: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

0: Наше радио сделано в России.
1: Да, и что касается нашей программы, сделанной еще и в Воронеже, и является творческим продуктом, насколько я понимаю.

0: вообще все происходящее. И сегодня мы в рамках прямого эфира встречаемся с медиа-юристом Светланой Кузевановой и как раз-таки говорим об авторском праве. Закончили как раз с тем, кто, собственно, чьи тапки. Давайте вот так вот разберемся. Вроде бы программа с Никитой Кочерговым, вроде бы есть гость. Вещаем мы еще и на частоте нашей 107 FM. Показываем на нашей страничке ВКонтакте, наша Радио Воронеж, там идет прямая трансляция, кстати, всего происходящего. А авторское право-то чье получается?
1: Тут надо очень четко разделить, чтобы было понимание, что автор – это всегда человек. Не может быть автором юрлицо, ну, или какая-то организация, потому что творчество – это неотъемлемый компонент деятельности человека, никак иначе.
0: Остались мы двое.
1: Да, но есть понятие правообладания. Есть правообладатель. Это тот, кому люди передают свое право использовать, не свое право, право использовать то, что они создали. Ну, смотрите, например, вы создаете, как сотрудник радио, создаете некий творческий контент. Угу. И работая на радио, автоматически все, что вы создаете, если вы работаете по трудовому договору, переходит к компании, в которой вы работаете. Так, это касается не только радищиков, это касается любых творческих сотрудников. Будь то, не знаю, там, дизайн, вообще
0: газеты,
1: все, что угодно.
0: Газеты, дизайн,
1: абсолютно. И не только медийная сфера. Все, да, все, что угодно. Если это трудовой договор. Если это договор, например, вы работаете вне штата или там по гражданско-правовому договору, или там самозанятый, отдельно оговаривается, каким образом компания, заказчик, для которой вы сделали какой-то творческий продукт, получит это право. И, конечно же, для того, чтобы у компании было право использовать то, что создают сотрудники или какие-то внешние специалисты, она должна эти права получить.
0: А если это не оговаривается условно? Ну, договор подряда с...
1: Так часто делается в России, но это плохо. С точки зрения закона это плохо, потому что компания в данном случае не приобретает права, они остаются у авторов. И если автор вдруг по какой-то причине захочет пойти с иском против компании, он может его выиграть. Так, например, было у меня в одном деле на Чукотке, когда фотограф, уволившись из редакции, потребовал 1,5 миллиона за те фотографии, которые он делал. Он их
0: Красавец.
1: Получил по суду. Просто
0: вообще
1: потому,
0: молодец.
1: Что был плохо оформлен договор. Такое бывает.
0: Так. Мы доходим до интересного. А как решаются вот эти вот вопросы? А спорные вопросы, их много?
1: Очень. Суды завалены, на самом деле, авторскими спорами. И даже сейчас дела об авторских правах переведены упрощенный порядок, то есть суды их рассматривают по документам без вызова сторон часто. Угу. Просто потому, что огромнейшее количество судебных исков в разбирательствах, в делопроизводстве судов, суды просто не справляются с таким потоком жалоб. Угу. В основном это дела по незаконному использованию фотографий сети интернет. Вот угу. так вот очень все просто.
0: Но это еще, кстати, насколько я понимаю, такая фишечка с запахом мошенничества стала.
1: Ну, я бы не стала использовать такие громкие правовые термины. Нет. В общем-то, люди, которые подают такого рода претензии, да, их называют по закону доверительные управляющие, которые действуют в защиту интересов автора и подают такие претензии, их действительно очень много. Они действуют в коммерческих целях, но они действуют в рамках тех, которым дает закон. Закон дает им возможность таким образом защищать права авторов. Они этой возможностью пользуются. Конечно же, тем, кто нарушает, это очень не нравится, потому что даже там, не знаю, редакция, которая берет фотографии из интернета, чтобы иллюстрировать свои новости, может иногда выплачивать огромные суммы компенсаций авторам за то, что вот ну, так вот легко обращается с чужими фотографиями.
0: Но, с другой стороны, наверное, для тех и других, так скажем, есть ну, определенные юридические лазейки.
1: Ну, как бы да, там скорее даже не совсем лазейки, а огромное количество в судебной практике сформированных позиций, где можно снизить сумму. Да. Но это не совсем прецедент, это именно вот как формируется судебная практика. Она очень динамично развивается, с года в год она может немножко меняться. Это то, где можно снижать сумму или где можно, например, просить об ограничении ответственности и так далее. Ну, это такая очень сугубо юридическая как бы, история, в которую, наверное, не стоит нам погружаться, но просто знать, что такой практики крайне много. И если вы думаете, что там, взяв фотографию в интернете, у вас не будет проблем, это большое заблуждение. Потому что, например, приходят в работу часто не только те, кто непосредственно работают с фото, да, или с каким-то другим контентом. Огромное количество претензий приходит просто компаниям, которые ведут сайты, например.
0: Ну хорошо, вернемся к программе. Итак, мы понимаем, что юридическое лицо не может никак взять и произвести, так скажем, какой-то контент, именно творческий, да, то есть в программе остались мы с вами.
1: Угу. А, значит. Оно может организовать с помощью авторов, угу, производства контента и забрать все права на него.
0: Хорошо, это мы тоже выяснили. Но в данном случае все-таки пока мы с вами не подписывали никаких бумажек, чья программа-то, собственно, чье авторство?
1: Мы с вами авторы того, что мы сейчас вот в процессе создаем. Угу. Вы являетесь автором вопросов и ваших реплик, и ваших рассуждений, угу, в этой передаче. Я являюсь автором тех высказываний, которые я совершаю. И дальше мы вместе с вами все-таки передаем права радио для того, чтобы эта программа могла выходить в прямой эфир.
0: А если мы без радио с вами решаем, допустим, у нас сейчас много блогеров, да, среди, мне кажется, даже наших радиослушателей, которые, ну, так или иначе снимают себя как-то на телефон, может быть, даже куда-то выкладывают. Вот в данном случае, если бы мы снимали вот с вами, я вас пригласил на съемки какого-то блога, чьи здесь права получаются? Также 50 на 50?
1: Пока права, у нас нет договоренности о передаче или о переходе прав. Угу. Они закреплены за автором, и никак иначе.
0: Угу. То есть я, пригласив вас, зафиксировал за собой авторство...
1: На свое.
0: На свое.
1: Конечно.
0: Ага. То есть 50 на 50.
1: Чтобы дальше получить право транслировать то, что делаю я для вас, тот контент, который я для вас создала, у нас с вами должны быть некие договоренности об этом.
0: То есть и все то же самое, что вы сказали чуть выше, это не обязательно какие-то юридические подписанные документы, это хотя бы переписка о том, что приходить, хорошо, я приду. Можно ли публиковать? Да, публикуйте.
1: Да, да, все. Мы это упрощаем, но потому что иначе бы жизнь была очень сложной, если бы на все нужно было подписывать договор.
0: Ну, мы к этому идем,
1: мне кажется. Не факт, что дойдем, но да.
0: Да, но так или иначе. В общем, в любом случае, мы сейчас сеем немного паранойи в, мне кажется, голове наших радиослушателей, в головах наших радиослушателей, потому что теперь мы призываем быть постоянно на чеку.
1: Ну, информирован, значит, осознаешь свои риски. Угу. Тут как бы важна задача не просто напугать и сказать, что нет, вы не делайте ни одного шага, не подписывая договора. Нет, мы хотим, чтобы они понимали, что если вдруг они принимают решение взять чужую музыку, например, и наложить на свой видеоклип, который они в какой-нибудь программке смастерили, они должны осознавать, что с этим может быть проблема. Если они, допустим, хотят взять картинку и выпустить какую-нибудь сувенирную продукцию или там шопер, календари, использовать в коммерческих целях, тоже должны осознавать, что у этого, что они взяли чужого, есть автор. И этот автор вправе предъявить претензии. Он может найти. Сейчас, в общем, в сети достаточно просто найти, обнаружить факты незаконного использования твоего собственного контента. Все легко ищется с помощью нейросетей или с помощью там, в ручном режиме или каких-то программ. Поэтому люди просто должны понимать, что если они идут на этот риск, что им за это будет. А дальше пусть принимают решение, готовы они на него идти или нет.
0: Хорошо, но мы сейчас с вами все-таки углубились в сторону, если мы хотим заработать, условно, на чем-то, или там, как минимум популярность заработать. Да? А если речь идет о, допустим, страничке в соцсети любой, где ты никак вот свои там, творческие порывы не монетизируешь и просто вот говоришь, посмотрите, какой я прекрасный, какое мне чувство прекрасного. Здесь можно предъявить человек.
1: Тут у меня тоже плохие новости, потому что, цель использования не имеет никакого значения на самом деле. Но на практике, если вы преследовали коммерческую цель, просто сумма компенсации, которую назначит суд за нарушение, может быть выше. Освободиться от ответственности, уйти от нее, сказав, что у меня цель была самая благая, там, не знаю, благотворительная, информационная, просветительская, научная, какая угодно, если это не подпадает под случай свободного использования, вы, к сожалению, не сможете. Все равно это будет зафиксировано как нарушение, если оно было, и будет компенсация. Компенсации бывают очень разные, иногда болезненные.
0: Безусловно. И иногда очень хочется эту боль причинить человеку, мне кажется. А в случае, если ты все-таки пытаешься истребовать свои какие-то денежки. Ну, вот мы с вами говорили о том, что, ну, на примере нашей программы, да, кто автор, да, и кто имеет эти авторские права. Здесь 50 на 50. А что делать, допустим, с такими моментами, как ремиксы на композиции, аранжировки другие. Вот я творческую такую поймал, какую-то жилку, искорку, да, и решил переделать чью-нибудь песню. Допустим, озвучка тех же самых роликов, фильмов, авторские, да, о чем мы говорим, переводы текстов. Здесь как быть? И, допустим, даже, ну, ответ понятен, если сказать, кто тут главный, но а как, так скажем, взаимовыгодно в этом функционировать в этих вопросах?
1: Это тоже использование. Любое использование требует разрешения. Даже если вы просто захотите выйти на проспект Революции, встать у театра и исполнить понравившиеся вам композиции...
0: Слышите? Это вот певцам все это.
1: Вы на исполнение этой музыки должны получить, так говорит закон. Я сейчас не берусь говорить, как это на практике реализуется, но на исполнение этой музыки вы должны получить разрешение. Если вы хотите в кафе, или в парикмахерской, или в каком-то другом общественном месте включить радио, чтобы оно у вас играло, вы должны заплатить авторам вознаграждение через РАО. Если вы каким-то иным образом перевести, сделать ремикс, кавер, улучшить, ухудшить, не знаю, все что угодно, если вы вносите какие-то коррективы или просто используете, демонстрируете, воспроизводите, распространяете чужое произведение, это все формат использования, разные способы использования, на все это требуется разрешение по закону.
0: А запретить могут?
1: В смысле, если вы пришли за разрешением, а вам не разрешили?
0: Да, мне вам сказали, что... Вот
1: конечно.
0: Всем, кому угодно, только не вам.
1: Я автор. Что хочу, то и делаю.
0: А как быть в этом случае?
1: Никак? Как хочу, так и распоряжаюсь. Никак.
0: Вообще?
1: То есть, ну, может быть, я такой автор, который не готов вообще никому никогда не давать согласия на то, чтобы моя музыка или мои тексты или мои изображения где-то транслировались. Ну,
0: то есть такой безумец. Хорошо. А вот сейчас у нас есть некоторые случаи, по крайней мере, зафиксированные, что правообладатели, да, ну, зачастую это родственники авторов, которые ушли, которые творили в нашей стране произведения, чьи с удовольствием бы ставились в театрах, по ним бы снимались, допустим, не знаю, фильмы, но правообладатели... Ну, так скажем, назовем их мягко, являющиеся несколько других взглядов, да, чем мы, живущие в нашей стране, они запрещают это делать. Ну, по большому счету, это же целое наследие, наследие большой страны.
1: Вот смотрите, в законе есть понятие общественное достояние. Любое произведение переходит в общественное достояние, это означает, что наступает момент, когда его можно использовать свободно, не спрашивая ни у кого разрешения, сохраняя при этом право авторства. Право авторства – это указывать, кто является автором. Mm-hmm. Ну, например, если я захочу сейчас переиздать какие-то произведения там, Толстого, Пушкина, я могу это сделать свободно, мне не нужно ни у кого спрашивать разрешения, но я должна указать, что это Толстой и Пушкин. Так вот, в общественное достояние произведения переходят по истечении 70 лет, это общее правило, по истечении 70 лет с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Ну, грубо отсчитываем 70 лет. Вот в течение 70 лет после того, как автор умер, правообладателем будут наследники, если таковые имеются, а потом это все уходит в общественное достояние. Поэтому вот распоряжаться этим как нашим культурным каким-то там объектом, да, достоянием, когда оно переходит свободно для всех и, возможно, этим пользоваться, мы можем об этом говорить только спустя 70 лет. Там еще эти сроки в законе могут удлиняться или сокращаться в зависимости там, от видов произведения. И если авторы были репрессированы или во время войны творили, там есть определенные нюансы, подвижки. Но в среднем это 70 лет. Все, что в течение этого времени, нравится вам это, не нравится, я автор, я художник, я так вижу.
0: Я так вижу, хорошо. А тогда вот какой еще вопрос возникает? Допустим, насколько я знаю, ну, есть ведь патенты, да? Патент, он имеет определенный срок, и, насколько я знаю, действует именно в той стране, в которой запатентована та или иная вещь, изобретение там, и так далее, и тому подобное. Что касается авторского права, здесь оно распространяется, оно всемирно, или тоже, допустим, ну, условно, автор живет в какой-нибудь европейской стране, мы взяли и поставили его пьесу условную, да, там, или спели песню, и ему ничего не отчисляем. Потому что, ну, по законам той страны мы не живем. У нас своя страна, свои законы, нет?
1: А, смотрите, авторское в этом смысле... Любой автор обладает у него есть две группы прав. Неимущественные права, это право считаться автором. Вот я создала что-то, я автор. Мое право на имя у меня еще есть. Это означает, что я принимаю решение, где будет мое произведение использовано с указанием моего имени, под псевдонимом или без указания. Никто не может за меня это решить. Я должна это каким-то образом делегировать. И право на неприкосновенность произведения, право на обнародование. Это неимущественные права. Они охраняются бессрочно. То есть у них нет срока. Ну, вот как пример с Пушкиным. Пушкин, угу, сколько бы лет дальше не проходил, он всегда будет автором каких-то конкретных произведений. А вот имущественное право, это право, ну, раньше называлось имуществом, сейчас называется исключительное, право как раз использовать. Вот оно как раз вся жизнь автора, 70 лет после, угу, а потом общественное достояние. Это про то, что касается использования. Патенты – это несколько иная вообще история. Патенты выдаются, это как бы свидетельство, подтверждающее права на некие объекты интеллектуальных прав. Авторское – это объект авторского права – это одни из разновидностей интеллектуальной собственности. Но есть у нас еще изобретения, полезные модели, промышленные образцы – это всякие разные способы технических решений, угу, там, системы и прочего, концепции, методы. Вот это можно запатентовать, и у этого, да, есть срок, но этот патент можно бесконечно продлять. Вот, поэтому тут просто разные системы, разные объекты, разные системы охраны.
0: Да, то, что если, допустим...
1: А, страну, да. Со страной какая история? Ну, мы понимаем, так вот, положа руку на сердце, что, конечно, вероятность того, что мы получим претензию от иностранного автора, если мы будем здесь, в России, нарушать его права, ниже, чем если мы будем нарушать права российского автора. Но это сугубо лишь вопрос в этом. Насколько вот его руки дотянутся до нас, нарушителей.
0: Ну, смотри, какой автор, да.
1: Да, узнают они, не узнают. Но, в общем-то, практика имеется, когда зарубежные авторы предъявляют претензии к компаниям в России. Поэтому тут это вопрос, опять же, оценки собственных рисков. Кто-то готов на них, кто-то нет.
0: Ну, понятно. Ну, это даже не риск, а уже...
1: Ну, это нарушение, это поэтому нарушение, нужно просто понимать, как бы ты готов идти на риск в этом нарушении или нет.
0: Хорошо. 18 часов и 31 минута в столице Черноземье. Мы прямо сейчас прервемся на новости, середины часа, рекламу, новости, да, и потом уже продолжим общаться по поводу тех прав, авторских прав, которые у нас есть или нет. Нарушаем мы их или нет. В общем, все это с медиа-юристом, автором телеграм-канала Кузеванова рассказывает, руководителем юридического бюро Светланой Кузевановой. Оставайтесь с нами.
2: Наше радио. Проверено временем. Наша реклама. Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
3: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
14: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
15: Категория 16+. Я волк.

0: авторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телекомкомплект». Угарин 106-500-202-82-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании губернатора Александра Гусева обсудили инвестпрограммы коммунальных организаций на 2027 год. Объем финансирования составит свыше 18 миллиардов рублей. Это на 48% больше плана текущего года. С начала года рассмотрели 71 программу, 50 из них новые. Министр тарифного регулирования Людмила Шелякина вспомнила, что инвестиционные программы определяют конкретные объекты и объемы финансирования, которые позволяют модернизировать сети и производственные мощности, повысить надежность и качество коммунальных услуг. С этого года инвестпрограммы обязаны разрабатывать и концессионеры, единые теплоснабжающие и гарантирующие организации. Александр Гусев отметил, что подготовка к зиме идет планово, однако отдельного внимания требует создание замещающих мощностей, укрепление систем теплоснабжения и защита крупных объектов ЖКХ от поражения беспилотниками. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием, главой Воронежской митрополии. В частности, обсуждалось проведение 13 сентября общегородского крестного хода, приуроченного ко дню памяти собора святых Воронежской митрополии, а также проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Одной из тем беседы стало начало возведения музея икон святителя Митрофана Воронежского. Будущий музей станет не только местом хранения церковных святынь и исторических свидетельств, но и центром духовного просвещения. Его экспозиция расскажет о жизни, служении и трудах архипастыря по устроению Воронежской епархии и о почитании угодника Божия в разные исторические периоды. Еще митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий представил губернатору Александру Гусеву питьевую воду «Митрофановская», выпуск которой начался в конце августа на заводе «Глобальные напитки» в память о небесном покровителе Воронежа при участии региональной торгово-промышленной палаты. Проект является благотворительным. Вырученные от этой продажи продукции средства будут направлены на строительство нового корпуса православной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского. Губернатор положительно оценил реализуемые инициативы и в очередной раз подтвердил готовность правительства региона оказывать необходимое содействие социально значимым проектам Воронежской митрополии. В региональном правительстве состоялось заседание Совета министров по научно-техническому развитию на тему формирования спроса бизнеса на результаты научных исследований и разработок. Его провел заместитель губернатора Игорь Лотков. Участники обсудили успешные примеры того, как предприятия реального сектора участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Он также отметил, что власть, наука и бизнес должны системно взаимодействовать, чтобы инновации быстрее приходили в экономику региона. По итогам заседания сформируют перечень рекомендаций, они помогут перенести успешный опыт на другие отрасли. В Воронеже стартовал архитектурный фестиваль для детей и подростков «Зодчество дети». Он вырос из детского дня форума «Зодчество ВРН». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в программе «Выставка», «Мастер-классы», «Панельные дискуссии». Основной день – 12 сентября. Там пройдут лекции, интерактив, презентации итогов воркшопа. Организаторы приглашают детей, подростков и родителей, которым важно, каким будет город – удобным, безопасным и дружелюбным к детям. Это были новости региона.
2: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
8: За столом сидели.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: 18 часов и 41 минута в столице Черноземья. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Слушай, что уж скоро будем говорить друг другу до встречи, до завтра. Но пока еще не время. Мы об авторском праве сегодня говорим вместе с медиа-юристом Светланой Кузевановой. Тема, мне кажется, бесконечная. И сегодня мы только-только прикоснулись к ней, потому что мне, как у любопытного ребенка, прям хочется спросить, а это как? А это что? А вот это вот? И мне кажется, эти вопросы возникают у людей, которые занимаются творчеством и хотят как-то узаконить моменты, да, они постоянно, их еще большее количество.
2: Да, и знаете, что удивительно, они как сапожник без сапог. Вроде бы, казалось бы, люди творческие должны очень хорошо разбираться в том, как свое это творчество защитить, да, на что я имею права, как это охранять, как это аккуратно передать, как, в общем-то, получить адекватное вознаграждение за то, что я делаю. Но практика показывает, что самые незащищенные и, самое главное, необразованные в этой части как раз люди, которые создают контент. Очень часто, когда авторы, причем авторы крупных проектов, известных на всю страну, оказываются в ситуации, что они передали свои права кому-то, не понимая, что они их передали, или подписали договоры, в которых для них очень невыгодные условия, потом они, как бы очнувшись, пытаются что-то отмотать назад, а уже нельзя. И вот это удивительно. Вот для меня, как для юриста, это удивительно, потому что, конечно же, ну, это же твое, это вот твой хлеб, то, на чем ты зарабатываешь, и то, что для тебя ценно и важно, в этом очень хорошо разбираться.
1: Ну да, и вот у меня и был один из вопросов, это как раз по поводу, а после каких действий автор, да, казалось бы, вот этого контента, условно, да, или какого-то творческого продукта, ну, ему достаточно сложно доказать потом, что это он сделал. Ну, или как бы всем ясно и понятно, а уже ничего не вернуть. Или все-таки бывают моменты, что отмотать как-то можно?
2: Ну, способов доказывания, что ты автор, на самом деле очень много. Особенно в мире современных технологий, когда продукт, прежде чем стать финальным, да, и выйти куда-то там на публику, он получает несколько версий, все сохраняется в компьютере, это там не рукопись, да, как раньше, которая вот она у тебя...
1: Или либо ты есть, отправляешь либо нет, она по сгорела, почте,
2: да? Да. То есть куча способов, как доказать. Ну, например, на примере фотографии, чтобы вы понимали, как мы в суде доказываем авторство. Первое, презумпция авторства работает. Я представляю скриншот, допустим, из своего блога или со своей страницы в социальной сети, где выложена эта фотография. Это уже будет доказательство, что я автор, просто потому что я выложила свое творчество. Помимо этого, например, у меня есть серия снимков, сделанных в то же время, мы смотрим это данные снимка, сделаны в то же время, той же камерой, в том же месте, и сразу видно, что у нарушителя не может быть этой серии, эта серия будет только у тебя. И телефон самый простой, и сложная камера профессиональная, все это позволяет это сохранить. И вплоть до свидетельских показаний. Огромное количество способов доказать авторство. Но вот если автор, не глядя, подписал договор, передав право использования своего произведения, потому что договоров тоже много видов, можно дать возможность временно определенными способами использовать произведение, а можно навсегда передать право использования, это договор отчуждения. И сам автор лишится права его использовать, свое произведение. То есть да, он останется автором, да, он будет считаться автором, там никто не сможет вносить какие-то правки в его произведение, но использовать, получать от него доход или еще каким-то образом им владеть, он уже не сможет. И вот тут вот как раз и случается вот это вот место, где большинство авторов не понимают, что происходит в этот момент.
1: То есть, условно, читайте мелкий шрифт.
2: Конечно, конечно, да. Разбирайтесь, не подписывайте, не верьте просто словам, которые вам там рассказывают, обещания о том, как это будет классно потом, когда мы вместе будем в проекте, а читайте то, что вам предлагается в формате договора.
1: А тот момент, когда, ну, условно, я сделал эту фотографию, кто-то ее использовал, и я этим недоволен, и, естественно, вижу возможность на этом заработать, насколько одуреть я могу в своих желаниях?
2: Суд ваши одуренные желания немножко скорректирует. Вы можете просить хоть планка верхняя 10 миллионов. Компенсация за нарушение авторских прав, если мы рассчитываем ее по самой простой схеме, там просто есть несколько способов расчета компенсации, по самой простой схеме автор вправе субъективно определить свою компенсацию от 10 тысяч до 10 миллионов рублей. И вот тут вы можете прямо разойтись по максимуму, но есть судебная практика, которая должна быть плюс-минус единообразной, и есть подходы судебные, что, например, за незаконное использование одной фотографии суды в среднем это, ну, там, плюс-минус, конечно, есть какая-то вилка, дают 20-30 тысяч рублей. Uh-huh. Может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше, но в среднем это столько. Поэтому, конечно, за одну незаконно использованную фотографию получить миллион или пять, ну, невозможно. Uh-huh. Какие бы ни были ваши аппетиты.
1: А стоковые фотографии здесь как?
2: А со стоковыми есть определенные нюансы. Если вы корректно прочитали пользовательское соглашение и понимаете, как именно вы имеете право использовать стоковые фотографии, и плюс вы зафиксировали, что вы взяли фотографию именно оттуда, у вас все шансы дело выиграть. Но на практике какая самая большая трудность? Вот вы когда берете со стока фотографии, возникает ли у вас мысль зафиксировать, что вы ее оттуда взяли? Ну, вряд ли. Если там есть какой-то личный кабинет, и хранится история, да, ваших скачиваний или покупок фото, это одна ситуация. Но, скорее всего, этого не будет. Плюс мы сейчас, например, наблюдаем такую проблему, что после 22 года многие стоки ушли из России, а фотографии использовались из иностранных фотостоков. И поменялись из-за того, что они ушли из России, для авторов в России, для пользователей в России, поменялись правила. Они стали с бесплатных платными, эти версии. И многие доверительные управляющие сейчас подают претензии по такого рода фотографиям. И тут тоже нужна помощь юриста, чтобы, в общем, грамотно от этого отбиться.
1: Интересно. То есть, если меняется атмосфера, допустим, или отношения вот в таких масштабах, как кто-то ушел из страны, да, все равно надо быть начеку. Это возвращаясь к тому, что если у кого-то тиснул какое-то произведение и поставил его условно или там использую, что будь готов к тому, что прилететь может.
2: Да, 100% безопасно создавать только самому. Я часто на тренингах, когда ввожу в тему авторского, я показываю, привожу самые стандартные источники, пути, по которым мы берем фотографии. Там, не знаю, из пресс-релизов, из интернета, у знакомых, где-то там в медиа и так далее. И спрашиваю аудиторию, говорю, скажите, какой способ самый безопасный? И они называют очень разные. Там у меня есть топ как бы, способов, которые им кажутся безопасным. Ну и потом как бы, мы понимаем, приводим пример, что ни один, на самом деле, способов не является 100% безопасным с точки зрения закона. Везде может быть риск нарушения, если способ отработан некорректно. Ну, например, у вас в архиве организации есть фотографии, каким-то образом они туда попали. И вы, как сотрудник, думаете, ну, раз это в архиве организации, значит, я спокойно могу оттуда брать вот с компьютера, да, фото, которое загружено в некую папку, и использовать. Ну, на самом деле, это великое заблуждение. Потому что как они туда попали, откуда они взяты, переданы ли права компании на эти фотографии? Большой-большой вопрос.
1: Хорошо. Ну, вот создавать самому самый безопасный, мне кажется, тут врезается еще один момент. А если ты, ну, очень что-то похожее создал на чье-нибудь произведение?
2: Это сложно. Это гипотетически кажется, что это прям рабочий риск, но на самом деле нет. Знаете, я пришла один раз в суд, и мы судились в Саратове по поводу фотографии моста между Саратовым и Энгельсом. Фотография была. И судья мне говорит, ну а как вот понять, что это ваш клиент, фотограф, создал эту фотографию? Ну вот если я встану вот с этой точки и сделаю эту фотографию. Я говорю, уважаемый суд, ну вот представьте ситуацию, стоят два фотографа, фотографируют одно и то же. Получится ли у них одинаковые снимки? Ну, тут даже не надо как бы технических специалистов подключать, чтобы понять, что нет. А если это сделано в разные моменты времени, у нас есть движущиеся объекты, облака и машинки, и люди, которые уже не будут совпадать. Поэтому сделать двумя разными людьми абсолютно одинаковое невозможно.
1: Ну, мне кажется, это про судей интересно было тоже. Вот он развлекался таким образом, что вы мне тут ответите. Прокачивал скиллы, как говорится. Вот, скорее всего. Хорошо, мы уже вот вынуждены закончить. Если в двух словах, можно ли что-то посоветовать тем, кто смотрит в сторону вот этих креативных индустрий или там производства какого-то своего творческого контента и видит в них свое будущее? Что им можно посоветовать?
2: Два, наверное, основных совета. Первое. Берете чужое, всегда выясните, кто автор, и спросите разрешение, письменного разрешения. Использовать без разрешения очень рискованно в настоящих реалиях, потому что огромное количество практики как раз подтверждает этот риск. Второе. Если вы автор, если вы творец, крайне аккуратны, будьте внимательны, когда вы передаете права на то, что вы создали. Тут очень важно работать либо с юристами, либо просто самому внимательно погружаться в те договорные документы, которые, в общем-то, определяют переход этого самого права. И если вы будете просто внимательны и будете с умом подходить к этому процессу, то я уверена, что все будет наилучшим образом для вас сложено и на взаимовыгодных условиях.
1: Медиа-юрист, автор телеграм-канала «Кузеванова рассказывает» и руководитель юридического бюро Светлана Кузеванова была сегодня с нами. Светлана, огромное спасибо. Стало чуть понятнее. Но, мне кажется, должна у нас быть еще возможность для встречи, чтобы уточнить всяческие нюансы. Спасибо, скажем, нашей аудитории. Спасибо, что были с нами, дорогие друзья. Завтра услышимся в 18.04. Как всегда, мы будем в прямом эфире говорить и показывать. Счастливо. Пока.
0: Наше радио. Музыка поколений. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
7: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
6: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компаний,
7: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
6: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
7: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
8: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
9: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
12: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: Воронежский студент стал лучшим сварщиком страны. Насколько подорожают смартфоны и ноутбуки в воронежских магазинах? Когда закончится реконструкция главной пешеходной улицы Воронежа? Воронежская теннисистка рассказала, что помешало ей обыграть первую ракетку мира. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
12: Аудитория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В Ямало-Ненецком автономном округе произошло возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса. Как сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, пожар произошел из-за падения обломков БПЛА. Он подчеркнул, что арктическая часть округа впервые подверглась атаке киевского режима. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как уточнил губернатор региона Дмитрий Артюхов, была отражена атака беспилотника на один из промышленных объектов Нового Уренгоя. Персонал объекта ТЭК заблаговременно эвакуировали. Погибших и пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб. Тело 14-го альпиниста, погибшего при снежно-ледовом обвале в ущелье Безинге в Кабардино-Балкарии, обнаружили спасатели. Как уточнили в региональном управлении МЧС России, судьба трех человек остается неизвестной. На время спасательную операцию приостановили из-за схода снежных масс. Владимир Путин провел переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама, президентом страны То Ламом. Президент России отметил, что темпы роста объемов взаимной торговли между странами с начала года удвоились. Сотрудничество России и Вьетнама идет по разным направлениям, в том числе по вопросам безопасности, культуры, образования и ряду других направлений. У нас есть уже и проекты, которые проверены временем, есть и новые интересные начинания, сказал российский лидер. В ходе встречи в Москве главы государства открыли по видеосвязи совместную инфекционную лабораторию в Ханое. Максимум хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования придется на первый день выборов. Об этом предупредил член общественной палаты по контролю за голосованием Олег Артамонов. По его словам, успешная атака в первый день голосования во время выборов депутатов Госдумы произведет максимальный информационный шум. Кроме того, первый день – это всегда максимум голосующих. При этом общественник заверил, что шанс повредить систему нулевой, и энтузиазм хакеров с каждым днем голосования будет снижаться. 39 медведей отстрелили в Красноярском крае за сутки. Как сообщили в Минприроды региона, речь идет о хищниках, которые вышли к населенным пунктам, в том числе были обнаружены в пригороде Красноярска. По оценкам экспертов, в крае численность бурого медведя составляет до 30 тысяч особей, что превышает норму более чем в 3 раза. На некоторых территориях сохраняется опасность выхода медведей к населенным пунктам. Также жителям советуют воздержаться от походов в лес. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Среда, вечер. Обычно в это время Андрей Германович рассказывает вам какие-то новости автомобильного мира. Но Андрей Германович болеет, да и новостей. Все основные новости вы можете видеть сами, проезжая мимо АЗС. Вот, поэтому, я думаю, на следующей неделе он нам все сразу оптом вывалит, все новости, которые накопятся. А в этом часе я постараюсь найти какие-то любопытные новости для того, чтобы скрасить вашу дорогу домой, если вы где-нибудь в пробке. Кстати, говорят, вчера вечером в Москве были пробки. Вернулись якобы вот эти вот пробки, которые без которых город жил спокойно все лето. Вчера, говорят, они вернулись. Посмотрим, что будет сегодня. Пока что даже не хочу смотреть на то, что нам всеизвестный сервис показывает.
0: Реклама на 107FM.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
3: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы уже рассказывал вам, ребята, наверное, главную новость дня сегодняшнего о том, что чуть более чем через час начнется презентация нового яблочного смартфона. Ну, объекта вожделения для многих миллионов потенциальных покупателей, ну, потому что компания создала некое, как бы, фан-сообщество, назовем это так, да, некую базу людей, которые готовы обновляться от каждый год, покупая все более новый и новый смартфон. И причем, даже если не брать во внимание там какие-то новшества, которые будут в новом гаджете, как там, я пока не знаю, что. Никто не знает, кроме тех, кто его разрабатывал. Ну и какой-то инсайдерской информации, которой можно верить, которой нет. Презентация всегда яблочных гаджетов – это шоу. Это красиво. Это шоу, с которого берут пример другие. Потому что там всегда вот еще со времен Стива Джобса. Смотрите, как мы умеем. И вот какие-то эпитеты используются. И вот мы меняем мир. Мы изменили вот тут. Мы добавили одну маленькую полосочку. И теперь вот это вот, ну, в общем, миноритарные изменения преподносятся как что-то, знаете, революционное. Но в любом случае будет интересно посмотреть. Я про цену уже говорил, да, что о том, что в продажу смартфоны поступят где-то через неделю, и уже есть, можно в Москве заказать. Цена лям. Я говорил, что примерно за эти деньги можно купить квартиру. Ну, в принципе, да, есть города, где за эти деньги можно купить квартиру. Причем, что интересно, где-то, когда официально стартуют другие продажи, ну, это состоится где-то 22-23 сентября, ценник опустится, ну, вот, в зависимости от жадности продавцов, где-то 1000 до 500. Вот что называется, серовозы пока что открыли предзаказ. Где-то цена дельта цены от 140 до 200 тысяч, что, согласитесь, тоже как-то, ну, не укладывается в голове 200 тысяч за смартфон. И при этом сами продавцы честно признаются, что цифру взяли абсолютно с потолка, ни на чем не основываясь, ну, просто им так видится. Какова же будет реальная цена, по какой цене он будет продаваться в официальных магазинах, этот новый яблочный гаджет, узнаем уже менее чем через час. Ну и что еще хотелось бы сказать? А, про то, что я же говорил, да, что будут презентованы только премиальные модели Pro и Pro Max. А вот самые, что называется, бюджетные модели, 18-й смартфон и 18 Air, если, конечно, он будет, будут презентованы еще там чуть ли не через месяц.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Пробежался тут по новостным заголовкам. Один показался мне любопытным. Не знаю, как развивать. Нет времени. То есть я заголовок... А в суть, что называется, не вник. Но заголовок прям задел за живое. Заставил задуматься. Ролевые игры в стиле Человека-паука стали популярны у российских пар. В принципе, у меня все, ребят. Человек-паук стал популярен в качестве ролевых игр.
0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
2: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Одна из скандальных новостей дня сегодняшнего – это сообщение о том, что якобы искусственный интеллект решил уравнение Навье Стоксейта. Это одна из задач Навье Стокса. Так, по-моему, она называется. Это одна из задач тысячелетия в математике. То есть вот кто решит, тот получит миллион баксов и впишет свое имя в историю современной математики. Вообще математики. Вот где-то будет между Архимедом и Пуанкаре находиться. И вот, в общем, появились сообщения о том, что ChatGPT якобы это уравнение уже решил и там все предоставил. Однако тут всплыли сообщения о том, что, значит, сидели математики, некая группа молодых и амбициозных математиков, которые бились над решением, собственно, уравнения Навье-Стокса. Были у них некие наработки в этой области, и они, ну, для того, чтобы не считать, потому что я не подозреваю объем данных, которым приходилось оперировать, он был весьма и весьма, они скармливали все свои наработки нейросети. Ну, для того, чтобы упростить, так сказать, самую нудную, монотонную часть работы. И вот на основе этих самых данных, которые скармливали вполне себе кожаные математики, нейросеть и пришла к решению. Дальше скандал начал развиваться по спирали, по восходящей. Дело в том, что представители компании, которая владеет нейросетью, говорят: ну ладно, давайте, так уж мы люди не жадные, у нас денег хватает, давайте мы миллион вам, мы вас как бы только не будем вас указывать в качестве авторов. На что амбициозные кожаные математики обиделись и говорят: с чего это вдруг? Мы тут, значит, вы использовали наши наработки, скормили их нейросети, которая по итогам наших наработок, собственно, теперь что-то тут показывает, какие-то результаты. Давайте-ка все нам целиком. И право первооткрывательства, и вот это вот все. И миллион долларов в придачу. На что компания, владеющая, ну, OpenAI, владеющая чатом GPT, говорит: давайте тогда так поступим. Значит, мы вам как бы и право первооткрывательства, и миллион долларов, мы люди, потому что не жадные, но вы, поскольку вы использовали не только нашу модель, да, вы еще использовали конкурентов, вы вот конкурентов не будете указывать, а укажете, что все вы решили исключительно с нашим чатиком. На что молодые, кожные, амбициозные сказали: знаете что? И вот тут, ребят, пока что многоточие. Слежу за развитием событий, кто победит, кожаные математики или математики виртуальные, пока что большой-большой вопрос.
0: Наше радио.

О боги, боги мои, козероги мои, вы сидите как звездочки на проводах в километре от бедной земли.

0: Наше радио.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Все, ребят, пора потихонечку закругляться и отправляться в свое сказочное Замкадье. На сегодня наше собрание объявляется оконченным. Традиционно всех обнимаю, а некоторых даже целую. Завтра, как обычно, во второй половине дня, уже, надеюсь, с напарником появимся в ваших радиоприемниках для того, чтобы нести разумное, доброе, вечное. На сегодня все. Расходимся.
0: Наше радио.

ночевать в нем одним. Подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифразелье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифразелье.ру. Аудитория 16+.
8: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
9: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товаров, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099.
9: Ограничение 0+.
10: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
11: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
9: Ограничение 16+.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю шифры и замки. Всегда один и против всех.

0: Авторадио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже стартовал первый архитектурный фестиваль «Зодчество дети». Он полностью посвящен развитию интереса к профессии архитектора у детей и подростков. Как отметил губернатор Александр Гусев, ребята знакомятся с городской средой через игру, творчество и практические занятия. Узнают, как устроено развивается город, и пробуют себя в роли архитектора, дизайнера и проектировщика. Фестиваль вырос в самостоятельном мероприятии из основного форума «Зодчество ВРН». В прошлом году детская программа получила большой отклик, и ее решили расширить. События продлятся до 12 сентября в Доме архитектора, основной день суббота, в программе мастер-классы, лекции, интерактив ко Дню города, презентация игроков воркшопа и награждение участников. Глава региона пригласил детей, подростков и родителей присоединиться к фестивалю. Подробная программа и регистрация доступны на сайте мероприятия. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием, главой Воронежской митрополии. В частности, обсудили общий городской крестный ход, который пройдет 13 сентября, в день памяти Собора Святых Воронежской митрополии. Также говорили о проекте благоустройства Благовещенского кафедрального собора и территории рядом с ним. Еще одна тема – начало строительства музея икон святителя Митрофана Воронежского. Будущий музей станет не только местом хранения церковных святынь и исторических свидетельств, но и центром духовного просвещения. Его экспозиция расскажет о жизни, служении и трудах архипастыря во благо Воронежской епархии. Еще митрополит Воронежский Лискинский Леонтий представил губернатору Александру Гусеву питьевую воду «Митрофановская». Ее выпустили в конце августа на заводе «Глобальные напитки» в память о небесном покровителе Воронежа при участии региональной торгово-промышленной палаты. Проект благотворительный, средства от продажи воды направят на строительство нового корпуса православной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского. Губернатор положительно оценил эти инициативы и в очередной раз подтвердил, правительство региона готово оказывать необходимые содействия социально значимым проектам Воронежской митрополии. В Министерстве здравоохранения поздравили с 95-летием заслуженного врача России профессора Петра Кошелева. Поздравительный адрес губернатора Александра Гусева передал вице-губернатор Дмитрий Маслов. Министр Игорь Банин и председатель Ассоциации работников здравоохранения Михаил Иванов отметили роль Кошелева в становлении хирургической школы региона. Профессор, доктор медицинских наук, почетный профессор ВГМО, автор сотен научных работ. В прошлом возглавлял областную больницу номер 1. В Воронежской гордуме прошло первое заседание постоянной комиссии по вопросам ветеранов СВО и их семей. Заседание провел глава комиссии депутат Михаил Гамбург. В нем участвовали председатель гордумы Андрей Дьяченко, его заместитель Олег Черкасов, заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Илья Полуян и представители районных управлений соцзащиты. Участники обсудили частые вопросы ветеранов, льготы, реабилитации, запись к врачам, трудоустройство, юридические вопросы. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэль». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование.

0: службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
1: Так звучит «Наше».
2: Не застелена постель, утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег,

любовь к тебе тебя ко мне притягивает. Моя любовь к тебе тебя ко мне притянула.

0: постель, утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег, на экваторе метель.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: наша реклама.
1: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже стартовал первый архитектурный фестиваль «Зодчество дети». Он полностью посвящен развитию интереса к профессии архитектора у детей и подростков. Как отметил губернатор Александр Гусев, ребята знакомятся с городской средой через игру, творчество и практические занятия. Узнают, как устроено развивается город, и пробуют себя в роли архитектора, дизайнера и проектировщика. Фестиваль вырос в самостоятельном мероприятии из основного форума «Зодчество ВРН». В прошлом году детская программа получила большой отклик, и ее решили расширить. События продлятся до 12 сентября в Доме архитектора, основной день суббота, в программе мастер-классы, лекции, интерактив ко Дню города, презентация игроков воркшопа и награждение участников. Глава региона пригласил детей, подростков и родителей присоединиться к фестивалю. Подробная программа и регистрация доступны на сайте мероприятия. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием, главой Воронежской митрополии. В частности, обсудили общий городской крестный ход, который пройдет 13 сентября, в День памяти Собора Святых Воронежской митрополии. Также говорили о проекте благоустройства Благовещенского кафедрального собора и территории рядом с ним. Еще одна тема – начало строительства музея икон святителя Митрофана Воронежского. Будущий музей станет не только местом хранения церковных святынь и исторических свидетельств, но и центром духовного просвещения. Его экспозиция расскажет о жизни, служении и трудах архипастыря во благо Воронежской епархии. Еще митрополит Воронежский Лискинский Леонтий представил губернатору Александру Гусеву питьевую воду Митрофановска. Ее выпустили в конце августа на заводе «Глобальные напитки» в память о небесном покровителе Воронежа при участии региональной торгово-промышленной палаты. Проект благотворительный. Средства от продажи воды направят на строительство нового корпуса православной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского. Губернатор положительно оценил эти инициативы и в очередной раз подтвердил, правительство региона готово оказывать необходимые содействия социально значимым проектам Воронежской митрополии. В Министерстве здравоохранения поздравили с 95-летием заслуженного врача России профессора Петра Кошелева. Поздравительный адрес губернатора Александра Гусева передал вице-губернатор Дмитрий Маслов. Министр Игорь Банин и председатель Ассоциации работников здравоохранения Михаил Иванов отметили роль Кошелева в становлении хирургической школы региона. Профессор, доктор медицинских наук, почетный профессор ВГМО, автор сотен научных работ. В прошлом возглавлял областную больницу номер 1. В Воронежской гордуме прошло первое заседание постоянной комиссии по вопросам ветеранов СВО и их семей. Заседание провел глава комиссии депутат Михаил Гамбург. В нем участвовали председатель гордумы Андрей Дьяченко, его заместитель Олег Черкасов, заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Илья Полуян и представители районных управлений соцзащиты. Участники обсудили частые вопросы ветеранов, льготы, реабилитации, запись к врачам, трудоустройство, юридические вопросы. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
4: По данным Гесметео, завтра в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
3: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
7: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+.
8: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
9: Ограничение 16+.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
11: Давай, сразу, ага.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В результате атаки беспилотников на Новороссийск повреждения получили 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домов. Такие данные привел мэр города Андрей Кравченко. Он уточнил, что в течение дня рабочие группы администрации провели поквартирные обходы и зафиксировали повреждения. По словам мэра, 6 частных домов разрушены почти до основания. Их жителям будет оказана помощь с расселением. Ранее сообщалось, что после ночной атаки в городской больнице находятся 17 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии. Погибли 4 человека, в том числе ребенок. Деловой и доброжелательный назвал Сергей Нарышкин свою недавнюю встречу с главой ЦРУ в Москве. В интервью Life директор службы внешней разведки России также не исключил новой встречи с Джоном Рэдклиффом. «Договоримся», — сказал Нарышкин. Рэдклифф посетил Москву 25 августа. Как заявили в СВР, в ходе переговоров обсуждались темы, входящие в компетенцию разведывательных органов, не уточнив подробностей. Безвизовый режим может начать действовать между Россией и Вьетнамом. Россия уже работает над тем, чтобы безвизовый режим для граждан Вьетнама был введен в ближайшее время. Об этом по итогам беседы с президентом Социалистической Республики То Ламом заявил российский лидер Владимир Путин. Как отмечает сайт nsn.fm, в текущем году Вьетнам посетили 800 тысяч российских туристов. При этом турпоток постоянно увеличивается. На этом фоне глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что Россия намерена наращивать авиасообщения с Вьетнамом и расширять сотрудничество. Цены на куриные яйца в России выравниваются. Как сообщили в Минсельхозе, текущая динамика стоимости яиц говорит о постепенном выравнивании уровня цен после продолжительного периода их снижения. В ведомстве отметили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. Ранее Росстат сообщил, что за первую неделю сентября цены на куриные яйца выросли почти на 2% к предыдущей неделе. Эстонские поисковики передали в Россию медаль погибшего красноармейца. Как рассказали РИА Новости, в администрации Верхнеландыховского муниципального округа Ивановской области эстонские поисковики нашли на раскопках медаль «За отвагу» с номером и установили, что она принадлежала Евгению Васильевичу Пухову. Боец погиб в Эстонии в годы Великой Отечественной войны. Отмечается, что удалось найти внучатую племянницу Пухова, которая теперь живет в Санкт-Петербурге. В торжественной обстановке в поселке Верхнеландыховский медаль была передана наследнице. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

ночь она плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара?

0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
2: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: 255? 45? 55!
4: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Воронежский студент стал лучшим сварщиком страны. Насколько подорожают смартфоны и ноутбуки в воронежских магазинах? Когда закончится реконструкция главной пешеходной улицы Воронежа? Воронежская теннисистка рассказала, что помешало ей обыграть первую ракетку мира. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Хватит стесняться! Я
9: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
10: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО в течение дня сбили над регионами России 108 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, с 8 утра до 8 вечера украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 8 областей, а также над Московским регионом, Башкирией, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами и над акваторией Черного моря. Президент США дал высокую оценку прошедшим переговорам с российским лидером. Дональд Трамп назвал их отличными. «У нас состоялся отличный разговор», — сказал Трамп журналистам. Он также заявил, что Владимир Путин хочет разрешения украинского конфликта и выразил надежду на то, что Владимир Зеленский захочет заключить сделку. При этом глава Белого дома допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским. Россия и Вьетнам подписали 17 двусторонних документов. Таков один из итогов визита вьетнамского президента То Лама в Москву. В частности, стороны подписали документы о взаимопонимании между Минэкономразвития России и Минфином Вьетнама, о сотрудничестве между Министерствами юстиции, Минтрансом и Министерством строительства Вьетнама, об укреплении сотрудничества в области профессионального образования и подготовки кадров, а также ряд других документов. Президент России Владимир Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. Глава Чечни дал несколько советов жителям республики. На совещании с силовым блоком Рамзан Кадыров порекомендовал мужчинам укоротить бороды, а женщинам не копировать арабский стиль одежды. По его словам, мужчины в республике ходят с очень длинными бородами. При этом они не ходят в мечети, круглосуточно гуляют по проспектам и бездельничают. Некоторые женщины также начали полностью закутываться в покрывало. Их тоже нужно призвать одеваться в соответствии с исламом. Паранджу у нас никогда не носили, говорит Кадыров на видео в своем телеграм-канале. Он отметил, что мужчины превратили длинные бороды и подвернутые брюки в непонятную моду, которой начинает подражать подрастающее поколение. Компания Apple презентовала свой первый складной смартфон. Он получил название iPhone Duo. Смартфон раскладывается горизонтально, а в сложенном состоянии имеет асимметричный корпус. В развернутом виде он выделяется большей схожестью с книжкой, а не с устоявшимся за несколько лет длинным видом складных гаджетов. В Apple заявили, что новый смартфон больше приближен к iPad. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о свежем сингле группы «Ёрш» и узнаем, кто ведет новую программу о музыке и музыкантах на нашем радио. Группа «Ёрш» представила новый сингл «На кураже». В новом треке музыканты рассказывают о любви, которая постепенно выходит из-под контроля, и одновременно о желании оставаться с собой, даже когда вокруг пытаются навязать свои правила и ожидания. О том, как была написана песня «На кураже», рассказывает лидер команды Дима Сокол.
2: Эта песня получилась достаточно личная. В ней я попытался провести такую некую параллель между, наверное, своей какой-то молодостью, ностальгией по ярким денькам, когда я был, знаете, такой молодой, горячий панк-рокер, неформал. Вот, занимался какой-то ерундой, постоянно где-то пропадал, создал группу. Периодически меня там где-то с собаками искали, переживали за меня близкие. И вот в песне проводится такая же параллель, что лирический герой очень беспокоится о судьбе девушки, которая ведет такой вот образ жизни рок-н-ролльный. Но как бы останавливать ее и там как-то контролировать, наверное, он не собирается и не хочет, по той простой причине, что в ее отражение он видит свой собственный портрет. То есть получился такой метафоричный образ, вот, который я списывал со своих юных лет.

0: сингл «На кураже» уже доступен на всех цифровых площадках. На нашем радио стартовала новая программа Александра Минаева «Здрасте, нафиг». По понедельникам лидер группы «Тайм-аут» будет приглашать в студию музыкантов и тех, кто много лет находился по ту сторону сцены и хорошо знает музыкальную кухню изнутри. В программе гастроли и концерты, закулисье, смешные случаи и истории, которые обычно остаются за кадром, без формальных вопросов и заранее подготовленных ответов. Только разговоры о музыке и воспоминания тех, кто наблюдает индустрию своими глазами. Слушайте «Здрасте, нафиг» на нашем радио по понедельникам в 22 часа. Гостем первого выпуска стал Илья Кнабенгов. Ну а послушать его с лидером группы «Пилот» можно на сайте наши.ру в разделе «Подкасты». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале «Наше_ру». Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: «За сценой». Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Проверено временем.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил на этой неделе огромное количество обращений от москвичей, занимающихся спортом в парке Останкино. Люди возмущены планами снести бесплатный стадион, а на его месте построить площадки для модного нынче падала. Тем временем подмосковная Лобня страдает из-за войны водоканалов, в результате которой уже третью неделю в кранах у людей почти нет воды. Стадион в московском парке Останкино уже много лет является излюбленным местом для юных спортсменов и взрослых. При этом заниматься там можно совершенно бесплатно. Однако спортсмены узнали о планах снести стадион и каток, а на их месте построить платные падл-корты. И все находятся в недоумении.
3: У нас сносят стадион, на котором, собственно, тренируется не только наш общий район и даже округ. А вообще съезжаются со всей Москвы, с Московской области, и дети для тренировок. Ну, это бесплатный стадион внутри парка. Он многофункциональный. Там и футбольное поле, там и беговая дорожка вокруг, и трибуны. И он бесплатный, он всегда был в общее пользование. Даже не дают нам проект, а просто информировали о том, что будут строить вот этот закрытый падл-корт.
2: За стадион в Останкинском парке уже заступились блогеры и известные комментаторы, однако у них ничего не получилось. Мы обратились к мэру Москвы с просьбой объяснить, чем платный падл лучше бесплатного футбола. Ну а в подмосковной Лобне другая проблема. По всему городу пропал напор воды в кранах. Эта ситуация продолжается уже три недели. Местные жители считают ее следствием войны водоканалов.
4: Днем еще вода вот идет, а к вечеру уже, вот когда народ с работы приходит, туда нас вода не доходит. У нас частная компания, водоканал «Чайка» и Лобнинский водоканал. Ну, судя по разговорам, вот что-то не поделили. Кто-то кого-то хочет поднять там, кто-то где-то там напор не дает. Третью неделю война идет. Все в курсе, и глава города в курсе, и решений пока никаких нет.
2: Мы попросили губернатора Московской области разобраться с воинствующими водоканалами и вернуть воду жителям Лобни. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить специальную форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. О вашей проблеме узнают более 3 миллионов человек. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
5: Программа «Пропанк» предназначена для лиц старше 18 лет.
6: «Пропанк». Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Ну вот и все, началось, дорогие друзья. Теперь каждую неделю я вас буду быть своей передачей под названием «Пропанк». Ну ничего, так вышло, меня никто не выгоняет, да и вроде как не собираются. Самое что интересное, что во время своего отпуска меня посещала мысль о том, а может быть, ну его все вообще бросить и пойти заниматься чем-нибудь более интересным, достойным. Так еще ездить надо постоянно на эту студию, записывать вам эти подкасты. Нет, не отнять у меня этого. И более того, я даже не представлю, кто может вести эту передачу, кроме меня. Так что либо передача со мной, либо не меня, не передачи. Итак, дорогие друзья, лето кончилось, и мы первую песню на сегодня слушаем от группы Long Long под названием «Лето Кеды Слэм». Вот что мы проехали.
7: Скрипит на зубах вчерашний песок. Новое утро — это новый урок. На руке надпись, ты крут и номер. Но

Панк. Ну, а теперь давайте на чистоту. Я действительно был в отпуске. Отпуском это, конечно, не назовешь, но все же я никуда не ездил. Точнее, вру, я сейчас расскажу, где я был. Я был в городе Истра у себя дома. Ездил на дачу, стриг газоны, убирался, отмечал там всякие дни рождения, встречался с друзьями. И много каких семейных дел я делал, но все же не переделал, потому что дача, лето, семья и все это одни сплошные дела. Вот и весь мой, в принципе, отпуск. А нет, вру, ездили мы с семьей, и с нынешней семьей, и с предыдущей семьей. Вот такие семьи бывают. Мы ездили в славную страну Беларусь. И, честно говоря, я вам чуть попозже расскажу, мне понравилось. Ну, а мы, конечно же, переходим к следующим композициям. Я даже сегодня не залезал на мыло, я просто нашел те песни и те группы, ну, которые вроде как сами ко мне попались в мой селок под названием «Глаза, уши, мозги» и все остальное, что у меня есть для вас. На сегодня группа «Шутки» с песней «Верь».

0: Панк.
1: Ну, шутки шутками. Кстати говоря, группа у меня в топе, и пацанам передаю привет с удовольствием. Давно не слышно было их на нашем радио. Ну, наконец-то, все-таки мы это сделали. Ну, а мы едем дальше. Дело в том, что действительно недавно были в славном городе Минске, и не только, еще были в славном городе Гродно, и, конечно же, посередине Лида. Там был как раз замок. Мы там походили, посмотрели и поехали, конечно же, дальше из Минска в Гродно. Дорогие друзья, мне Беларусь очень понравилась. Я как старый уже взрослый и молодой человек хочу вам сказать, что действительно чисто, ухоженно, классно. Но законы, так скажем, они такие серьезные. Например, если ты едешь на машине и превышаешь скорость порог не 20 километров, как у нас, а 10, то штраф приходит, и он приходит очень серьезный. То есть намного, намного больше, чем наш обычный российский штраф. И более того, если у нас ты превышаешь, например, там от 20 до 40, то есть следующий штраф такой более-менее лояльный, от 40 до 60 еще побольше, то там это кратно умножается и доходит чуть ли не до 45 тысяч на наши деньги, рубли я имею в виду. Вот, поэтому, наверное, может быть, таким образом приучили всех хорошо себя вести. И действительно, все прекрасно, красиво, благо было всегда солнечно, было очень круто. Мы погуляли, мы нажрались драников, местные водки напились, Минздрав, конечно же, нам мешал, но все же, что можно сделать в Беларуси? Ну, конечно, хорошенечко провести время, по всем кабачкам пройтись, все попробовать, все попить. Ну, а мы переходим к следующей песне. Чтобы я вам здесь не нес, а больше музыки вам ставил, поэтому следующая группа называется «Поспишь потом». Ну, а песня «Слушать хуйню».
2: Запад и Ватикан. Злая тень.

Ретро-панк. Ну а теперь немного анонсов и новостей. Дорогие друзья, 19 сентября, так сказать, после долгого перерыва, мой проект «Метель» будет звучать в баре под названием «Комната отдыха». Приходите, вход бесплатный. Правда, я не знаю, как мы там все поместимся, но я собираюсь для вас поиграть очень серьезную, хорошую программу. Поговорим, повыпьем, закусим. Все будет, дорогие друзья. Москва, 19 сентября, «Комната отдыха». Ну а группировочка «Смех» в Москве будет играть на 10 октября. Очень классный сольный концерт будет. Мы подготовили очень много классных композиций. Нам понравилось играть те композиции, которые мы давно не играли. И поэтому в Питере перед 10 октября, 2 октября мы то же самое будем играть. Заходите в наши соцсети, смотрите информацию, покупайте билеты. Увидимся, конечно же. Ну а сейчас мы переходим к долгожданным новостям. Новость номер один. Тянкам советуют спать без трусов. Белье натирает интимную зону и создает грибку идеальные условия. Из-за трения там растет влажность и температура, а в такой среде грибок и бактерии размножаются быстрее. Что еще говорят врачи? От грибка там защищают полезные бактерии, но им для работы нужны воздух и сухость. В трусах жарко и влажно. На, облизываюсь аж. Защита слабеет, и грибок идет в рост. Дело даже не в фасоне, а в ткани. В 2019 году опросили почти 1000 женщин, и оказалось, что стринги ни при чем, а подводит синтетика. Новость номер два. Секс снимает заложенность с носа. Эффект сравним с назальным спреем, но длится меньше, выяснили ученые. В исследовании участвовали 18 пар. Оказалось, что носовое дыхание улучшается сразу после оргазма, но эффект держится около часа. Врачи объясняют это тем, что оргазм активирует симпатическую нервную систему, вызывая сужение сосудов и уменьшение отека слизистой. Ну, дорогие друзья, ну, можно просто мастурбировать раз в час, и вообще про насморк вы забудете. Ну и, конечно же, после таких новостей новость номер три. Моя любимая Наталья Водянова родила 6-го ребенка. Вот такой вот счастливый день для Наташи. Поздравляю лично от себя. Ну а мы переходим к новости номер 4. Британский блогер умер после увеличения пениса в Таиланде. 43-летний инфлюенсер Иго Тини Уберибо какой-то сделал инъекцию 40 мл гиалуроновой кислоты с лидокаином. После процедуры он пожаловался на боль в груди. Дважды потерял сознание, впал в кому и умер. Позже вскрытие показало, что гиалуроновая кислота попала в легкие и вызвала эмболию. Его похоронили в Лондоне в золотом гробу почти что за 500 тысяч долларов. Вот такой вот чувачок. Ну и, кстати, про Беларусь, пожалуйста, новость номер следующая. Белорус украл резиновую жопу из московского секс-шопа. Даже складно как-то звучит. 26-летний одинокий парень зашел в магазин интимных товаров и присмотрел элитный мастурбатор и смазку. Но цена оказалась слишком высокой – 21 тысяча рублей. Тогда он схватил секс-игрушку и пустился в бега. Но полицейские быстро его вычислили и задержали. Мужчина признался, что у него не клеится личная жизнь, и он просто пытался избавиться от одиночества. Суд учел эти обстоятельства и приговорил его всего лишь к 240 часам обязательных работ. Вот такие, друзья, на сегодня новости. Ну, точнее, не на сегодня, а просто их как-то где-то сохранял себе. И так далее. Ну и последняя новость лично от меня. Дорогие мальчишки и девчонки,

очень советую вам посмотреть фильм британский, называется «Я ругаюсь». И смешно, и слез очень много. Я лично в восторге, потому что такие темы нужно освещать. Речь идет о синдроме Туретта у человека, когда о нем вообще не знал мир. И как вот завернулось, завертелось все. Очень хорошая концовка, очень добрый фильм, рекомендую. Ну, а мы переходим, конечно же, к композициям, потому что я напоминаю, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я ее реально отдохнувший ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Ну, а следующая на сегодня композиция от старой, доброй моей дружественной команды под названием «Супермаркет». Песня называется «Лети вперед».

Да уж, старье так старье. Я в хорошем смысле слова, конечно же. И мне группа «Супермаркет», точнее ее барабанщик Леха Баракин, напомнил о том, что мы с ним недавно виделись на одном из фестивалей московских, где играли очень крутые команды. И действительно, я заморочился и посмотрел, как могут выступать команды, где очень много духовых инструментов, где много всякой аранжировки. И я получил огромное удовольствие от живого выступления группы «Радар». Я сегодня не буду ставить группу «Радар», потому что она, по-моему, была в предыдущей передаче, хоть и месяц с чем-то назад, но все же я передаю привет Роме Парыгину, потому что, ну, это достойно прям уважения, очень круто. Ну, конечно же, это же бывшая группа Spitfire, и все эти ребята играли в группе «Ленинград», то есть они всегда при деле, они очень в материале, они знают все, они образованы, и я получил эстетическое удовольствие, очень понравилось. Передаю всем привет. Всем музыкантам нужно стараться играть всегда хорошо, с метрономом, начинать прям заниматься, понимаете, потому что если ты банально приходишь на репетицию с бутылкой пива, например, то это вообще никуда не годится, потому что нужно заниматься. Репетиции существуют для того, чтобы прокачиваться и показывать потом себя на концертах с лучшей стороны. Ну, а мы переходим к группе, которая тоже заслуживает вашего уважения, по крайней мере, сегодня. Не знаю, ставил я их когда-нибудь в передаче про панк или нет, но все же на волнах нашего радио в передаче про панк группа Glory Hunters с песней «Your Voice».

Ретро-панк. Ну, теперь о днях рождения, дорогие друзья. Я сегодня хочу поздравить одного человека с днем рождения из группы «Шоколадный торт». Все дело в том, что я как-то посвятил целую передачу про группу под названием «Пожалуйста, хватит». Это как раз детище одного и того же человека с этими же людьми. И мне очень зашло, потому что такой черный юмор и классная подача, и вообще изобретение очень прикольно. Поздравляю Никиту с днем рождения, юбилей, 30 лет, вся жизнь еще впереди. Одарю тебя. Тебе я твой же торт, поэтому в передаче «Пропанк» сегодня шоколадный торт с песней «Торт».

Ретро-панк. Ну а теперь о самом важном, дорогие друзья. Мы лето с вами проводили, пришла осень, все перевернули календарь 3 сентября. Конечно же, Шафутинский стал, так сказать, настоящим российским героем. Ему присудили звание народного артиста, да и давно, наверное, может, пора было, да и не наше с вами дело. В принципе, самое главное – это не музыка сейчас, самое главное – это то, что грибы в лесу пошли. Вы знаете вообще что-нибудь о грибах? Так я вот знаю. Мне, значит, мой друган как-то пишет: слушай, грибы пошли, как бы, может быть, сходим, как мы обычно ходим. Я такой, ну, думаю, ну, ладно, наверное, надо посмотреть, сейчас дожди пройдут. После дождей обычно грибы растут хорошо. Но, как бы, ускорила мой поход, конечно же, моя супруга и сказала: очень хочется грибочков с картошечкой жареной. Я думаю, ну, ладно, пойду. И вчера я пошел за грибами. Я взял просто пакет из ПВЗ, с ним пошел. И, короче говоря, за полчаса я набрал полный пакет опят. Так что, если кому-то интересно, если грибы в Истре, есть грибы, приезжайте, конечно же, я могу показать точку. Самое что интересное, что у меня эта точка даже на карте есть. Я прям туда каждый год и хожу. И вот поэтому я и выношу из леса кучу грибов. Ну, а если кому-то эта информация вообще не нужна, то, конечно же, я поставлю для них песню группы «Мутаген» под названием «Не надо».

Панк. Ну а теперь уж точно время не резиновое, поэтому мне приходится с вами прощаться. Дорогие друзья, сейчас начнется бабье лето. Всем хорошенечко отдохнуть, да отдыхать, конечно же. Ну и, наверное, всем ученикам, тем, кто что-то познает, точит, так сказать, гранит науки. Конечно же, хороших оценок, хороших преподавателей, много свободного времени, чтобы никто не... Чтобы все было классно, чтобы вами восхищались родители, чтобы вами восхищались близкие и все, чтобы было хорошо. Те, кто пошли учиться куда-нибудь в высшее учебное заведение, найдите там хороших себе друзей, дружите и помните, что много друзей на самом деле не бывает. Ну, а под конец я хочу аудиторию нашего радио познакомить с одной группой, которая всем известна по одной всего лишь песне. Эта группа называется Smash Mouth, а их песня, которую вы все знаете, звучит вот так вот примерно. Сейчас я поставлю. Somebody once told me the world is gonna roll me. Но речь сегодня пойдет не о ней. Я хотел бы закончить сегодняшнюю передачу другой композицией. И их песня называется «Why Can't We Be Friends?». Итак, на волнах нашего радио Smash Mouth в конце этой передачи под названием «Пропанк». Я с вами прощаюсь. Услышимся в следующую среду в 23.00. С вами был Сережа Метель из группировочки «Смех». И помните, что время и место встречи изменить нельзя.

без денег, но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля урикана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице,

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гесметео, завтра в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 4700
8: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Как часто забываем мы друзей, как часто мы становимся другими. Мечты

становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

0: всегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимир Путин провел переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама, президентом страны То Ламом. Президент России отметил, что темпы роста объемов взаимной торговли между странами с начала года удвоились. Сотрудничество России и Вьетнама идет по разным направлениям, в том числе по вопросам безопасности, культуры, образования и ряду других. У нас есть уже и проекты, которые проверены временем, есть и новые интересные начинания, сказал российский лидер. Президент США дал высокую оценку прошедшим переговорам с российским лидером. Дональд Трамп назвал их отличными. Он также заявил, что Владимир Путин хочет разрешения украинского конфликта и выразил надежду на то, что Владимир Зеленский захочет заключить сделку. При этом глава Белого дома допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским. Тело 14-го альпиниста, погибшего при снежно-ледовом обвале в ущелье Безинги в Кабардино-Балкарии, обнаружили спасатели. Как уточнили в региональном управлении МЧС России, судьба трех человек остается неизвестной. На время спасательную операцию приостановили из-за схода снежных масс. Максимум хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования придется на первый день выборов. Об этом предупредил член Общественной палаты по контролю за голосованием Олег Артамонов. По его словам, успешная атака в первый день голосования во время выборов депутатов Госдумы произведет максимальный информационный шум. При этом общественник заверил, что шанс повредить систему нулевой, и энтузиазм хакеров с каждым днем голосования будет снижаться. В России планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси. Минтранс сообщил об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми. Как говорится в документе, планируется не только увеличить число машин с детскими креслами, но и обучать водителей для перевозок семей с детьми. Кроме того, в ряде городов проведут эксперимент по предоставлению скидок членам многодетных семей на поездки в такси. 39 медведей отстрелили в Красноярском крае за сутки. Как сообщили в Минприроды региона, речь идет о хищниках, которые вышли к населенным пунктам, в том числе были обнаружены в пригороде Красноярска. По оценкам экспертов, в крае численность бурого медведя составляет до 30 тысяч особей, что превышает норму более чем в 3 раза. На некоторых территориях сохраняется опасность выхода медведей к населенным пунктам. Также жителям советуют воздержаться от походов в лес. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Бамбино, сори.
1: Для меня теперь любовь — это только горе. Две кости и белый череп — вот моя эмблема.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже стартовал первый архитектурный фестиваль «Зодчество дети». Он полностью посвящен развитию интереса к профессии архитектора у детей и подростков. Как отметил губернатор Александр Гусев, ребята знакомятся с городской средой через игру, творчество и практические занятия. Узнают, как устроено развивается город, и пробуют себя в роли архитектора, дизайнера и проектировщика. Фестиваль вырос в самостоятельном мероприятии из основного форума «Зодчество ВРН». В прошлом году детская программа получила большой отклик, и ее решили расширить. События продлятся до 12 сентября в Доме архитектора, основной день суббота, в программе мастер-классы, лекции, интерактив ко Дню города, презентация игроков воркшопа и награждение участников. Глава региона пригласил детей, подростков и родителей присоединиться к фестивалю. Подробная программа и регистрация доступны на сайте мероприятия. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием, главой Воронежской митрополии. В частности, обсудили общий городской крестный ход, который пройдет 13 сентября, в день памяти Собора Святых Воронежской митрополии. Также говорили о проекте благоустройства Благовещенского кафедрального собора и территории рядом с ним. Еще одна тема – начало строительства музея икон святителя Митрофана Воронежского. Будущий музей станет не только местом хранения церковных святынь и исторических свидетельств, но и центром духовного просвещения. Его экспозиция расскажет о жизни, служении и трудах архипастыря во благо Воронежской епархии. Еще митрополит Воронежский Лискинский Леонтий представил губернатору Александру Гусеву питьевую воду «Митрофановская». Ее выпустили в конце августа на заводе «Глобальные напитки» в память о небесном покровителе Воронежа при участии региональной торгово-промышленной палаты. Проект благотворительный, средства от продажи воды направят на строительство нового корпуса православной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского. Губернатор положительно оценил эти инициативы и в очередной раз подтвердил, правительство региона готово оказывать необходимые содействия социально значимым проектам Воронежской митрополии. В Министерстве здравоохранения поздравили с 95-летием заслуженного врача России профессора Петра Кошелева. Поздравительный адрес губернатора Александра Гусева передал вице-губернатор Дмитрий Маслов. Министр Игорь Банин и председатель Ассоциации работников здравоохранения Михаил Иванов отметили роль Кошелева в становлении хирургической школы региона. Профессор, доктор медицинских наук, почетный профессор ВГМО, автор сотен научных работ. В прошлом возглавлял областную больницу номер 1. В Воронежской гордуме прошло первое заседание постоянной комиссии по вопросам ветеранов СВО и их семей. Заседание провел глава комиссии депутат Михаил Гамбург. В нем участвовали председатель гордумы Андрей Дьяченко, его заместитель Олег Черкасов, заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Илья Полуян и представители районных управлений соцзащиты. Участники обсудили частые вопросы ветеранов, льготы, реабилитации, запись к врачам, трудоустройство, юридические вопросы. Это были новости региона.
0: Радио. Проверено временем.

0: наше радио.
1: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: всегда.
1: В натяжении нервы вот-вот разорвутся. Кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли о черные скалы, и теряется смысл. Каждый год все сначала.

0: Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже стартовал первый архитектурный фестиваль «Зодчество дети». Он полностью посвящен развитию интереса к профессии архитектора у детей и подростков. Как отметил губернатор Александр Гусев, ребята знакомятся с городской средой через игру, творчество и практические занятия. Узнают, как устроено развивается город, и пробуют себя в роли архитектора, дизайнера и проектировщика. Фестиваль вырос в самостоятельном мероприятии из основного форума «Зодчество ВРН». В прошлом году детская программа получила большой отклик, и ее решили расширить. События продлятся до 12 сентября в Доме архитектора, основной день суббота, в программе мастер-классы, лекции, интерактив ко Дню города, презентация игроков воркшопа и награждение участников. Глава региона пригласил детей, подростков и родителей присоединиться к фестивалю. Подробная программа и регистрация доступны на сайте мероприятия. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием, главой Воронежской митрополии. В частности, обсудили общий городской крестный ход, который пройдет 13 сентября, в День памяти Собора Святых Воронежской митрополии. Также говорили о проекте благоустройства Благовещенского кафедрального собора и территории рядом с ним. Еще одна тема – начало строительства музея икон святителя Митрофана Воронежского. Будущий музей станет не только местом хранения церковных святынь и исторических свидетельств, но и центром духовного просвещения. Его экспозиция расскажет о жизни, служении и трудах архипастыря во благо Воронежской епархии. Еще митрополит Воронежский Лискинский Леонтий представил губернатору Александру Гусеву питьевую воду Митрофановска. Ее выпустили в конце августа на заводе «Глобальные напитки» в память о небесном покровителе Воронежа при участии региональной торгово-промышленной палаты. Проект благотворительный. Средства от продажи воды направят на строительство нового корпуса православной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского. Губернатор положительно оценил эти инициативы и в очередной раз подтвердил, правительство региона готово оказывать необходимые содействия социально значимым проектам Воронежской митрополии. В Министерстве здравоохранения поздравили с 95-летием заслуженного врача России профессора Петра Кошелева. Поздравительный адрес губернатора Александра Гусева передал вице-губернатор Дмитрий Маслов. Министр Игорь Банин и председатель Ассоциации работников здравоохранения Михаил Иванов отметили роль Кошелева в становлении хирургической школы региона. Профессор, доктор медицинских наук, почетный профессор ВГМО, автор сотен научных работ. В прошлом возглавлял областную больницу номер 1. В Воронежской гордуме прошло первое заседание постоянной комиссии по вопросам ветеранов СВО и их семей. Заседание провел глава комиссии депутат Михаил Гамбург. В нем участвовали председатель гордумы Андрей Дьяченко, его заместитель Олег Черкасов, заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Илья Полуян и представители районных управлений соцзащиты. Участники обсудили частые вопросы ветеранов, льготы, реабилитации, запись к врачам, трудоустройство, юридические вопросы. Это были новости региона.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чужим, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето, где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу. Параллельный мир оказался до боли знакомым.

даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От злых детей и собак.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже стартовал первый архитектурный фестиваль «Зодчество детям». Он полностью посвящен развитию интереса к профессии архитектора у детей и подростков. Как отметил губернатор Александр Гусев, ребята знакомятся с городской средой через игру, творчество и практические занятия. Узнают, как устроено развивается город, и пробуют себя в роли архитектора, дизайнера и проектировщика. Фестиваль вырос в самостоятельное мероприятие из основного форума «Зодчество ВРН». В прошлом году детская программа получила большой отклик, и ее решили расширить. События продлятся до 12 сентября в Доме архитектора, основной день суббота, в программе мастер-классы, лекции, интерактив ко дню города, презентация игроков воркшопа и награждение участников. Глава региона пригласил детей, подростков и родителей присоединиться к фестивалю. Подробная программа и регистрация доступны на сайте мероприятия. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием, главой Воронежской митрополии. В частности, обсудили общий городской крестный ход, который пройдет 13 сентября, в День памяти Собора Святых Воронежской митрополии. Также говорили о проекте благоустройства Благовещенского кафедрального собора и территории рядом с ним. Еще одна тема – начало строительства музея икон святителя Митрофана Воронежского. Будущий музей станет не только местом хранения церковных святынь и исторических свидетельств, но и центром духовного просвещения. Его экспозиция расскажет о жизни, служении и трудах архипастыря во благо Воронежской епархии. Еще митрополит Воронежский Лискинский Леонтий представил губернатору Александру Гусеву питьевую воду Митрофановска. Ее выпустили в конце августа на заводе «Глобальные напитки» в память о небесном покровителе Воронежа при участии региональной торгово-промышленной палаты. Проект благотворительный. Средства от продажи воды направят на строительство нового корпуса православной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского. Губернатор положительно оценил эти инициативы и в очередной раз подтвердил, правительство региона готово оказывать необходимые содействия социально значимым проектам Воронежской митрополии. В Министерстве здравоохранения поздравили с 95-летием заслуженного врача России профессора Петра Кошелева. Поздравительный адрес губернатора Александра Гусева передал вице-губернатор Дмитрий Маслов. Министр Игорь Банин и председатель Ассоциации работников здравоохранения Михаил Иванов отметили роль Кошелева в становлении хирургической школы региона. Профессор, доктор медицинских наук, почетный профессор ВГМО, автор сотен научных работ. В прошлом возглавлял областную больницу номер 1. В Воронежской гордуме прошло первое заседание постоянной комиссии по вопросам ветеранов СВО и их семей. Заседание провел глава комиссии депутат Михаил Гамбург. В нем участвовали председатель гордумы Андрей Дьяченко, его заместитель Олег Черкасов, заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Илья Полуян и представители районных управлений соцзащиты. Участники обсудили частые вопросы ветеранов, льготы, реабилитации, запись к врачам, трудоустройство, юридические вопросы. Это были новости региона.
0: Временем. Наше радио. Это навсегда.

0: тысяча чертей!
1: Разрази меня гром!
0: Якорь тебе в глотку!
1: Жена твоя каракатица!
0: Чтоб тебе подавиться ядовитой медузой!
1: А чтобы проклятый осьминог выпил весь ром в твоем желудке!

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже стартовал первый архитектурный фестиваль «Зодчество дети». Он полностью посвящен развитию интереса к профессии архитектора у детей и подростков. Как отметил губернатор Александр Гусев, ребята знакомятся с городской средой через игру, творчество и практические занятия. Узнают, как устроено развивается город и пробуют себя в роли архитектора, дизайнера и проектировщика. Фестиваль вырос в самостоятельном мероприятии из основного форума «Зодчество ВРН». В прошлом году детская программа получила большой отклик и ее решили расширить. События продлятся до 12 сентября в Доме архитектора, основной день суббота, в программе мастер-классы, лекции, интерактив ко дню города, презентация игроков воркшопа и награждение участников. Глава региона пригласил детей, подростков и родителей присоединиться к фестивалю. Подробная программа и регистрация доступны на сайте мероприятия.